карета, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» — спросил он у углового будочника. «Графини», — отвечал будочник. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок, долго не мог заснуть, и когда сон ему владел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций, груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Ведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь. «Вы пишете мне, мой ангел, письма по 4 страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать». Переписка. Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за ней и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как 2 лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера. Он схватил ее за руку. Она не могла опомниться от испугу. Молодой человек исчез. Письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы. «Кто это с нами встретился? Как зовут этот мост? Что там написано на вывеске?» Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и не впопад, и рассердила графиню. «Что с тобой сделалось, мать моя? Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь. Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила». Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из перчатки письмо. Оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была им очень довольна. Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные тесные сношения с молодым мужчиной. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении, не знала, что делать, перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям, отослать ли ему письмо, отвечать ли холодно и решительно. Ей не с кем было посоветоваться. У ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать. Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо.

рвала его. То выражения казались и слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена, — писала она, — что вы имеете честные намерения и что вы не хотите оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно было начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение». На другой день, увидя идущего Германа, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригой. 3 дня после того Лизавете Ивановне молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германа. «Вы, душенька, ошиблись, — сказала она. — Эта записка не ко мне». «Нет, точно к вам, — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. — Извольте прочитать». Лизавета Ивановна пробежала записку. Герман требовал свидания. «Не может быть», — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований, и способу им употребленному. «Это писано, верно, не ко мне», и разорвала письмо в мелкие кусочки. «Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали?» — сказала мамзель. «Я бы возвратила его тому, кто его послал». «Пожалуйста, душенька», — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания. — «Вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно». Но Герман не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Герман их писал вдохновенной страстью и говорил языком ему свойственным. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать. Она упивалась ими, стала на них отвечать, и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо. «Сегодня бал у посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до 2. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся. В сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою коморку. Приходите в 11:30. Ступайте прямо на лестницу. Когда вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графини. Вам скажут «нет» и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя все в одной комнате. Из передней ступайте налево. Идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите 2 маленькие двери. Справа в кабинет, куда графиня никогда не входит. Слева в коридор. И тут же узенькая витая лестница. Она ведет в мою комнату». Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В 10:00 вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл, мокрый снег падал хлопьями. Фонари светились тускло, улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали,
Герман видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вслед за нею в холодном плаще с головой, убранную свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись, карета тяжело покатилась по рыхлому снегу, швейцар запер двери. Окна померкли. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянул на часы. Было 11:40. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в 11:30 Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман сбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Зала и гостиные были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшие по золоту, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Лебран. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою. Другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах.

По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом. Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет, слева другая в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили 12. Все умолкло опять.

0: Церковь была полна. Герман на силу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние, слуги в черных кафтанах, с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках, родственники в глубоком трауре, дети, внуки и правнуки. Никто не плакал, слезы были бы притворством. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово в простых и трогательных выражениях. Представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением христианской кончины. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полуночного». Служба свершалась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницей в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молоденькие девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Герман решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся обземь. Его подняли. В то же самое время Елизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоявшему подле него англичанину, что молодой офицер — ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: «Оу!» Целый день Герман был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он против обыкновения своего пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще больше горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул. Он проснулся уже ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы. было без четверти три. Сон у него прошел. Он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, и Герман узнал графиню.
1: Я пришла к тебе против своей воли, сказала она твердым голосом, но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил, и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне. С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями.
0: Герман слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Герман долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу. Герман на силу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению. От него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение.
2: Атанде!
0: Как вы смели мне сказать «Атанде»?
2: Ваше превосходительство, я сказал «Атандес».
0: Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место.
3: Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червонная. Его спрашивали, который час. Он отвечал, без пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз преследовали его во сне, принимая всевозможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлера. Семерка представлялась готическими воротами, туз — огромным пауком. Все мысли его стрелились в одну — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны.

0: случай избавил его от хлопот. В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему хлынула, забывая баллы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщением волокитства. Нарумов привез к нему Германа. Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист. Молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной, за длинным столом, около которого теснилось человек 20 игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет 60, самой почтенной наружности. Голова покрыта была серебряной сединою, полное и свежее лицо изображало добродушие, глаза блистали, оживленные всегдашней улыбкой. Нарумов представил ему Германа. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать. Талия длилась долго, на столе стояло более 30 карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянной рукой. Наконец талия кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую.
1: «Позвольте поставить карту»,
0: — сказал Герман, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился молча в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала. «Идет», — сказал Герман, написав мелом «куш» над своей картой.
2: «Сколько-с?» — спросил, прищуриваясь, банкомет. «Извините-с, я не разгляжу».
3: 47 тысяч, — отвечал Герман.
0: При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа. «Он с ума сошел», — подумал Нарумов.
4: «Позвольте заметить вам, — сказал Чекалинский с неизменной своей улыбкой, — что игра ваша сильна. Никто более 275 семпелем здесь еще не ставил».
3: «Что ж, — возразил Герман, — бьете вы мою карту или нет?»
4: Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия. «Я хотел только вам доложить, — сказал он, — что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту».
0: Герман вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германову карту. Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка. «Выиграла!» — сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился,
3: но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. «Изволите получить?» — спросил он Германа. «Сделайте одолжение». Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Герман принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Герман выпил стакан лимонаду и отправился домой. На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Герман подошел к столу. Понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился. Герман дождался новой талии, поставил карту, положив на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился. Он отсчитал 94 тысячи и передал Герману. Герман принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился. В следующий вечер Герман явился опять у стола.

0: все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов, все официанты собрались в гостиной, все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать против бледного, но все еще улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать. Руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.
1: Туз выиграл! Сказал Герман и открыл свою карту.
0: Дама ваша убита, сказал ласково Чекалинский. Герман вздрогнул. В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. «Старуха!» — закричал он в ужасе. Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Герман стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. «Ох, славно спонтировал!» — говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты. Игра пошла своим чередом. Заключение. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице, в 17 номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Тройка, семерка, туз. Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.

0: Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен. Сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились, люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в Вольтерово кресло. Герман глядел в щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. Сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами, сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна Вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одной лампадой. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево, направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графиней стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь! Ради Бога, не пугайтесь!» Сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман сообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ухом, повторил ей то же самое. «Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь. Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете, — продолжал Герман, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать три карты сряду». Герман остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа. «Это была шутка», — сказала она наконец. «Клянусь вам, это была шутка. Этим нечего шутить», — возразил сердито Герман. «А вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыгрываться». Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность. «Можете ли вы, — продолжал Герман, — назначить мне эти три верные карты?» Графиня молчала. Герман продолжал: «Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков. Они богаты и без того. Они же не знают и цену деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря на все демонские усилия. Я не мот. Я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!» Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала. Герман встал на колени. «Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то, умоляю вас, чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубой вечного блаженства, с дьявольским договором. Подумайте, вы стары, жить вам уж недолго. Я готов, готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках, что не только я, но и дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить как святыню». Старуха не отвечала ни слова. Герман встал. «Старая ведьма, — сказал он, стиснув зубы, — так я заставлю тебя отвечать». С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головой и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима. «Перестаньте ребячиться, — сказал Герман, взяв ее руку. — Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне ваши три карты? Да или нет?» Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. 7 мая 1800. Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого. Переписка. Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло 3 недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, и уже она была с ним в переписке, и он успел вытребовать от нее ночное свидание.
1: Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны. Никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала до самого сего вечера. Странное дело. В самый тот вечер на бале Томский, дуясь на молодую княжну Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, желала отомстить, оказывая равнодушие. Он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с ней бесконечную мазурку. Все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать. И некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна. «От кого вы все это знаете?» — спросила она, смеясь. «От приятеля, известной вам особы», — отвечал Томский, «человека очень замечательного». «Кто ж этот замечательный человек?» «Его зовут Германом». Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели. «Этот Герман, — продолжал Томский, — лицо истинно романическое. У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, 3 злодейства». «Как вы побледнели? У меня голова болит. Что ж говорил вам Герман, или как бишь его?» «Герман очень недоволен своим приятелем. Он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе. Я даже полагаю, что Герман сам имеет на вас виды. По крайней мере, он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля». «Да где ж он меня видел?» «В церкви, может быть, на гулянии, бог его знает. Может быть, в вашей комнате, во время вашего сна, от него станет». Подошедшие к ним 3 дамы с вопросами «забвенье» или «сожаление» прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны. Дама, выбранная Томским, была сама княжна. Она успела с ним изъясниться, обижав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германе, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор, но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала. Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами. Вдруг дверь отворилась, и Герман вошел. Она затрепетала. «Где же вы были?» — спросила она испуганным шепотом.
2: «В спальне у старой графини», — отвечал Герман. «Я сейчас от нее. Графиня умерла».
1: «Боже, что вы говорите?»
2: «И кажется, — продолжал Герман, — я причина ее смерти».
1: Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе. У этого человека, по крайней мере, 3 злодейства на душе.
2: Герман сел на окошко подле нее и все рассказал.
1: Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. так эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое упорное преследование. Все это была не любовь, деньги. Вот что алкала его душа. Не она могла утолить его желание, осчастливить его. Бедная воспитанница была ничто иное, как слепая помощница разбойника, убийцы, старая ее благодетельница. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии.
2: Герман смотрел на нее молча. Сердце его также терзалось. Но не слезы бедной девушки, неудивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его.
1: Он не чувствовал угрызений совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало — невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.
0: «Вы чудовище!»
2: — сказала, наконец, Лизавета Ивановна. «Я не хотел ее смерти», — отвечал Герман. «Пистолет мой не заряжен». Они замолчали.
1: Утро наступило. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу. Бледный свет озарил ее комнату. Она оттерла заплаканные глаза и подняла их на Германа.
2: Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.
1: «Как вам выйти из дому?» — сказала, наконец, Лизавета Ивановна. «Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надо бы идти мимо спальни. А я боюсь.
2: Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу. Я выйду». Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Герману и дала ему подробные наставления. Герман пожал ее холодную, безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел. Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев. Лицо ее выражало глубокое спокойствие. Герман остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине. Наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет 60 назад, в эту самую спальню в такой же час, в шитом кафтане, причесанной королевской птицей, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле. А сердце престарела его любовница, сегодня перестала бить. Под лестницей Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.
0: В эту ночь явилась ко мне покойница, баронесса фон Б. Она была вся в белом и сказала мне:
3: «Здравствуйте, господин советник
0: Шведенборг».
2: Три дня после роковой ночи В 9 часов утра Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи». Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жены, чтобы испросить у ней прощения.

Зрители, сегодня вы увидите и услышите три устных рассказа Ираклия Андронникова из трех различных фильмов с его участием. Ираклий Васильевич Андронников – человек всесторонне замечательный. Это глубокое убеждение всех его друзей, соратников, читателей и зрителей. Дарование его безгранично обширно. Он отличнейший писатель, тонко и глубоко знающий родной язык, имеющий страсть к научному поиску, что помогло ему создать свои удивительные книги о великих русских поэтах, защитить докторскую диссертацию о Лермонтове. Он обладает поразительным даром перевоплощения. Он артист в самом высоком значении этого слова. Когда он показывает кого-либо из предметов своего искусства, а это живые люди, его друзья, соратники, люди, которых он отлично знает, не понаслышке, так сказать, а знает в глаза, знает всем своим составом художника, он понимает их, улавливает все тонкости их натуры, они оживают перед вами. Будь то Алексей Толстой, или Виктор Шкловский, или Остужев. Когда он говорит о них, когда он показывает их, говорит как бы их голосом, сохраняя все тонкости интонации, то есть самые значительные черты натуры, которые всегда выступают в речи, в голосе, в манере говорить, он как бы сам вдруг приобретает и внешние их черты. Ну, скажем, Виктор Шкловский и Ираклий Андронников. Между ними, с точки зрения внешней общности, нет ничего близкого. Это совершенно разные люди. Начиная с головы, как известно, Виктор Борисович обладает отлично выбритым черепом, гладким совершенно, как Ираклий Андронников, обладает прекрасной шевелюрой. Но когда он проводит рукой, говоря голосом Шкловского по своей голове, вы видите Шкловского. Это какое-то чудо. Редкое дарование и прекрасное дарование. Он показывает людей влюбленно, поэтому его объекты никогда на него не обижаются, никогда на него не сердятся, потому что не знают, что текст не обидит их. Текст подчеркнет какие-то черты их мировоззрения, их вкуса, их взгляда на жизнь. Что-то уловит скрытое, спрятанное, но очень важное в даровании каждого из людей, которых он показывает. Это не только не обидно, это лестно. Он показывает влюбленно. Вот в чем все дело. Он человек, очень любящий жизнь. Его рассказы устные, очень разносторонние. Вот сегодня будут показаны такие рассказы. «Трижды обиженный», «Четыре часа из жизни Блока» и «Римская опера». Рассказы эти родились в разных обстоятельствах. Как я уже сказал, вошли в картины, посвященные совершенно различным явлениям этого мира. Но все они – это работы Ираклия Андронникова. Они родились его талантом. И поэтому опять мы сблизимся с ним, когда сегодня будем смотреть эти его произведения. Он удивительный человек. Отзывчивость он этот мир безгранична. Он ощущает все, что представляет интерес для современного человека. Он глубоко современный человек. И он совершенно так же ощущает историю родной земли. Для него 19 век раскрытая книга. Он говорит о людях 19 века, если были его соседи по лестнице, по работе, люди, встречаемые на улице. Когда он говорит о Пушкине, я вижу, что Пушкин со мной. Когда он говорит о Лермонтове, я жалею, что не могу увидеть его так же, как он видит его перед собой. В какой степени

Моих воспоминаний про Александра Александровича Блока, буди я собрался бы их когда-нибудь написать, хватило бы, наверное, на 3 или 4 строчки. Я жил в Петербурге. Мне было 4 года. Меня повели гулять. А на обратном пути завели к моей тетке родной. А у нее сидел Александр Александрович Блок. Блок спросил, ты уже гулял или еще только собираешься погулять? Я сказал, я уже нагулялся. Вот и все мои воспоминания про Блока. А все-таки вот не просто это, что было сказано 2 фразы Блоком. Всю жизнь такое впечатление, что я его знал, что это мой знакомый, что это больше, чем поэт из книжки. Как-то это даже на меня, наверное, оказывало какое-то влияние. Блока знал и часто его вспоминал наш замечательный писатель Всеволод Вячеславович Иванов, покойный. Одну историю он рассказывал чаще других. Наверное, она ему больше всего нравилась. Я слышал ее несколько раз. Он рассказывал у себя дома и за столом у общих друзей. Рассказывал каждый раз немного по-разному, как это бывает с писателями, которые как бы продолжают работу над своими воспоминаниями или над своим рассказом. В общем, слово в слово не попадают. А я же не стенограф. Как запомнил, так и запомнил. Тем более, что разные варианты. Я их вместе смешал и сам рассказываю каждый раз немного по-разному. Вот что получилось из этих небольших отклонений. Всеволод Иванов говорил, в 1920 году в Петрограде для писателей главное место был Дом искусств. На Невском, значит, на углу Мойки, с левой стороны, значит, если идти от вокзала. Главный человек в этом доме был Алексей Максимович Горький, который для нас, молодых писателей, учредил такие лекции, семинарии, которые вели знаменитые профессора и поэты. Образование у нас у молодых было разное, у кого даже очень слабое. Нам это было в помощь. А Горькому давало возможность подкормить и тех, и других, и тех, кто учил, и тех, кто учились. А лекции по истории западноевропейских литератур читал у нас Блок Александр Александрович. А у него, значит, был старостой в кружке вот его. Значит, моя обязанность заключалась и вот в чем. Поскольку в помещениях стоял лютый мороз, чернила в чернильнице на столе замерзали, я, как Блок начинал читать лекции, расстегивался и на голый желудок ставил эту чернильницу, закутывал ее и начинал греть, с тем, чтобы к концу лекции чернила растопились, и у Блока явилась бы возможность расписаться в журнале. Но Блок всегда читал лекции, глядя в окно. И у меня не было уверенности, что он когда-нибудь видел меня в лицо. А ходил я, надо вам сказать, по Петрограду, в том, в чем приехал из Сибири, где я сражался с колчаковцами. Но мне, значит, была такая длинная кавалерийская шинель, прожженная в многих местах, а на ногах нечто такое, что даже невозможно обозначить словом ботинки, чтобы не оскорбить эту важную часть человеческого гардероба. Значит, подметки отскочили, носы разлезлись, и хотя я их каждый день приматывал проволокой, все равно ноги торчали оттуда, и большие пальцы все время загибались кверху от холода. И вот однажды Алексей Максимович Горький, подсмеивая себе в усы, обращается ко мне и говорит, «Сэр, я очень прошу вас оказать мне честь завтра появиться у меня на Кронверском проспекте в квартире. У меня есть к вам важное дело. Жду вас утром». Я, значит, отправился к нему утром на Кронверской. Значит, вы знаете, где находится Ленфильм на Каменноостровском, на Кировском проспекте. Так это не доходя, значит, 3 дома, такая улица полукруглая, 3-й дом, значит, как раз где Горький жил. Я поднимаюсь и звоню, он сам открывает, улыбается, выходит в соседнюю комнату, выносит пару таких здоровущих солдатских ботинок на кованой подошве. Пару обмоток, говорит, вот, прошу вас, сэр, обуйтесь в эти мокасины и ходите по городу так, чтобы у вас большие пальцы не загибались кверху от холода. Я обрядился в эту обнову и чешу в сторону Невского, по Каменноостровскому, значит, через Троицкий мост. А надо бы сказать, что Петроград 20-го года был настолько безлюдный город, что можно было пройти 2 переулка и полулицы и не встретить, значит,

0: Нет живого человека. Ну, естественно, снег никто не убирал, не разметал. Я иду по Марсовому полю, значит, печатаю следы. И выхожу на набережную Мойки, на ту сторону, где жил Пушкин. И прошу вас представить себе такую картину. Справа черная чугунная узорчатая решетка набережной Мойки. Впереди, значит, легкий, чистый, нежный, нетронутый снег, который так чуть приподнимается на ступенечку тротуара. А слева желтая стена конюшен времен императора Николая I с прочерченными полукружиями окон. Сочетание красок, как на цветной гравюре изысканное. Я, значит, иду прямо по середине, это мостовой узенькой, потому что тут не разберешь, где тротуар, где мостовая. Появляется фигура впереди, идет навстречу. Мужчина, высокий. На голове, значит, такая интеллигентная шапочка котиковая. Пальто, как ей носили, с бархатным воротничком. Этот человек идет, прижимая локтем к левому боку краюху хлеба. Мы сближаемся. Я вдруг узнаю, это Блок Александр Александрович. У него белые, выпуклые, озейские глаза и лицо, словно помазанное слабым йодом. И на фоне этого заснеженного Петербурга он выглядит каким-то загадочным бедуином. Поскольку я знаю, значит, что он меня не знает, в лицо никогда не видал, мне не обязательно с ним кланяться, я, значит, как сблизились, нагибая башку, чтобы проскочить мимо него поскорее, вдруг он останавливается и говорит: «Здравствуйте, Иван! Как вы поживаете? Что вы пишете? Что вы собираетесь сочинить? Мне интересно было бы это услышать». И поскольку он ко мне так просто обратился, я, значит, стал ему рассказывать, что я приехал из Сибири, где бил Колчака. Приехал, значит, нахожусь возле Алексея Максимовича Горького. Он читал мои рассказы. Два рассказа пообещал напечатать. И Блок говорит: «Какой молодец, Алексей Максимович! Сколько он делает для вас и для всех нас! Ну, словно у него своего дела мало. А я, сам того не понимая, отколупываю куски от его краюхи и кладу в рот. И только тогда это заметил, когда Блок как-то скосился влево, завел правую руку за спину, изящным мужичьим движением поколотил по этой краюхе, выкатил ее немного вперед и говорит: «Кушайте, пожалуйста, мне хватит». Тут я понял, какое совершил паскудство, закинул последние крошки в рот. Он говорит, а я не понимаю, слышу, но не понимаю. Блок вошел в мое положение и говорит, что я думаю, мы расстаемся ненадолго. Вероятно, завтра мы встретимся на моей лекции по истории западноевропейских литератур. А ночью в Петрограде треснул мороз градуса 42. При ясном небе в городе стало пасмурно. На этих самых стеклах вот такой слой иния нарос, как шуба не проскребешь, не продерешь стамеской. Я прихожу, значит, в Дом искусств. Никого нет, поворачивает Блок. А где слушатели? Я говорю: лекция ваша не может состояться, потому что слушатели из-за мороза не собрались. Он говорит: нет, почему же? Если у вас есть время и возможность, и вы могли бы оказать мне такую любезность, я с удовольствием прочту вам лекцию по истории западноевропейских литератур. Мы зашли в комнату, где он читал. Он снял свою котиковую шапочку, положил на стол, вынул, положил на стол часы, потер руки, сел в кресло, стал смотреть в окно, а я быстро расстегнулся, поставил чернильницу себе на брюхо, закутал ее, и он стал мне рассказывать про Сервантеса и про Дон Кихота. Он говорил о том, как этот герой сошел со страниц книги и совершает путешествие через века и страны, и для всех людей мира превратился в великий символ наивности и благородства. Вы знаете, он так читал, что казалось, он самого Сервантеса знал и, может быть, даже встречал Дон Кихота. Я в жизни такой лекции никогда не слыхал. Это что-то было просто необыкновенное. Два часа читал, потом остановился и говорит, если вы не очень устали, и если это вам интересно, я могу прочитать еще два часа. Только мне надо помолчать, а то у меня от долгого говорения горло очень устает. Мы посидели 10 минут друг против друга молча. Он поглядел на часы, поклонился мне и начал читать другие два часа. Он читал на разных языках стихотворения, мечтательно делал подстрочник для меня. Ему это не составляло труда, поскольку он всю мировую поэзию знал как собственные стихи. И тут же на память, так сказать, их себе восстанавливал, переводил для меня, чтобы мне все было ясно. Он изумительно хорохочет стал. Я просто, значит, должен сказать, наверное, это было не хуже, чем про Сервантеса, но я очень внимательно слушал его и немножко устал. Два часа еще читал. Когда четвертый час кончился, он посмотрел на часы, встал. Я быстро расстегнулся и выставил ему чернильницу. Он взял журнал, раскрыл его, взял перо, умакнул в чернильницу и написал «История западноевропейских литератур». Подумал и проставил. Один час. Ал блок. Закрыл журнал, попрощался со мной за руку, надел свою котиковую интеллигентную шапочку и вышел. Ну, не успел он скрыться, как вкатывается тот, который читал теорию драмы. Говорит, студент, не отдайте журнал, я распишусь. И написал. Теория драмы. 4 часа. И свою фамилию, которую я не желаю произносить рядом со священным именем Блока. Мне с тех пор вся поэзия Блока иначе представилась. Потому что в нем была не только стихийная сила, которая позволила ему создать поэмы «Скифы» и «12», но в нем была великая деликатность и тонкость таланта, без которых нельзя понимать его поэзию. Это же удивительный человек. Мы говорим, что талантливый поэт, замечательный поэт, да это мало. Посмотрите его письма, дневники, статьи, которые он в прозе читал. Это же величайший мудрец. Это человек, который в Октябрьскую революцию понял, что произошло, и которому уже в январе 18 года руки не подавали интеллигенты за то, что он признал революцию. И на вопрос о том, считаете ли вы возможным сотрудничать с большевиками, написал, не только считаю возможным, но и необходимым сотрудничать с большевиками. Это же великий человек нашего века. Мы его просто недостаточно как-то понимаем и знаем. Удивительный человек. Как-то один вообще ни черта не читал, написал 4 часа. А другой 4 часа читал одному человеку и из скромности прописал там 1 час. Это такую историю жизнь проживешь, нельзя забыть. В другой раз, наверное, такое не случится. Тамара. Налей мне зеленого чая. У меня что-то в глазах першит в последнее время. Читаю, что ли, много. Да нет, у нас, наверное, лампы слабые. Надо лампы поярче купить. Прикладывать на вате в зеленый чай не имеет смысла. Мне один киргиз говорил, что от этого никакой помощи нет. Надо пить зеленый чай, тогда глазам легче. А здорово он этому самому теории драмы выставил 1 за поведение. Интересная история, хорошая. Хорошо. Очень хорошо.
1: Кто не помнит в Ленинграде Ивана Ивановича Соллертинского, замечательнейшего музыковеда, талантливейшего литературоведа, образованнейшего театроведа, искрометного балетомана и балетоведа, многих наук и искусств веда, языковеда, человека, который знал такое количество иностранных языков, что не мог сам определить, сколько он знает их, и отвечал на вопрос после маленькой запинки, почему-то при этом взглянув на часы. Да раз совершенно точно, не то 23, не то 24 без словаря, а со словарем много более того. А чего того, Никто уже не мог бы сказать, или он сам этого не мог сказать. Однако люди, знавшие его с измальства, сходятся на том, что он знал 25 языков и 100 диалектов. Шутки в сторону. Это был человек легендарный, блистательный. Разнообразие и масштабы его дарований и его познаний были непостижимыми. Это был энциклопедист в высшем смысле этого слова. Причем его познания ежечасно умножались его колоссальной работоспособностью и совершенно феноменальной, небывалой, какой-то тоже легендарной памятью. Казалось, он запоминал решительно все, что он слышал, видел, читал. Он мог взглянуть на страницу, которую раньше никогда не видал, и не читать ее, а только бегло провести по ней глазом, и закрывал книжку и буквально передавал этот текст. И не то, что только через несколько минут после того, как он прочел. Нет. Он мог потом воспроизвести этот текст, мог воспроизвести много лет спустя. Обычно, когда человек так много знает, он помнит, где он узнал это и на какой странице что напечатано. Но собственная мысль дремлет, она сторожит цитаты. Нет, не то было с Иваном Ивановичем. Для Ивана Ивановича его познания были стартовыми площадками, ракетами-носителями его собственной мысли, острой, глубокой, своеобразной. Мысль обострялась от этих познаний. Он ведь интересовался не только проблемами истории музыки, театра, литературы, не только занимался теорией истории балета, он прекрасно разбирался в вопросах изобразительных искусств, социальными науками занимался, глубоко знал философские труды, преподавал логику и психологию. Я в Институте истории искусства сдавал ему логику и психологию. Он в это время был на одном отделении, был профессором, а на другом отделении института был студентом. А когда как профессор получал гонорар, то как бы ошибкою в ведомости расписывался то по-турецки, то по-арабски или по-гречески, ибо эти языки, как известно, были, так сказать, ему ведомы. Он преподавал не только в Институте истории искусства, он преподавал в консерватории, преподавал в педагогическом институте, вел занятия в училище хореографическом, в училище театральном, руководил секцией музыкальной критики и музыковедения в Ленинградском союзе композиторов, консультировал радио музыкальное, возглавлял художественный совет Кировского театра, писал множество статей для газет и журналов, сотрудничал в энциклопедиях. Но главное, что приходит всегда на память, когда говоришь об Иване Ивановиче, это Ленинградская филармония, в которой он проработал 15 лет, начав с должности редактора и дойдя до положения художественного руководителя этого замечательного учреждения. И надо сказать, что на этом посту он сделал необычайно много. И вот Ленинградский оркестр, ныне заслуженный коллектив республики, который прославился на весь мир, в значительной степени представляет собой детище Ивана Ивановича Солертинского, потому что он руководил репертуарной политикой, внедрял множество ценных произведений и приучал оркестр и публику, приучал ценить все возвышенное, истинно ценное и благородное. Фигура лектора в симфоническом концерте не является главной и наиболее популярной. Но когда Иван Иванович заканчивал свое вступительное слово, 10- или 12-минутное, зал аплодировал ему внутренне стеная, потому что он рано кончил. Он обладал удивительным свойством быть понятным человеку, который впервые вступил в концертный зал, и отвечал самым высоким требованиям специалистов. Это был человек необыкновенный. Но все в Иване Ивановиче, его походка, его жесты, его мимика, его голос, его артикуляция, самый характер и смысл речей его так и просилось быть запечатленным. И многие пытались изображать его. И что удивительного в том, что я с своими слабыми силами подщился как-то показать Ивана Ивановича в присутствии самого же Ивана Ивановича. Дело происходило у него дома за обедом. Я показал ему несколько портретов наших общих знакомых. Иван Иванович похвалил меня и похохатывал, говоря, как здорово ты к нему подкрался, так сказать, с подветренной стороны. Это очень тонко и здорово. Это я поздравляю тебя. Считая, что наступил нужный час, я произнес несколько фраз голосом Ивана Ивановича и в его манере. Иван Иванович, который только что подхваливал меня, вдруг сделался вял, я бы сказал, индифферентен, откинулся на спинку дивана, на котором сидел, и сказал хрипло, «Прости меня, пожалуйста, это глупо, пошло и не смешно. Более того, это крайне ничтожно. Я всегда полагал, что у тебя мало очень серого вещества в башке, но сегодня я убеждаюсь в том, что у тебя в черепе идеальная аптекарская чистота. Ты никогда не казался мне умным, сегодня ты окончательно доказал это. Я думаю, что тебе не стоит повторять этот опус. Он ничтожен и портит впечатление от других. Если ты не понимаешь, что это тебе невыгодно, то тебе, как говорится, подскажут другие. В чем я, впрочем, и не ошибся. Через несколько дней, будучи в обществе одной дамы, я встретил Филармония Ивана Ивановича в фойе, и, завидев нас, он подошел и обратился к моей спутнице. Он знал весь Ленинград и знал, конечно, и ее. Каким образом можете вы находиться в обществе этого ужасающего господина? А почему ужасающего, поинтересовалась моя спутница? Ну, вы просто, кстати, не знаете главную черту его характера. Это бескорыстная помощь другим дамам, главным образом. Он доносит балетные чемоданчики знакомых своих танцовщиц до дверей театра, а дальше ни-ни. О большем, конечно, мы вообще не говорим. Он может по телефону примчаться по телефонному звонку, чтобы застегнуть тугой ботик. Он может проверить билеты в Леторею Аллегри. При этом он мнится я писателем. Вот я еще ничего не написал, говорит он с этим дамам, а я уже писатель, у меня уже есть свои рассказы, повествует наш писатель. Никто никогда не любил его. И только какая-то одна абсолютная дура, узнав о таком его великом бескорыстии, воскликнула: «Ах, какой ты ни на кого не похож, и особенный. Я вся твоя». Я не могу передать вам, как я обиделся. Я чуть не зарыдал. Но не в моем же положении обижаться на других. Я хотел улыбнуться, но судорога покривила мой подбородок. Я повернулся к стене и стал рассматривать какие-то незначительности и завитушки. И тут же дал себе клятвенное уверение, что никогда в жизни не буду изображать Ивана Ивановича. На кого покусился несчастный? Оставь это! Но судьба сулила мне другое. Шумно и оживленно было в зале Ленинградской филармонии 6 января 1935 года, когда со всех концов города понаехали туда поклонники творчества великого австрийского симфониста Густава Малера, и разговоры о первой симфонии Малера, сыгранной под блистательным руководством дирижера Фрица Штидри, который в те годы возглавлял оркестр Ленинградской филармонии, и предваренный не менее блистательным вступительным словом Ивана Ивановича Савертинского, разговоры эти можно было слышать и за кулисами, и в кулуарах, и в самом зале. Но я хочу быть протокольно точным. В этот вечер на улице было 38 градусов, и почитатели Малера, которые приехали в филармонию, очень картинно расселись в разных местах зала, образуя живописные группы. Но если бы их посадить всех рядом, они едва бы заполнили собой первые три ряда. Когда звучали такты симфонии последние, и дирижер Штидри, продискутировав проблему, успеет ли он, озябнув, пробежав из дверей филармонии в дверь европейской гостиницы, что, как известно, перейти через улицу дверь напротив, когда он исчез, то многие бывшие филармонии слушатели, все оказавшиеся знакомыми между собой, так стали переговариваться. Ах, какой был замечательный концерт, как был великолепен сегодня Штидри, симфония какая. И послушайте, это же все заслуги Ивана Ивановича. Это же он настоял на том, чтобы осуществить малеровский цикл в этом сезоне. Это блестяще. Но, вероятно, Штидри несколько неприятно, что было мало публики. Сейчас еще рано. Может быть, стоит пойти в номер Штидри, фетировать старика. И когда погасли последние люстры, то почти все бывшие филармонии слушатели подвое и потро перекочевали через улицу, и когда они появились, когда я появился в обществе двух художников в комнате Штидри, он занимал такую номер-квартиру из трех комнат с роялем. Там было уже полно народу. Там были дирижеры, и композиторы, и скрипачи, и пианисты. Музыкальная критика была представлена очень широко. В мягких креслах возле овального стола, уставленного тарелками с тартинками, сидел Иван Иванович Савертинский, сильно погрузившийся в пружины кресла. Был даже один режиссер. И этот режиссер был Мейерхольд. Сам Штидри, не в силах прийти в себя после вдохновенного исполнения симфонии Малера, только разрешив заменить ему влажный фрак халатом с перепоясанным шнуром с большими кистями, расхаживал по комнате и напевал только что отзвучавшую симфонию. Па па па па па па ба рам

Ra-pa-pa-pa, noch einmal. Ra-pa-pa-pa, noch einmal. Ra-pa-pa-pa. Жена подходила к нему и говорила так, Фрицхен. Он делал так. Рам-пам, па-па-прам, па-па-ра-па-па-па-пам. Ра-пам, па-па-барам, па-па-барам, па-па-па-парам, па-па-па-парам, па-па-па-парам, па-па-па-парам. Тут подали ему макароны спагетти. А Штиды всегда питался отдельно от своих гостей. И не переставая дирижировать, он схватил два ножа и с величайшим искусством начал уписывать эти макароны.

0: Тут уронил он кусочек хлеба, булки. И я почти подобострастно, относясь к этому замечательному музыканту, нагнулся, чтобы положить этот кусочек в пепельницу. Но Штидри вырвал у меня этот кусочек, рассмотрел и отправил слёту в рот. Наконец он успокоился и обратился к гостям. Я никогда не мог понять, почему Штидри, в ту пору весьма слабо владевший русской речью, так часто заставлял меня рассказывать в присутствии своих знакомых. Но так или иначе, он походил по комнате, подошел ко мне и, используя каждый повод для изучения русского языка и получения соответствующей отметки, сказал: «Теперь будет наш Хераклес. Теперь будет унзе наш Хераклес. 4. А? Хераклес тоже русский. Теперь будет наш Хераклес. Очень похож, браво, просим, молодец, давай, давай». Надо вам сказать, что я в ту пору не выступал перед публикой большой, и аудитория, собравшаяся в комнате Штидри, была самая большая аудитория в моей жизни. Страшно волнуясь, я не посмел отказаться и рассказал несколько историй, так как вот и сейчас вам рассказываю. Когда положенная мне программа была исчерпана, то Иван Иванович, еще более углубившийся в мягкие кресла возле овального стола, сказал: «Интересно было бы послушать в исполнении Ираклия чрезвычайно интересный портрет гостеприимного хозяина этого дома, фрица Филипповича Штидри. По существу, это, может быть, наиболее ценный опус нашего бедного друга. Это почти бессловесная картинка, очень точная по мимико-жестикуляционной характеристике. Ираклий, покажи сейчас же. Покажи, вот нарочно покажи. Ах, ты еще и боишься, к тому же. Прекрасная черта, дополняющая твой благородный характер. Трус, покажи, покажи. Не можешь ты обидеться за то, что ты показываешь его жесты и мимику, когда в сущности за это ему и платят деньги. Покажи. Право. Попросим его, попросим. Право, покажи». Надо сознаться, что я и раньше показывал Штидри в присутствии самого Штидри. Но делал это обычно очень аккуратно, чтобы не испортить с ним отношений. Я обычно просил его сесть за рояль и говорил: «Вы, Фриц Филиппович, дирижируете так». «Ну, Фриц Филиппович, вы не обижайтесь на меня. Фриц Филиппович, вы героическая симфония, симфония эроика. Пожалуйста, если можно». Рам-пам! Ти-та-та-та-та-ти-та-та-та. Штидри немножечко поиграет, я немножечко покажу. Он встает и говорит: «Nehmen Sie viel Luft unter den Achselhöhle. Много воздух под мышку. Под мышку надо взять. Не ра-па-па-па-ма. Ра-па-па-па. Надо ра-па-па-па. Не так надо. Ра-па-па-па. Ра-па-па-па. Так хорошо будет. Браво, очень хорошо». Но тут, в присутствии этой аудитории, от которой зависела вся моя будущность, показать какой-то полуфабрикат? Нет, этого я не мог. И когда Штидри сел к инструменту, я не только напустил на лоб волос, чтобы быть более на него похожим, но даже и приподнял кончик носа, чтобы вполне напоминать его портрет, выставленный на Невском проспекте, решил и взмахнуть, и сыграть, как Штидри в филармонии. Никакого звука не последовало. Штидри встал, закрыл рояль и сказал: «Там стеной очень болит живот, сосед. Нельзя так. Отвратительно мало похож. Нахал толстяк!» Целертинский торжествовал. Какой черт дернул тебя показывать? Штидри так необычайно грубо. Я посоветовал, оказывается, я виноват. Ну, самого ты есть мозги или нет? Мизерабль несчастный. Я просто удивляюсь. Ты знаешь, ты показал его необычайно грубо. Ты погляди, в каком он состоянии. Как только он очнется и перестанет бегать по комнате, я думаю, что кончится твое пребывание здесь, и мы будем встречаться на другой территории. Поэтому запоминай дорогие черты, глотай последние впечатления. Очевидно, тебя отсюда очень скоро выгонят. Я не знаю, что происходило в темном для меня сознании Штидри, но только походив по комнате в очень ажитированном состоянии, он снова вернулся ко мне и сказал: «Теперь будет», — он положил руку мне на плечо, — «теперь будет вот кто. Ванька Солеретинский». Целертинский сильно взволновался. «Кому это нужно? Какой черт? Это, я видел, это самослабейший опус. Вряд ли стоит репродуцировать это уже, так сказать, заведомо некачественное произведение. Да-да. Пожалуйста, если хочешь, показывай, когда никто не просит. Показывай. Мне это абсолютно наплевать, прости, пожалуйста, на то, что ты будешь показывать. Только ты предупреди, когда ты начнешь, чтобы я мог легонько соснуть. Не знаю, что тебя привлекло в этом, и с каких пор Штидри сделался главным твоим консультантом в области русской литературы и театра. Пожалуйста, показывай. Да-да. Но имей в виду, что завтра начнется пикировка интеллектов. Я не завидую тебе, мой малютка, потому что нам на двоих для пикировки нужно иметь два мозга, а у нас покуда что один, и он не принадлежит тебе, мой бедненький. Пожалуйста, показывай. Пожалуйста. Пожалуйста. Я могу наполнить первое свое впечатление. Это изумительно пошло, чрезвычайно глупо и совершенно не смешно. Пожалуйста, показывай, если тебе хочется. А что я мог сделать? Когда Салертинский попросил показать Штидри, это я могу. А когда Штидри просит показать Салертинского, это я боюсь. Я вынужден был показать, но сами представляете, что я совершенно не стремился к тому, чтобы создать какой-то остро сатирический портрет, который мог бы обидеть Салертинского, вложить ему в уста то, чего он не говорил или не мог бы сказать. Я решил быть протокольным, фотографичным и воспроизвести несколько фраз из того самого вступительного слова, которое все мы, присутствовавшие в комнате, 2 часа тому назад слышали в филармонии, когда Салертинский говорил о симфонии Малера. Я сказал: Иван Иванович, ты меня, пожалуйста, прости, ты сегодня в филармонии говорил так. 3 часть первой симфонии Малера – это гениальное скерцо в манере Калю. Лесное зверье хоронит умершего в лесу охотника. В оркестре идут жабы и вороны, зайцы и лисицы утирают лапками притворные слезы. И вдруг на фоне квакающих звуков кларнета вступает контрабас-соло, который начинает излагать темы известной народной песенки «Эх, что ж ты спишь, братец Яков?». И эта тема, переходя из одной группы инструментов в другую, обрастает богатым оркестровым убором, и мало-помалу начинается великолепное апокалипсическое шествие, апокалипсический марш похоронный, написанный в манере экспрессионизма еще задолго до возникновения мирового экспрессионизма. Это еще не тот Малер, который нарисует в следующих симфониях картину гибели высокоцивилизованного европейца, погибающего с часами в руках, но это уже тот Малер, который венчает развитие после Бетховенской симфонии целый огромный период европейской музыки, который целый датирует смертью самого Бетховена до смерти самого Малера, великого композитора предвоенной Европы 20 века. Я получил столько одобрений, сколько заслуживал. От Ивана Ивановича я не получил никаких одобрений. Иван Иванович сказал: я буду краток. Прости меня гнусно. Ну что ж, с завтрашнего дня начнется та пикировка, которую я тебя предупредил. Я не завидую тебе. Тебе придется подскакивать и повизгивать. Это уже я могу заранее предупредить тебя. Ты этого хотел, Жорж Дондан. Кстати, кто-то очень остроумно сказал тебе, что если ударить тебя по твоей толстой шее и широкой турецкой саблей, то башка твоя полетит вверх. Пожалуйста, пожалуйста, ты этого хотел. Я не знаю, как развивались бы события дальше, если бы не композитор Щербачев Владимир Владимирович, человек динамичный вообще. А тут в этот вечер он как-то все более полулежал, облокотившись о крышку рояля. И когда я кончил, сказал: вот тут присутствует мой ученик, Борис Александрович Арапов, который ведь тоже очень похоже изображает Ивана Ивановича. Может быть, для сравнения с товарищем Андроником попросим Бориса Александровича? Борис Александрович, это будет интересно сравнить. Просим вас. И вот на то место, на котором только что стоял я, выбежал молодой в ту пору ленинградский композитор Борис Александрович Арапов, очень милый человек, большой мой друг теперь. Он в очках враговых такой, альбиносик небольшого роста, остановился перед Иваном Ивановичем и сказал: Иван Иванович, дело в том, что мне кажется, что Андроников показывает вас неправильно, что надо показывать как-то более четкое изображение, вы напоминаете какую-то остывшую и малоаппетитную манную массу. Мне кажется, Иван Иванович говорит иначе. Вот так, мне кажется, Иван Иванович говорит. Малер! Малер! Малер! Я о Малере услыхал! Я Малера о Малере почитал! Я Малера просмотрел, я Малера прослушал, я Малера протолкнул, я Малера прославил. Малер гений, да и я не дурен. Я не дурен, да и Малер тоже не дурен. Если бы не я, не было бы никакого Малера, никакого Малера не было бы, только я и все от меня. Надо было видеть, что стало с Иваном Ивановичем. Многое я в жизни наблюдал, но никогда не видал человека, который от расстройства чувств стал бы падать снизу вверх. Когда Арапов показывал свой пашквиль, Иван Иванович стал так выпадать из кресел, взвизгивая: что это?
1: Не можно позволить эту доморощенную отсебятину после высококвалифицированных произведений, которые мы здесь слушали. Да есть ли здесь хозяева или нет, или здесь все без царя в голове. И долго он волновался. Вечер был совершенно испорчен. Штидель стал расхаживать по комнате, напевая нечто печальное. Ра-па-па-брам, па-пам, ра-па-пам, рам, па-пам, па-па-па-пам, ра-па-па-пам, ра-па-па-пам. Гости подходили к нему, он не задерживал их, а прощался с ними, говоря «Адьё, майн либер», и отчасти помогая им выйти таким движением ладони в лопатку. Когда я уже одетый стоял, чтобы попрощаться с хозяевами, ко мне подошла жена Ивана Ивановича, Ирина Францевна, и сказала: «Ираклий, на одну минуточку. Дело в том, что Ванечка считал все время, что вы показываете его не смешно и не похоже. Но только сегодня, после того, что позволил себе Борис Александрович Арапов, Ваня по-настоящему сумел оценить всю степень вашего дружеского такта и участия. Он совершенно на вас не сердится, и он просил передать вам, чтобы ваши отношения должны остаться хорошими по-прежнему, и велел пригласить мне вас пообедать, приходить поскорее, все должно остаться как было, но я сейчас не могу с вами разговаривать, потому что Ваня меня зовет, и она кинулась на лестницу, откуда неслись крики. Чудовищно, гнусно, мерзко, глупо и пошло. Пойдем!

0: Римская опера. Речь пойдет о поездке в Италию. О тех временах, когда во Флоренции должен был состояться конгресс Европейского сообщества писателей, и большая группа советских литераторов должна была представлять на этом конгрессе нашу страну. Если быть точным, то надо добавить, что ехала не одна группа, а две. Одна числом поменьше, 6 человек, оформлялась как официальная делегация и ехала, естественно, за государственный счет. Другая группа числом поболее, 10 человек, представляла собой туристскую группу и должна была совершить путешествие за свой собственный счет. Но по прибытии во Флоренцию обе группы должны были составить одну общую делегацию, и участники туристской поездки не токмо могли, но должны были делать доклады на конгрессе, участвовать в прениях, а кроме того, в беседах с итальянскими литераторами за круглым столом. Я попал во вторую группу. Когда мы узнали, что едем в Италию, то мои друзья, мои коллеги по поездке попросили меня поговорить в Интуристе о том, чтобы нам изменили маршрут, вернее, дополнили бы маршрут. Дело в том, что мы писатели, и нам ездить в Милан не положено. В Милан возят музыкантов. А нам хотелось побывать в Милане и попасть на спектакль оперы «Ла Скала», которая в то время еще не приезжала в Москву, и впечатления, которые мы рассчитывали получить, должны были быть еще новее и острее, нежели это было бы нынче. Расчет был такой, что мы здесь, в Москве, внесем деньги дополнительно в рублях, а итальянская фирма включит Милан в наш маршрут и поведет нас на спектакль «Ла Скала». Я взялся за это поручение. Предполагалось, что я сумею заговорить сотрудников Интуриста. Начало этого поручения я выполнил, по-моему, очень славно. Очень скоро после прибытия моего в Интурист стали отвечать по телефону: позвоните через 2 часа, у нас здесь идет важное заседание. А к концу дня достигли результатов, созвонились с Италией, и было решено, мы вносим дополнительные деньги в рублях, а нам добавляют в маршрут Милан и ведут на спектакль «Ла Скала», «Тоска» с участием Марии Каллас, Джузеппе Ди Стефано и Тито Гобби. Все было прекрасно. Группа, с которой должен был я отправиться, была необыкновенной. Достаточно сказать, что в нее входил Виктор Борисович Шкловский, один из старейших советских писателей, человек гениального дарования, очень острого, очень интересного, парадоксального ума, теоретик искусства, теоретик и историк литературы, эстетик, прозаик, киносценарист, эссеист, мемуарист. Я не берусь перечислить все жанры, в которых он работает, но могу заявить, что он никогда не писал стихов. Надо вам сказать, что, как я сказал, он уже не молод годами, но он необычайно компанейский человек, очень живой, очень заинтересованный, очень контактный, очень неприхотливый, с ним путешествовать просто наслаждение. Уже это одно предвещало нам славную поездку. Но так получилось, что из 10 виз 3 задержались в посольстве, и нам предложили лететь всемером. А мы проявили солидарность, сказали, что никуда мы всемером не полетим, что мы хотим лететь со своими товарищами, что мы вообще туристы, хотим летим, а хотим не летим, деньги наши. Пришли дополнительно 3 визы, но уже оставалось до Конгресса мало времени. Нас посадили в Шереметьеве во французскую каравеллу и кинули на аэродром Орли в Париж. И там без завоза в город тут же пересадили в другую каравеллу и доставили в Рим. А в Риме мы сели в ночной поезд, который под утро пришел во Флоренцию, а к 9 часам мы пошли на открытие Конгресса. И миланская опера «Ла Скала» благополучно попела без нас. Я не буду распространяться на тему о том, как шел Конгресс. Прежде всего, он был представителен, были все страны Европы на нем. Кроме того, КОМЕС, Европейское сообщество писателей, занимало в ту пору правильные позиции, не то что нынче. А кроме того, была интересная тема дискуссии, литература в ее связях с радио и телевидением. И тут разворачивались очень интересные споры и сталкивались различные точки зрения. Наши западные коллеги ругали телевидение нещадно. Говорили, что телевидение разоряет писателя, что телевидение отнимает читателей у литературы, что никто не интересуется больше литературой, все сидят у экрана, что тиражи падают, что писатель бедствует, что задача писателя отвлечь от экрана и, если можно, заткнуть телевидение. Мы говорили, что у нас свои сложные отношения с телевидением есть, но никто из советских писателей не жалуется на то, что тиражи книг падают от того, что есть телевидение, потому что, наоборот, тиражи наши растут, что телевидение никому еще не повредило из писателей, и что мы не можем согласиться с такой постановкой вопроса. Надо сказать, что было вообще интересно. Но была еще подробность, которая очень оживляла наше пребывание во Флоренции. Дело в том, что незадолго до того, как мы поехали в Италию, довольно большую группу писателей вызвали в нашу иностранную комиссию Союза писателей и, пожимая нам руки, вручили такие небольшие красненькие сафьяновые книжечки, свидетельствующие о том, что мы являемся членами Европейского сообщества писателей. Книжки начинки не было, но на обороте переплетика указано, что член Европейского сообщества писателей имеет право бесплатного посещения итальянских библиотек и музеев. Находясь в Москве, мы как-то не могли вполне оценить, что, собственно, дает нам это право. И расходясь после вручения этих билетов, шутили. Один говорил, я иду обедать в Дом литераторов, другой говорил, я поспешаю в Болонью, я сегодня хочу бесплатно прочесть газету. В общем, шли шутки несерьезные. Но зато, когда мы собрались ехать в Италию, то выяснилось, что многие так далеко запихнули эти книжечки, что не знают, где они находятся. И целую ночь перед полетом трясли ящики письменного стола в расчете их отыскать. Там это оказалось вещью очень полезной. Вот идет заседание Конгресса в Палаццо Векьо во Флоренции, а 6 шагов отступя через узенькую улочку, по которой может проехать Фиат, небольшая машина, галерея Уффици, Флорентийский Эрмитаж. Антонов Сергей машет мне рукой на заседании Конгресса. Пойди сюда. Ты уже был в галерее Уффици? Нет, не был. Знаешь, сейчас будет выступать неинтересный оратор. Пойдем постоим перед Боттичелли 20 минут. Бежим по этим книжечкам бесплатно в галерею Уффици. Стоим возле Боттичелли 20 минут. Возвращаемся, объявляют нашего оратора. Похлопали. Объявляют иностранного оратора. Интересно выступает. Похлопали. Объявляют перерыв на 30 минут для питья, ликеров и кофе. Данила Гранин мне машет рукой. Ты уже был в галерее Уффици? Был. Дорогу знаешь к Боттичелли? Знаю. Побежим по нашим книжечкам, возьмем Казакевича, постоим у Боттичелли, ты покажешь, где это находится. Бежим по этим книжечкам бесплатно к Боттичелли, стоим 30 минут, возвращаемся. И так, если пользоваться аккуратно и умело этой книжечкой, можно было посмотреть очень много. Сергей Антонов из нас самый методичный, самый разумный, самый трудоспособный. Он сумел посмотреть целую треть флорентийских музеев. Он смотрел до завтрака, между завтраком и утренним заседанием, на всех неинтересных ораторов, на всех перерывах, между утренним заседанием и обедом, после обеда, когда все отдыхают. Если он посмотрел только третью часть музеев, то это объясняется тем, что во Флоренции несколько десятков музеев, и что кроме красной книжечки нужно иметь чугунное здоровье и время, чтобы все осмотреть. Но, как известно, все имеет конец. Окончился и конгресс. Мы снова распались на две группы. Старшую группу собирались еще куда-то повезти и что-то собирались им подарить, прежде чем доставить их в Рим. А нас уже никто не собирался ничем одарять и никуда не собирались везти, кроме Рима, составлявшего конечный пункт нашего туристского путешествия. В ту пору транситальянская трасса, пролегающая по малонаселенным местам, была еще не готова. Мы ехали по узенькой асфальтовой дороге через старые итальянские городки Перуджу, Ассизи, много останавливались, рассматривали замечательные архитектурные сооружения, гениальные фрески. Прибыли мы в Рим почти ночью и разместились в Альберго Имперо. Я попал в одну комнату с Эммануилом Генриховичем Казакевичем. Мало сказать, что это был замечательный писатель. Это был писатель какой-то особенный, очень серьезный, очень глубокий, тонко наблюдательный, очень поэтичный, музыкальный, пластичный. Я никогда не забываю существование в советской литературе дарования Эммануила Казакевича. Для меня просто представление о литературе без него было бы очень неполным. Надо сказать, что при этом он был необычайно веселым человеком. Он очень хорошо каламбурил, великолепно острил, но обладал еще одним очень ценным качеством. Когда человек хорошо острит, то он очень обычно презрительно относится к чужому юмору и кривит улыбкой, так сказать, недовольно. Но если только можно было из вежливости сделать вид, что тебе смешно, то Казакевич, закатив глаза и голову, хохотал громче всех. Он был необычайно доброжелателен ко всему тому, что произносили другие, если только можно было посмеяться. Дорогой он придумал довольно-таки несложную игру. И не очень такую замечательную игру. Делить слова таким образом, чтобы из них получались имена и фамилии. Ну, что-нибудь вроде, ну, фамилию Веневитинов можно разделить так, что получается Веня Витинов, а фамилию Бенедиктов можно сделать Беня Диктов. Все придумывали что-то, я не мог придумать ни одного слова. Казакевич подходил ко мне и говорил: «Как вы до сих пор ничего не выдумали? Это позор!» Я понимал, что он шутит, но страдал невыносимо. Он снова подходил ко мне и говорил: «Товарищи уже по 10 примеров привели, а вы ничего не сочинили? Вы же профессиональный литератор, мне стыдно за вас. Хотите, я вам что-нибудь одолжу из своего?» Я не принимал это одолжение, но жутко стыдился от того, что я ничего не могу придумать. А когда мы оказались в комнате вместе, мы решили вообще, что наступило время для нас чрезвычайно веселое. Я решил пойти погулять по Риму. Но Казакевич отказался, сказал, что потом пойдет гулять в другой раз, сейчас он устал. Я пошел гулять вместе с Граниным и Антоновым. Гуляли мы очень долго, вернулись. Казакевич спал. Не открывая глаз, он спросил: «Ну как вы погуляли?» «Хорошо. Вам кто-нибудь встретился по дороге?» Я поднапрягся так, что череп накренился и сказал: «Да, кто?» «Коля Зей!» Казакевич сел на постели и спросил: «Вы это сами выдумали?» Я сказал: «Сам. А я вот сейчас проверю». Он был один, я страшно поднапрягся и сказал: «С ним была целая рота зеев». Казакевич сказал, вы не можете себе представить, как вы меня обрадовали. Я так страдал от того, что вы такая бездарность. Тут мы стали шуметь, веселились неистово, и швед, живший за стенкой, присылал сказать, что он сделал попытку заснуть, но у него не получилось. Самая постановка вопроса нас чрезвычайно веселила. Мы посылали сказать, что мы будем шуметь потише, забывали про шведа, начинали снова хохотать. Заснули очень поздно, пораньше вскочили, чтобы не терять драгоценного времени. Открываю я старенькие складные ставни в этой гостинице, высунулся в окно. Боже мой! Под окном римская опера. Я поскорее оделся и побежал посмотреть, что идет. Первый щит возвещал, что во вторник представлена будет опера Рихарда Вагнера «Моряк-скиталец» в исполнении байройтской труппы «ФРГ». Цены повышены. Конечно, было бы интересно послушать оперу Вагнера именно в исполнении байройтской труппы, потому что с вагнеровских времен Байройт считается столицей вагнеровской интерпретации. Но как-то странно приехать в Италию и идти слушать немецкую оперу на немецком языке в исполнении немецких артистов, словно в Италии нет своей музыки. К тому же цены повышенные. Я перешел к другому плакату, на котором означено было, что в четверг показана будет опера Рихарда Штрауса «Розенкавалер», «Кавалер Роз» в исполнении мюнхенской труппы. Цены повышены. По тем же соображениям я перешел к третьему плакату, более скромному. На нем начертано было, что в воскресенье в 17:00 будет показана опера Умберто Джордано Андреа Шенье с участием Марио дель Монако. Цены обыкновенные. Шел узнать, сколько стоит билет. Мне дали понять, что среднего качества билет в боковую ложу стоит 4000 лир. В моем кармане к этому времени оставалось 5500. Не будем обольщаться треском слова тысячи, потому что 5500 лир равняется 9 рублям. Я не стал покупать билета, а воротился в гостиницу. Наши завтракали. Я спросил, кто пойдет со мной в римскую оперу. Шкловский Виктор Борисович сказал, что идет, объясни. Я сказал, идет опера Умберто Джордано Андрей Шенье. Не знаю, не слыхал, расскажи, кто такой Умберто Джордано, про Андрея Шенье знаем без тебя. Я сказал, Умберто Джордано умер сравнительно недавно, в 48-м году, но он принадлежал к той группе, которую возглавляли Пуччини и Леонкавало. Он верист, он, конечно, с ними по таланту не потянет, он по сравнению с ними так себе. Шкловский сказал, уговорил, не пойдем. Мы не пойдем слушать так себе. Иди сам. На какие деньги ты собрался идти? Ай-яй-яй. Деньги не наши, но все-таки сперва подумай. Не надо барахольничать, но надо помнить, у тебя есть семья. И когда ты вернешься в Москву, надо доказать ей, что ты иногда о ней вспоминал. Не знаю, мы не пойдем, не надо нас уговаривать. Не старайся. Мы приехали для того, чтобы видеть страну, для того, чтобы слышать шум толпы, слышать речь, которой мы не понимаем. А ты нас тянешь в оперу, где по-итальянски поют про французскую революцию. Мы не пойдем. Я не пойду, потому что я в Большом театре никогда не бываю, и мне не с чем сравнивать. Иди сам. А кроме того, мы заняты. Мы пойдем, поедем смотреть, как Папу Римского повезут из Ватикана в церковь святого Джузеппе. Я сказал, вы немного увидите папу. Откуда ты знаешь, ты здесь не бывал? Я не бывал, но я предполагаю. Что ты предполагаешь? Я предполагаю, что папа же не будет останавливаться и беседовать с вами. Проедет мимо вас в машине и все. А,
1: Значит, ты думаешь, что нам папу показывать не будут. Все равно, поедем смотреть, как нам не будут показывать папу. Все равно интереснее. А ты иди сам и не уговаривай нас. Мы не хотим. Ну, не хотите, не хотите. Ваше дело, я только предложил. Кстати, я имел тоже полную возможность посмотреть на выезд папы. Потому что папа должен был выезжать в 3:30, а опера начиналась в 5:00 дня. И когда для них подали автобус, я первый в этот автобус залез. Приехали мы тогда к собору Святого Петра. С левой стороны площади стояла огромная толпа, разрезанная таким широким коридором. В этом коридоре на мотороллерах сидели полицейские, рули дрожали в их руках, они готовы были ринуться вперед по первому знаку. Завивался бензиновый дым, было очень холодно, очень ветрено, шел сухой снег, папа не ехал. Подошло время отправляться мне в оперу, я попрощался со своими друзьями, сел в автобус и вместе с гидом, очень милой женщиной, добрался до оперного театра, подошли к кассе, билетов нет. Отправились к директору. Она ему объяснила, что я скриторе, что я советский писатель, что я здесь в гостях, что я дилетанти, что я аматер, люблю музыку, служил в Ленинградской филармонии лектором. Тут уже все было пущено в ход. Директор, не вынимая руки из кармана, правый написал записку в кассу, чтобы мне продали билет. Я подошел к окошечку и приобрел среднего качества билет за 5,5 тысяч лир. Гид меня оставила. Я вошел в театральное помещение, не в силах совместить разноречивые понятия. Пора начинать спектакль. Билетов нет.

переполнен в такой степени, что галереи, балконы и ложи гнулись, все вывешивалось, теснилось, стало тепло, душисто, празднично, возбужденно. Со второго акта начали выступать главные. Я-то думал, что Марио дель Монако будет лучше всех. Он не был лучше всех, другие были не хуже него. Там пел такой знаменитый современный итальянский баритон Джан Джакомо Гуэльфи, высокий, красивый, несколько полнеющий артист, который приезжал в составе миланской труппы, он приезжал в Москву, пропел на репетиции полакта «Лючи ди ла Мермур», охрип и, не исполнив ни одного спектакля, улетел обратно в Италию. Но там-то он не охрип, там-то он пел во всю широту и во всю красоту своего голоса, да как пел, да как играл. Он вел себя на сцене, как у себя дома. Подобной непосредственности я даже просто никогда не видал. Он стоял, как итальянец, на улице, размахивал пальцем, понимаете ли, в сценах и речитативах. Ну, совершенно был, совершенно домашний итальянец. Именно от того, что он был так непринужден и естественен, он в то же время был очень достоверный второй герой оперы Жерар. Благородный Жерар, который пытается спасти своего соперника Андрея Шенье. Он был одновременно и образом, и автором этого образа. Гуэльфи, как бы краешек Гуэльфи был виден из подсоздаваемого им образа Жерара. Казалось, это паспорту, который обводит изображение и делает его только более выпуклым, более живым, более праздничным. Там одна певица молодая пела партию старухи, сына которой усылают на галеры. Красивый голос, в программке было обозначено дебюто. Когда она закончила арию, театр лопнул от восторга. Все гремело, требовало биса. Она стояла счастливая и кланялась. И уже эти размалеванные морщины не попадали в поведение лица. Было видно, что это просто загримированная, хорошенькая, молоденькая и очень счастливая личико. Она кланялась. И он терпеливо стоял и смотрел на это беснование, пока не решил, что пора двинуть спектакль дальше. И он вышвырнул ее, как Жерар, шла вон, старая, и поощрил ее, как Гуэльфи. Молодец, хорошо спела. Он был автор и герой этого автора. И совершенно так же, как нам интересно, о чем думает автор романа, когда герой его произносит те или иные слова, и даже когда не произносит, а только думает о чем никто, кроме него, знать не может, и нам не мешает, что автор нам все это поясняет, мы принимаем эту условность, совершенно так же естественно было, что он оставался при этом, и был Жераром, и оставался при этом Гуэльфи. Но это все продолжалось только до тех пор, пока шли сцены и речитативы. Но когда дело дошло до арии, он вышел на авансцену, встал прямо напротив дирижера и начал работать арию. Совершенно так же, как скрипач, который прижимает к подбородку свой инструмент и закрывает глаза, и люлькает этот инструмент, и тянется за ним, и инструмент плывет, и он искоса смотрит на свои пальцы, лежащие на грифе, и улыбается, и нам не мешает это, потому что мы понимаем, что он работает, что мы присутствуем при рождении музыки. Так же, как виолончелист кренится над грифом своего инструмента и выкусывает губы, и всего себя вкладывает в звук, который еще не родился, и размахивает головой, как конь, который везет в гору тяжелую кладь, и нам не мешает это, а помогает воспринимать музыку. Вот точно так же работал этот певец. Когда ему надо было опереть звук, он закидывался назад, и весь зал вместе с ним закидывался назад. Когда он исполнял распевные ноты, он пассировал руками, и весь зал следил за его руками и шевелился. Когда он подходил к высоким нотам, он брал их так, как берут тяжесть, вынимают. И весь зал с ним вместе вынимал эту тяжесть и приподнимался сам над собой. А когда доходило до какой-нибудь заключительной ноты, угасающей, что тут начиналось, описать невозможно. На всякую реакцию потребна хотя бы сотая доля мгновения. Не было этой сотой доли мгновения. Крик начинался сразу, как истаивал звук, как по команде, как будто это был кнопочный вопль. Все аплодировало, бесновалось, радовалось, требовало бисов, нагнетало этот восторг до тех пор, пока дирижер не поднимал палочку. И тогда крик стихал так же точно, как начинался. И никаких аплодисментов, что не хотим слушать ваши.

0: хотим слушать нашего. Давай обратно. Вообще прекращай спектакль, стой на одном месте. Давай бис. Ничего больше не хотим. Ничего этого не было. Наоборот, все внимали так, как будто бы дирижер выполнил общее желание публики и двинул спектакль дальше. Но когда перед четвертым актом поднимали оркестр на бенефис, и дирижер поклонился залу и был выхвачен лучом прожектора, кто-то с галерки кинул в него карамельку, знак того, что он плохой, потому что не давал биса. Певица Антониетта Стелла, высокая, золотоволосая, кореглазая, с тонкой шейкой, плечеобразная, бюстообразная, с тонкой талией, необычайно подвижная, исполняет трагическую партию, в глазах горе, скорбь, чуть не слезы, но видно, что ей так нравится петь, и такая обстановка торжественного концерта на сцене. Это соединение концерта праздничного вместе с этими размалеванными стенами Бастилии не уничтожали ощущение правды, а наоборот, как-то сталкивали эти две разные ипостаси искусства и делали это необычайно примечательно. Я был бы мерзкий лжец, и меня надо было бы сейчас же отсюда выгнать, если бы я позволил себе сказать, что Марио дель Монако плохо пел или плохо играл. Он великолепно пел и играл прекрасно, и очень внешне был авантажен. В белой рубашечке, перепоясанной цветным поясом, на очень высоких каблучках, чтобы быть вровень со своими высокими партнерами. Но вот когда он пел, было ясно, что он знает, как он споет, и знает, как он будет играть. А эти двое, как во сне. Такое впечатление, что это была импровизация, что им ни до чего нету дела, что они поют, а уж оркестр как-нибудь к ним пристроится, и будет именно так славно, как бывает, когда во сне видишь музыку, не знаешь еще, какая она будет, а уж знаешь, что будет очень согласна. Мне кажется даже, что, вы знаете, в этом отношении спектакль римского оперы очень отличается от того, что показали миланские артисты. Миланские спектакли зарежиссированы, там совершенно отчетливо виден рисунок режиссера, ясно, что поручено актеру и что он выполняет. Но эти действовали так, как будто они сами это все придумали. И, конечно, можно сказать, после миланской оперы, что мы видели и слышали итальянскую оперу. Но мне кажется, мы видели и слышали половину итальянской оперы. Мы видели и слышали то, что происходит на сцене, но мы не видели и не слышали того, что происходит в зале. А то, что происходит в зале, стоит того, что происходит на сцене. Потому что в зале сидят те же гуэльфи, только без голоса гуэльфи. Но это как бы экзаменационная комиссия, которая воспринимает каждый звук. Не суммарно впечатление воспринимает, а умеет оценивать по элементам и получает при этом особое удовольствие, которое получает при хорошем исполнении настоящий специалист. Это был очень хороший спектакль. Я не испытывал такого примерно с 16-летнего возраста, когда я начал ходить в оперу часто, когда хотелось побежать посмотреть, как выходят артисты из театрального подъезда. Но тут я, помню свое положение и лето, медленным шагом возвратился в гостиницу. Наши ужинали. Шкловский спросил, ну как, расскажи. Я рассказал. Он сказал, ты правильно поступил. Мы тебя неверно учили. Ты не мог не войти в римскую оперу. У тебя есть дети. Они бы согнали тебя, как шелудивого пса с лестницы, если бы узнали, что ты не пошел слушать театральный спектакль в оперу. Мы неправильно учили, и ты счастливее нас. Ты слышал то, чего мы не слышали. Расскажи подробно и не жалей. Сколько эстрад? А, конечно, много, но ты не унывай. Ты не один нас, мы с тобой будем брать кофе себе, возьмем тебе чашку. Ну, ничего, ты счастливее, чем мы. Ты видел хорошее. А мы папу не видели. Папа проехал, оказывается, еще когда мы все там стояли, нам просто не сказали, что это был папа. Мы простудились, и мы чихаем. Ты не жалеешь, что ты пошел. Я говорил, да я не жалею. Но потом очень скоро все про это забыли. Действительно, один из десятерых пошел на оперный спектакль, в то время, когда столько дела и такое количество впечатлений. И об этом не вспоминали до дня нашего отъезда. И уже когда лежали наши чемоданы горою, наложенные в вестибюле,
1: Вдруг стоял уже автобус, чтобы отвезти нас на аэродром. Вдруг появился представитель фирмы, которого мы ни разу не видели. Он сказал, что фирма поручила ему передать пожелание счастливого полета нам, и она надеется, что мы еще не раз вернемся в Италию. Дирекция фирмы поручила ему договориться с нами о том, что если мы поедем в Италию, то не будем работать ни с какой другой туристской фирмой, кроме как с этой. Они очень довольны результатами. Такие выступления на конгрессе, такие интересные доклады и такие выступления по радио, по телевидению, статьи в газетах, выклеивается альбом. Все газеты очень дружно отозвались, всех направлений, от самых левых до самых правых, единодушны в том, что такие контакты следует продолжать. Нет ли у вас каких-нибудь претензий? Претензий у нас не было. Он ушел, попрощавшись в стеклянную крутящуюся дверь, возвратился с этой дверью обратно и сказал: «Да, я совершенно забыл». Дело в том, что мне передали, что сеньор Андроников посетил спектакль римской оперы и истратил на это 5500 лир своих денег. Фирма очень хочет сохранить с вами добрые отношения, и мне поручено возвратить ему эту сумму. Все закричали: «А нам?» Он сказал: «Но вы же не были на спектакле римской оперы. Что касается ваших билетов в Милане, то вы же не выехали еще из Советского Союза в тот день, когда прошел спектакль, на который мы вам резервировали билет. И в этом отношении фирма не чувствует себя перед вами обязанной. Но сеньор Андроников был в этот день гостем Италии, и он передал мне эту сумму. В моих руках это уже не были деньги, уже нельзя было успеть истратить их. Через 15 минут мы должны были вступить на трап самолета. И тем не менее я был очень доволен. Прежде всего я убедился в том, что по-прежнему действует эстетика древних, и добродетель вознаграждается. А во-вторых, понял раз навсегда и уже до конца, что если любишь музыку, то люби.

Все та же озерная гладь, все так же каплет соль с градирин. Теперь, когда ты стар и мирен, о чем волнуешься опять? Или первой страсти юный гений еще с душой не разлучен, и ты навеки обручен той давней незабвенной тенью? Ты позови, она придет, мелькнет, как прежде, профиль важный и голос вкрадчиво протяжный, слова бывалые шепнет.

0: предания старины глубокой. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем чтение страниц книги Анны Федоровны Тютчевой «При дворе двух императоров». Прозвучит четвертая передача. Читает Наталья Николаева.
1: «25 января 1853 года.

Вот уже 10 дней, как я состою при дворе и нахожусь при исполнении своих новых обязанностей. Когда прошел первый момент возбуждения, я почувствовала себя очень грустной и одинокой. Я живу как во сне, среди нового для меня мира и незнакомых мне людей. Живу только внешней и поверхностной стороной своего существа. И где мое настоящее я не знаю. Цесаревна мне очень нравится. Она держит себя с большим достоинством, очень замкнута, очень величественно, проникнута сознанием своего положения и в то же время очень добра и приветлива. Минутами у нее бывают такие интонации, и она говорит такие вещи, которые сразу вам проникают в сердце. Она совершенно на своем месте, что очень редко встречается на этом свете. Она умеет внушить уважение не в ущерб привязанности, и привязанность не в ущерб уважению. Остальные, особенно молодые великие князья, очень приветливы и добры, даже слишком просты и недостаточно выдерживают свою роль полубогов. Великий князь Константин – самый величественный из них. Но он, как и прочие, очень прост в обращении. Тем не менее, несмотря на его невысокий рост, в его взгляде, в его осанке чувствуется владыка. Впрочем, я обо всем этом сужу только поверхностно, сквозь призму своей робости и своего смущения, так как я совершенно еще ошеломлена всем этим великосветским блеском. Императора я еще не видела, и у меня такое возвышенное о нем представление, что я смертельно его боюсь».

14 февраля. Меня интересует, во что выльются мои отношения к цесаревне? По-моему, у нее очень много обаяния. Во всем ее существе есть то высшее изящество, которое гораздо лучше красоты. Но в ней есть то, что еще глубже проникает мне в сердце. Это ее голос, ее манера говорить. Когда я ее не вижу, или когда убеждаю себя, что это цесаревна, она мне чужда, далека, и я робею перед ней. Но когда я ее вижу, слышу, как она говорит, я чувствую к ней непреодолимое влечение. Я испытываю такое чувство, как будто я ее знала раньше. И она вызывает во мне какие-то далекие воспоминания детства. Я думаю, что ее голос и ее немецкий акцент похожи на голос и акцент моей матери. Все это очень смутно, тем не менее производит на меня сильное впечатление. Но в сущности совершенно неуместно испытывать непреодолимое влечение к одной из великих княгинь, которых принято любить по расчету и по соображениям рассудка. Поэтому я всячески буду сдерживаться, чтобы любить ее столько, сколько подобает. Но все-таки она очень мила.

16 июля. Со вчерашнего вечера мы опять в красном. Я так люблю это место. Здесь мне кажется, что я дома, в деревне, живу совсем запросто. Сад здесь огромный, с маленькими аллеями, извивающимися среди лужаек, засаженных плодовыми деревьями и кустами. Это напоминает мне сады, в которых я играла в детстве, и уносит меня в далекое прошлое, дает мне покой и сосредоточенность. Покой и сосредоточенность. Вот что мне нужно в моей жизни, пустой и беспокойной. Мне кажется, что неделя полного уединения с возможностью совершенно уйти в себя принесла бы мне огромную пользу. Второе августа. Вчера имел место обряд водоосвящения. Обставлено чрезвычайно торжественно. Духовенство, за которым следовала вся императорская семья и весь двор, спустилось в сад, наполненный военными. В момент освящения воды раздались пушечные залпы. Святой водой окропили знамена. Вслед за водоосвящением состоялся парад, затем завтрак. Мы наряжаемся для Господа Бога, устраиваем парады для Господа Бога, кушаем для Господа Бога, а в остальном обращаемся с ним, как с хозяевами дома, которые дают бал. К ним приезжают, но о них не думают, и даже считается признаком хорошего тона не замечать их и не здороваться с ними. Я обедала за маршальским столом и вечер провела у великой княгини с Александрой Долгорукой. Я делала большие усилия, чтобы разговаривать, ибо иногда во время этих вечеров нами овладевает дух безмолвия, и тогда положение становится тяжким. Но эти разговоры по заказу тоже тяжелые и глупы. Как странно мы все устроены. Великая княгиня – женщина очаровательная, добрая, симпатичная, простая, рассудительная, полная ума и здравого смысла. Я люблю ее от всей души. И если бы мне пришлось с ней встретиться на равной ноге, я бы разговаривала с ней совершенно естественно и просто – и, вероятно, понравилось бы ей. А теперь совсем не то. Мне всегда приходится делать усилия, чтобы говорить при ней. И в том, что я говорю, нет никакой непосредственности. Я совершенно не могу раскрыться ей. От этого у меня такое чувство, что ей со мной смертельно скучно. И от этого я еще больше падаю духом. Мы рано вернулись домой. Я села у окна. Ночь была темная. Небо сверкало звездами, ветер шумел в листьях соседних деревьев. Передо мной был тот же двор, тот же деревянный забор, те же дома, тот же прозаический вид, что и днем. Но теперь он совершенно преобразился, и ночь придавала ему поэтическую и таинственную прелесть. Ночь – то же, что смерть. Она все идеализирует. Ничто так не красит, как смерть. Как материальный мир раскрывается перед светом, так мир духовный раскрывается перед ночью. Сколько мыслей, сколько чувств, сколько вдохновений, а прежде всего, сколько воспоминаний ждут только безмолвия и уединения ночи, чтобы проснуться. О, как понятно становится в эти минуты, что душа во всей своей интенсивности будет жить только тогда, когда для нее исчезнет весь чувственный мир. Четвертое октября. Судя по последним известиям из Константинополя, война неминуемо должна разразиться. 14 сентября, день воздвижения креста, празднуемый нашей церковью, состоялось заседание дивана, по настоянию которого султан обязался отклонить венскую ноту и объявить, что если княжества не будут очищены русскими войсками в течение 7 дней, то будет объявлена война.
Неужели, как постоянно и в прозе, и в стихах повторяет мой отец, неужели правда, что Россия призвана воплотить великую идею всемирной христианской монархии, о которой мечтали Карл Великий, Карл Пятый, Наполеон, но которая всегда рассеивалась, как дым перед волей отдельных личностей? Неужели России, такой могущественной в своем христианском смирении, суждено осуществить эту великую задачу? Пятое октября. Родилась маленькая великая княжна. Княгиня Салтыкова зашла ко мне около 3 часов, очень взволнованная, и объявила, что у цесаревны родилась дочь. Эта маленькая девочка – большая радость в императорской семье. Ее очень ждали и желали, так как после великой княжны Лины, которая не дожила до 7 лет, у цесаревны были только сыновья. Этой новой пришелице предназначили имя Веры, но старая княгиня Горчакова написала императрице, что она видела сон, будто у цесаревны родится дочь, если она обещает назвать ее Марией. И так назовут ее Марией. 25 октября. Сегодня состоялось крещение великой княжны Марии Александровны. Все было обставлено с величайшей помпой и торжественностью. На императрице был трен, осыпанный бриллиантами и драгоценными каменьями. Августейшего младенца, покрытого императорской мантией из сукна, отороченного горностаем, держала на руках княгиня Салтыкова. Восприемниками были император Николай и великая княгиня Мария Николаевна. Служба была чудная. Великолепный хор пел в полголоса для того, чтобы сильные голоса не испугали ребенка. Пение тихое и заглушенное, как отдаленная мелодия, наполняло душу умилением, грустным и торжественным. В этих наполовину светских, наполовину религиозных придворных торжествах есть какая-то странная смесь божественного и мирского. Совершаются самые священные церковные таинства. И нужно сказать, что члены царской семьи всегда присутствуют на них с видом глубочайшего благоговения. Многие из них молятся с искренним благочестием, и все строго соблюдают приличие, внушаемое святостью места. Нельзя того же сказать о придворных. Из них каждый, по-видимому, чувствует себя скорее в театре, нежели в церкви. И многие прекрасные люди, которые наедине усердно молятся Богу, в дворцовой церкви считают себя совершенно свободными от всяких обязательств по отношению к нему. Для всех их церковь является как бы местом светских собраний. Считается совершенно ненужным ни молиться, ни даже держать себя прилично. Болтают, шепчутся, смеются. Иногда, когда разговор становится слишком громким, император Николай поворачивает голову и обводит взором Юпитера-громовержца эту стрекочущую толпу. Мгновенно наступает тишина. Но ненадолго. И очень скоро разговоры возобновляются. Церемония продолжалась очень долго, так как обедне предшествовал еще молебен, сопровождаемый залпами из пушек. Когда я пошла поздравить цесаревну, она показала мне великолепные украшения из драгоценных камней, которые ей подарили государь, государыня и наследник цесаревич. Диадему из рубиновых звезд с расходящимися бриллиантовыми лучами и такую же парюру на корсаж. Цесаревна подарила мне красивую брошку из жемчугов с бриллиантами. 28 октября. В дворцовой церкви служили молебен по случаю начала войны. При выходе из церкви государь обратился с речью к офицерам, присутствовавшим на церковной службе. Он сказал им, что гвардия пока не вступит в дело,
Но что, если обстоятельства этого потребуют, он сам поведет ее и уверен, что она покажет себя достойной этой чести. Наследник подошел к государю и произнес сакраментальное «Рады стараться», которое офицеры повторяли хором. Государь обнял его. В этой маленькой сцене не чувствовалось ни малейшего одушевления или увлечения. Восточный вопрос – вопрос совершенно отвлеченный для ума петербургского и особенно для ума гвардейского. Этот бедный ум, крылья которого постоянно обрезались, перед ним никогда не открывалось других горизонтов, кроме Марсового поля и Красносельского лагеря. Не вырисовывалось других идеалов, кроме парадов и фойе оперы или французского театра. Как может ум, воспитанный на такой тощей пище, возвыситься до понимания крупных социальных и политических замыслов или воодушевиться идеей освобождения славянских народов и торжества православия? Нужно основательно растрясти наше общество, перевернуть его вверх дном, прежде чем идеи такого порядка смогут проникнуть в тупые мозги петербургских гвардейцев. Двор завтра переезжает в Гатчину. У императрицы вчера был вечер, бесцветный и скучный, как всегда. Сегодня вечером возобновляются наши вечера в маленьком составе у цесаревны с чтением Дон Кихота, который нас так забавляет. Я в прекрасном настроении духа.

1854 год, 1 января. Наступил Новый год. Я встретила его со стесненным сердцем, ибо, как всегда, в нем кроется неведомое. Вечер под Новый год я провела у императрицы, где говорили о войне и щипали корпию для армии. В 11 часов подали шампанское, поздравили друг друга, и императрица отпустила нас. Так принято в царской семье, чтобы к 12 часам каждый удалялся к себе. Мадмуазель де Грансе, Александра Долгорука и я подождали цесаревну, когда она проходила, чтобы пожелать ей счастливого Нового года.

22 июля. Сегодня именины цесаревны. Вчера вечером мы ездили на ферму принести ей свои поздравления, так как при дворе принято поздравлять накануне самого дня. Цесаревна показала нам чудные подарки, полученные ею, и, между прочим, икону Божьей Матери со Спасителем, написанную Нефом, которая привела меня в восхищение. Выражение обоих лиц до идеальности божественно и прекрасно. Маленькие великие князья Николай и Александр поднесли своей матери виды фермы, нарисованные ими самими. А хорошенький Владимир, который еще не умеет рисовать, принес ей корзину яиц, снесенных собственными его курами. Царская семья вся собралась в Сергиевке к чаю у великой княгини Марии Николаевны, которая тоже именинница. Сегодня утром опять имели место поздравления, затем обедня в маленькой готической церкви. Туда пришел государь. Стоя очень близко от него в церкви, я была поражена происшедшей в нем за последнее время огромной переменой. Вид у него подавленный, страдание избороздило морщинами его лицо, но никогда он не был так красив. Надменное и жесткое выражение смягчилось, крайняя бледность, особенно выделяющая изумительную правильность черт его лица, придает ему вид античной мраморной статуи. При виде того, с каким страдальческим и сосредоточенным видом он молится, нельзя не испытывать почтительного и скорбного сочувствия к этой высоте величия и могущества, униженной и поверженной ниц перед Богом. Император во многом виноват. Он заблуждался, увлеченный гордым сознанием того огромного престижа, который внушал. Но в самих его ошибках были честные побуждения, были порывы благородные и великодушные, которых нельзя не признавать и которые оправдают его в глазах истории. Вечером царская семья собралась к чаю в собственном маленьком дворце в стиле рококо, драгоценной безделушки роскоши и изящества. Позднее Александру Долгорукую и меня позвали на ферму, чтобы окончить вечер у цесаревны.

24 сентября. Моя душа полна отчаяния. Севастополь захвачен врасплох. Севастополь в опасности. Укрепления совершенно негодны. Наши солдаты не имеют ни вооружения, ни боевых припасов. Продовольствия не хватает. Какие бы чудеса храбрости ни оказывали наши несчастные войска, они будут раздавлены простым превосходством материальных средств наших врагов. Вот 30 лет, как Россия играет в солдатики, проводит время в военных упражнениях и в парадах, забавляется смотрами, а в минуту опасности она оказывается захваченной врасплох и беззащитной. В головах этих генералов, столь элегантных на парадах, не оказалось ни военных познаний, ни способности к соображению. Солдаты, несмотря на свою храбрость и самоотверженность, не могут защищаться за неимением оружия, а часто за неимением пищи.

6 декабря. По вечерам у великой княгини мы теперь читаем мемуары об Александре I. Я часто чувствую, как при этом чтении кровь мне бросается в лицо. От царствования Александра I ведет свое начало эта странная и унизительная политика, приносящая в жертву интересы своей страны ради интересов Европы. Отказывающаяся от всего нашего прошлого и нашего будущего ради того, чтобы успокоить мнительность Европы по отношению к нам. Мы бы хотели совсем не иметь тела, чтобы не смущать Европу даже тенью от него падающей. К несчастью, у нас огромное тело, и как мы ни стараемся казаться маленькими в движениях и в словах, это огромное тело, как неимоверная бестактность торчит перед носом Европы, которая, несмотря на всю рыцарскую учтивость Александра I и Николая I, не может примириться с вопиющей бестактностью самого факта нашего существования. Князь Алексей Орлов часто присутствует при этих чтениях у цесаревны. Он умеет говорить, не стесняясь, и хорошо рассказывает. На днях он рассказывал об отношениях императора Александра с Францией в ту эпоху, когда он заискивал у Наполеона. В то время французским послом при нашем дворе был Колинкур. Перед парадом император стоял у окна, ожидая появления Колинкура на набережной, и только тогда садился на лошадь. Дерзость Колинкура дошла до того, что он требовал от императора высылки из России французских эмигрантов, нашедших у нас убежище, и хотел навязать ему французских агентов для наблюдения в наших портах за недопущением в Россию английских товаров во время континентальной блокады, наложенной Наполеоном. 7 декабря. Сегодня утром я была в арсенале, когда прошел император. Он подошел ко мне и спросил, почему вид у меня больной. Я ответила, что у меня болит спина. «У меня тоже», — сказал он. «Для лечения я растираю себе спину льдом и советую вам делать то же». Он еще некоторое время поговорил со мной с большим участием, что произвело сильное впечатление на зрителей. Я была очень тронута его вниманием и рассказала о своем успехе цесаревне. Она передала мне, что государь высказал обо мне очень лестное мнение. Он говорил, что находит меня очень симпатичной и мое лицо таким выразительным, что он часто ловит себя на том, что находит меня даже красивой. И есть чем гордиться. Я тем более почувствовала себя виноватой, что в душе постоянно осуждаю государя за его политику и особенно негодую на него за 4 пункта. Император говорит, что он допустил ряд ошибок и соглашается на принятие 4 пунктов в виде искупления за эти ошибки. Но он забывает, что в его лице унижена Россия и что он не имеет никакого права унижать ее. Самодержавие, конечно, прекрасная вещь. Утверждают, что это воплощение на земле божественной власти. Это могло бы быть правдой, если бы к всемогуществу самодержавие могло присоединить всеведение, но так как в конце концов самодержится только человек, подверженный ошибкам и слабостям, власть в его руках становится опасной силой. Рассуждая так, я считаю себя в то же время очень неблагодарной. Здесь все так добры ко мне».

0: Вы слушали четвертую передачу по книге Анны Федоровны Тютчевой «При дворе двух императоров» из цикла «Предания старины глубокой». Читала Наталья Николаева. Дорогие друзья, нам было бы интересно узнать ваше мнение о передачах этого цикла. Напишите нам об этом. Наш адрес 113-326, Москва, радиостудия «ЛИК», литература, искусство, культура. Всего вам доброго. До встречи через неделю.
1: Ну что, жерди для зондирования есть у всех?
2: Все в порядке, Валент.
1: Ну, все готовы? Можно выходить?
3: Говорит Валент. Вызываю Урхара. Прием.
4: Говорит Урхар. Из Каменца передают, что с кургана никто пока не вернулся. Сообщите состав спасательной команды и снаряжение. Перехожу на прием.
3: Говорит Валент. Выходят 6 человек с комплектным снаряжением. Доставьте в Каменец доктора. Прием.
4: Вас понял.
2: Валент!
3: Да?
2: Тут тебя разыскивает какой-то турист.
3: Кто еще?
5: К кому я могу обратиться?
3: Да. Ну, только покороче, пожалуйста, мы очень торопимся.
5: На станции рассказывали, что на восточном склоне кургана остался мальчик.
3: Да, это так.
5: Это мой сын.
3: Вот как? Он отправился по самому тяжелому маршруту.
5: Да.
3: Но вслед за ним пошел бухгалтер из отеля. Это опытный альпинист, и, возможно, ему удастся помочь парнишке спуститься вниз.
5: Алоис Яныга пошел за ним.
3: Да.
5: Мой сын не захочет принять от него помощь.
3: Но пока нет оснований волноваться. Мы сами еще сможем догнать его.
5: Послушайте, позвольте мне идти с вами. Когда я обнаружил, что он исчез из дома, я взял с собой лыжи.
3: Ну ладно, пойдемте. Только имейте в виду, вероятно, там возможен обвал. А для того, кто не знает здешних мест...
5: Я знаю Черный курган. Знаю и его восточный склон.

0: больше нельзя! Около памятника сугроб!
1: Иначе это не имеет смысла!
0: Снег сырой! Не выдержи!
1: Не беспокойтесь! Это камни!
0: Подожди же! Возьми хотя бы канат, привяжись!
2: Черт возьми!
0: Ведь один ты не справишься!
3: Ребят, тише, тише. И последний вопрос нашего классного собрания. Товарищ учитель выступит по поводу дела Кремени. Пожалуйста, товарищ учитель.
4: Нет, нет, пусть сначала выскажутся ребята.
3: Собственно, всем известно, в чем дело. Иван Кремень отказывается учиться. Уже не только по математике, но и по остальным предметам. Иван, скажи сам.
5: Трепещи, несчастный, заседает высокоуважаемый трибунал. Ну, скажи что-нибудь свое оправдание.
6: Отстаньте.
5: Скажи, что из-за какого-то дурацкого аттестата наш брат плакать не будет. Ну, что ты? Ну, хоть рот-то открой!
7: Юфи, тебе слова не давали.
8: А что ты? Ведь я хотел его вразумить, умная эта голова.
7: Дайте мне слово. Мне кажется, что у Ивана какие-то переживания. Неужели вы не понимаете, что человек может очень измениться, если он пережил что-то тяжелое? Такому человеку надо помочь, а не судить его, потому что одному с этим не справиться.
8: Ой-ой-ой, ты только не расплачься, душенька, ведь не у всех с собой чистые платки-то.
3: Ну вот, пожалуйста. Вышел из класса, будто из кино.
9: Да ну и пусть уходит.
3: Ну как, как это пусть уходит?
9: Ну что ты говоришь?
10: Позвольте мне несколько слов. Мы услышали тут различные мнения. По большей части, только прошу на меня не обижаться, очень поверхностные. Но меня заинтересовало мнение Даны, поскольку оно коснулось причины поведения Ивана. Да, человек, попавший в трудное положение, часто не может сам найти из него выхода. Тогда задача коллектива, а значит и ваша задача – помочь ему. В любом случае нужно сделать так, чтобы он не оставался один.
11: Ты опять поздно пришел домой, Иван.
12: Гости тебя так и не дождались. Дана и Петр завтра опять придут.
13: Что они всюду суют свой нос? Завтра я не принимаю.
12: Ой, да что ж это с тобой творится, сынок?
13: Почему же они не пошли к нему?
12: Они собирались и к отцу на завод.
13: Ну и пусть идут. Все это скоро кончится.
12: Иван, мальчик мой, ты перестал верить папе, который тебя воспитал, единственному человеку, которого ты знаешь
13: может,
12: всю жизнь.
13: Может, не верить тому, как погибли люди на Черном кургане?
12: Да точно неизвестно, как все это произошло. И кто знает, могли ли трое мальчиков спасти этих пятерых?
13: Видишь, даже ты не знаешь больше других.
12: Не знаю.
13: Даже перед тобой он все скрыл.
12: Иван, что ты говоришь, опомнись.
13: Некоторых бойцов наградили.
12: Так ведь и у отца высокая награда.
13: За работу на Блюминге, а не за участие в партизанской борьбе.
12: Ты не пережил войны. А мне было тогда всего 11 лет. Мы не имеем права судить.
13: Нет, имеем. Теперь он, возможно, даже герой. Но тогда не был. Почему он не рассказывает, что случилось на самом деле?
12: Ох уж эти ваши упрямые кременевские головы. Да он и мне всего не рассказал. Сказал только, что не успели добраться до вершины.
13: Да. Скоро это все кончится.

0: Будьте добры, здесь работает пан Яныга.
1: Наш бухгалтер. Его комната на первом этаже.
2: Тебе что-нибудь надо, мальчик?
3: Я Иван Кремень. Мой отец.
2: А вот оно что. Так ты и есть Иван. Не так давно я был у твоего отца. Жаль, что тогда не видел тебя, времени не было. Ну, что у отца нового?
3: Я пришел по поводу статьи в газете, пан Яныга. Там упоминалось и ваше имя.
2: А что, отцу что-нибудь не понравилось?
3: Нет, нет. Но я сам хотел бы узнать, как все произошло.
2: Да ведь столько времени прошло с тех пор. Ну что ж, садись. А ты действительно пришел сам от себя?
3: Конечно. Никто не знает, что я поехал сюда.
2: Ага.
3: Я должен все знать, пан Яныга, это очень важно.
2: Угу. Ты не думай, мой мальчик, что мне было легко. Правда иногда бывает очень жестокой. Ну что ж, один из тех трех ребят был моим младшим братом, Антон Яныга, а я Алоис. Мы были вместе в отряде «Свобода». Он располагался километрах в 7-8 отсюда. Мой брат и твой отец, тогда еще мальчишки, помогали на кухне, иногда были связными. И вот однажды, в феврале 45-го, отряд ушел на задание. Тогда Каменец заняли фашистские горные стрелки, и нам надо было вытеснить их оттуда. Только в разгаре боя пятеро бойцов зашли слишком глубоко и не смогли отойти с нами. Им оставался единственный путь обратно по западному склону Черной, который не так отвесен. Но фашисты преградили им этот путь. Ребят сопротивлялись изо всех сил. У подножия западного склона их стерегли стрелки. На южном и северном склоне темнели глубокие пропасти. А восточный был для них совершенно неприступным. Партизаны не имели даже понятия, что между скалами все же можно спуститься вниз. Правда, если знать дорогу. Этот путь на вершину знали только два местных жителя. Я и мой брат Антон. Но я был в то время в разведке. Тогда командир послал моего брата и с ним двух ребят, одним из которых был твой отец, чтобы они добрались к партизанам и помогли им выйти из окружения. К сожалению, ребята не решились начать подъем до темноты, иначе бы ночь застала их в скалах. Но утром, раньше, чем они успели добраться до площадки, фашисты перешли в наступление.
3: Значит, из-за них партизаны погибли.
2: Ты учти, что твой отец и другой парнишка, Яна Драбик, были совершенно неопытными в горах. И командир простил ребят. Хотя при других обстоятельствах он не знал бы жалости. Знаешь что, если хочешь, после обеда я расскажу тебе об отряде. С твоим отцом мы очень дружили. Хотя после того несчастного случая он стал как-то сторониться меня. Подождешь, пока я закончу дела?
3: Ладно. Ладно, подожду.
2: Ты посиди пока в гостиной и выпей чаю. Ты не выспался и замерз. Один никуда не выходи. Во второй половине дня синоптики обещали пургу.

0: Держись. Держись за тот камень, Ива. Там последняя ступенька. О, теперь можно прямо к могилам, на каменную площадку. На другое место не ступай.
1: Но я хочу прочесть имена.
0: Куда ты идешь? Осторожней, там сугроб. Стой, черт побери. Стой, не двигайся.
2: Где ты? Где ты? Слышишь? Слышишь меня? На помощь! На помощь!
3: Валент, кто-то кричит.
4: Я слышу.
3: Я полагаю, человек метрах в 100 над нами.
5: Крик идет прямо от кургана.
4: Это голос вашего сына?
6: Нет, нет. Но этот голос мне хорошо знаком.
7: Подниматься! Быстро!
0: Парнишку снесло лавиной.
6: Ты помнишь, Лойза, где он стоял в последний момент?
0: Он поднялся к самому памятнику.
6: Так.
0: Я крикнул ему, чтобы он не становился на другое место. Но он хотел прочесть имена на памятной доске. И снег под ним провалился.
7: Мишка, поднимайся первый.
3: Хорошо.
7: Ребята, приготовьте зонды.
4: Нужно его побыстрее найти. Еще можно будет спасти.
7: Счастье, что он не скатился в пропасть. Западный склон от Логи.
0: Я не виноват, Йозеф. Он здесь появился неожиданно и с твердым намерением. Его невозможно было отговорить.
8: Это моя вина, Алвис. Я должен был догадаться о его намерениях.
6: Пошли, Лойза, медлить нельзя.
0: Я все ему рассказал. Точно так, как это случилось.
8: Точно так, как это случилось.
0: Он сказал, что для него это вопрос жизни, Йозеф.
8: Я все понял, Лойза. Он решил сам убедиться, можно ли по этому склону подняться на вершину.
9: Нашли! Лопаты! Копать!

0: сердце бьется.
1: Сынок. Искусственное дыхание. Скорей.
2: Он начинает дышать.
1: Продолжайте.
2: Кажется, особых повреждений нет.
1: Положите его на сани. Говорит Валент. Говорит Валент. Вызываю Вархара.
3: Говорит Вархар. Говорит Вархар. Слышу вас хорошо.
1: Говорит Валент. Парнишку нашли. Везем его в отель. Внешних ранений не видно. Он без сознания. Пульс слабый.

0: Он будет жить, пан доктор.
1: Медицина не гадалка. А вы его отец?
0: Да.
1: Как же это вы не удержали парнишку дома? Хотя я понимаю, с этой молодежью иногда очень нелегко. Хорошо, что ему сразу же сделали искусственное дыхание. Если не окажется внутренних ранений... Ну вот, мы пришли в себя.
2: Где? Где я? Я поднялся на вершину кургана. Я сумел.
0: Иван, как ты чувствуешь себя, сынок? Что у тебя болит?
2: И это было не так уж трудно. Только вот этот снег, он вдруг провалился.
0: Иван, сынок, скажи доктору, что у тебя болит?
1: Мне кажется, будет лучше, если вы оставите нас на некоторое время и подождете в комнате рядом.
0: Хорошо.
1: Успокойтесь, молодой человек. Прежде всего, скажите спасибо управляющему, что он вовремя сообщил о вашем исчезновении в горно-спасательной службе. Зачем это вам понадобилось, выходить в такую пургу? Сестра, принесите горячего чаю.
3: Хорошо, сейчас.
1: А теперь я как следует осмотрю тебя. Дыши глубже.
0: Ты хотел знать всю правду, Лойза?
1: Так, так, так, так. Подними правую руку. Хорошо. Теперь левую. Так, так, так, так. Попробуй приподняться на руках. Осторожно, Хорошо.
0: Когда те пятеро остались на вершине кургана, командир приказал твоему брату и нам с Драбиком помочь пятерым партизанам спуститься вниз.
1: Ты чувствуешь боль в позвоночнике? После рентгена мы узнаем больше.
2: Тише, пан доктор, прошу вас.
1: Да ты, я вижу, ожил. Но тебе не кажется, что подслушивать не слишком красивое занятие?
2: Я должен это слышать. И именно теперь.

0: мы наткнемся на фашистские патрули.
1: Нет, это неправда.
0: Нет, это правда. Твой брат совсем потерял голову от страха. Он упросил нас не выдавать его командиру, а сказать, что мы заблудились. Когда мы, наконец, дошли к подножию Черной, было уже совсем темно. А утром оказалось поздно. По западному склону уже поднимались фашистские горные стрелки. Раньше, чем мы добрались наверх, все было кончено. Антон должен был предстать перед партизанским судом. Но мы решили молчать. Ведь до этого случая много раз показал себя смелым парнем и многое сделал для отряда. Возможно, он и сам не ожидал, что в последний момент так поддастся страху. Тех пятерых его смерть все равно не воскресила бы. Ты понимаешь, Лойза? Мы с Драбиком держали слово до сегодняшнего дня.
2: Вот и чай. Выпей, Иван, за тобой уже приехала скорая помощь.
3: Тише, тише.
1: Антона уже нет в живых.
0: Я знаю. Но все эти годы я чувствовал себя виноватым, Лойза.
1: А сейчас? Сейчас ты уже не чувствуешь за собой вины?
0: Сегодня мне только стыдно. Я никогда не думал, что наступит время, когда мой поступок будет судить собственный сын еще строже, чем тогда, товарищи.
4: Где больной?
5: Сюда, пожалуйста. Осторожно. У него перелом 3-го и 4-го ребра.
2: О!
0: Позвольте. Позвольте, я сам положу его на носилки. Иван, обними меня за шею. Вот так. Ну, держись, держись, сынок. Все будет в порядке.
5: С тебя еще выйдет заправский альпинист. За это я ручаюсь. Подняться по восточному склону без всякого снаряжения? Это еще что? Наш герой, кажется, плачет.
3: Не бойся. Не бойся, папа. Я скоро поправлюсь. Ведь в нашей профессии нужны крепкие мужчины.
0: Конечно.
3: Ты знаешь, когда-нибудь я обязательно стану таким, как ты.

Мысль установить ежегодный праздник «День матери» кажется мне самой замечательной из всех высказанных за последние годы. Неудивительно, что 11 мая становится любимым днем американцев. Я уверен даже, что идея отмечать День матери получит признание и в Европе. Такой большой семье, как наша, она особенно понравилась, и мы тут же решили отпраздновать мамин день рождения. Какая прекрасная мысль! Ведь только теперь мы вдруг поняли, как много мама делала для нас все эти годы, и как она, не щадя сил и здоровья, трудилась ради нашего блага. Поэтому мы решили устроить в честь мамы настоящий семейный праздник и сделать так, чтобы она почувствовала себя счастливой. Чтобы устроить все как следует, папа решил не идти на службу. Мы с Энн не пошли в колледж, а Мэри и Уилл в школу. Нам хотелось, чтобы все было так же торжественно, как на Рождество или в другой такой же знаменательный день. Поэтому мы решили украсить дом цветами, повесить над камином различные изречения и вообще сделать все, как полагается. Разумеется, заняться этим пришлось маме, потому что она всегда украшает дом под Рождество. Сестры сказали, что по случаю такого события всем нам нужно

0: нужно одеться как можно красивее, и отправились в магазин купить новые шляпки. Мама сменила на них отделку, и шляпки стали просто прелестны. Папа же купил себе и нам, мальчикам, сувениры в память об этом дне. Шелковые галстуки. Маме мы тоже хотели купить шляпку, но оказалось, что она очень любит свой старый серый капор. Да и девочки нашли, что он ей страшно идет. После завтрака маму ждал сюрприз. Мы заказали такси и решили устроить ей великолепную поездку за город. Ведь она редко, когда выбирается из дому. Нам не посредством держать больше одной прислуги, и мама с утра до вечера занята по хозяйству. А за городом сейчас чудесно. И будет просто замечательно, если мама, наша мама, целое утро проведет на свежем воздухе, наслаждаясь быстрой ездой. Однако утром знаменательного дня мы немножко изменили наши планы. Папе вдруг пришло в голову, что будет куда лучше поехать с мамой на рыбную ловлю. Папа сказал, что раз машина заказана и за нее уже заплачено, мы можем с таким же успехом отправиться на ней в горы, где есть богатые рыбой речки. Папа вообще считает, что стоит отправиться в путь без определенной цели, как у вас тотчас появится гнетущее ощущение собственной ненужности. А вот если вы едете ловить рыбу, перед вами стоит определенная задача, и это удваивает удовольствие. Поэтому мы все согласились, что для мамы будет гораздо лучше, если перед нею встанет определенная задача. Кроме того, оказалось, что как раз накануне папа купил новую удочку. Словом, мысль о рыбной ловле явилась как нельзя более кстати. К тому же папа сказал, что если мама захочет, она сможет половить рыбу новой удочкой. Он и купил-то ее главным образом для мамы. Однако мама ответила, что ей приятнее будет смотреть, как папа удит. Итак, все было готово. Мы попросили маму приготовить в дорогу сандвичи и еще что-нибудь закусить на случай, если мы проголодаемся. Хотя дома нас, разумеется, будет ждать великолепный ранний обед, как на Рождество или на Новый год. Мама уложила еду в корзину, и все было готово к отъезду. Ну, а потом, когда пришла машина, оказалось, что в ней гораздо меньше места, чем мы предполагали, так как мы не приняли в расчет ни папину корзину с рыболовными принадлежностями, ни удочки, ни еду. Когда стало ясно, что всем нам в автомобиль не влезть, папа сказал, чтобы мы ехали без него. Он сказал, что преспокойно может остаться дома и потрудиться в саду, где всегда по горло всякой грязной работы. Например, уже давно пора вырыть помойку. Кстати, это даст нам прямую экономию, не придется никого нанимать. Словом, он твердо решил остаться дома и попросил нас не считаться с такой мелочью, как то, что за последние 3 года ему еще ни разу не пришлось по-настоящему отдохнуть. Он пожелал нам веселья и удачного лова и велел немедленно отправляться, не думая о нем. Он весь день будет наилучшим образом надрываться в саду. С его стороны вообще было глупо надеяться, что ему когда-нибудь дадут отдохнуть. Конечно, мы все почувствовали, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы отец остался дома. Тем более, что от этого потом не оберешься неприятностей. Девочки Энн и Мэри охотно бы остались дома и помогли прислуге с обедом. Но, как назло, день был такой чудесный, и новые шляпки им удивительно шли. Тем не менее, они заявили, что стоит только маме слово сказать, и они без всяких разговоров останутся. Мы с Уиллом тоже были готовы отказаться от поездки, но, к сожалению, дома от нас все равно не было бы никакого проку. В конце концов, было решено, что останется мама. Она чудесно отдохнет в пустом доме и заодно приготовит обед. Тем более, что рыбные ловли едва ли ей доставят такое уж большое удовольствие. Кроме того, папа высказал опасение, как бы мама не простудилась в горах. Несмотря на солнечный день, воздух был, пожалуй, слишком прохладен и свеж. Папа еще сказал, что никогда не простит себе, если вытащит маму в горы, а она там простудится, тогда как дома она могла бы прекрасно отдохнуть. «После всего, что мама для нас делала и делает, — сказал папа, — наш долг — дать ей возможность насладиться тишиной и покоем». Он добавил еще, что придумал поездку на рыбную ловлю главным образом для того, чтобы дать маме хоть немного отдохнуть. Он сказал, что молодежи не понять, как нужны тишина и покой пожилым людям. Сам-то он пока еще в состоянии переносить шум и суету, но счастлив, что может избавить от них маму. И вот, трижды прокричав в честь мамы «Ура!», мы отправились в путь. А она стояла на веранде и смотрела нам вслед, пока машина не скрылась из виду. Сначала папа махал ей рукой, но потом ушиб палец о задник машины и сказал, что мы уже далеко отъехали, и маме нас, наверное, больше не видно. Мы провели в горах чудеснейший день. Папа поймал несколько таких огромных рыбин, что, по его словам, попадись они маме, она просто-напросто не смогла бы вытащить их из воды. Мы с Уиллом тоже поудили на славу, хотя до папы нам было, конечно, далеко. Не скучали и девочки. Еще по дороге им повстречалось много знакомых, а потом на речке оказалось несколько молодых людей из их компании, и они проболтали с ними весь день. Словом, время пролетело незаметно. Когда мы вернулись, было уже довольно поздно, почти 7 часов. Но мама догадалась, что мы запоздаем, и сготовила обед точно к нашему приезду. Аппетитный и горячий, он очутился на столе как раз, когда мы вошли в дом. Правда, сначала ей пришлось подать папе мыло и полотенце и вычистить ему костюм, потому что папа всегда умудряется, бог знает, как перепачкаться на рыбной ловле. Это, да еще туалет девочек, немного задержал маму. Но вот, наконец, все было готово, и мы сели за стол. Обед был великолепный. Жареная индейка и всякие вкусные блюда, какие бывают только на Рождество. Мама поминутно вскакивала, чтобы принести то одно, то другое. Папа даже заметил, что ей не следует так суетиться, и что пора, наконец, поберечь себя. Он даже сам встал из-за стола и достал из буфета грецкие орехи. Обед тянулся долго, и всем было очень весело. А после десерта мы решили помочь маме убрать со стола и вымыть посуду. Но мама сказала, что предпочитает все сделать сама, и мы не стали с ней спорить. Ведь это был ее день, и нам хотелось хоть раз сделать маме приятное. Когда мама управилась со всеми делами, было уже очень поздно. Мы подошли к ней, чтобы поцеловать ее перед сном, и она сказала, что это был самый замечательный день в ее жизни. Как мне показалось, на глазах у нее при этом навернулись слезы. Тут мы почувствовали, что полностью вознаграждены за все наши труды.
1: Студия «Радио 1» приглашает вас послушать передачу «Когда вспоминаю войну». У микрофона артист Евгений Весник.

Воспоминания о добрых, талантливых людях – это связь поколений, эстафета чаяний людских. И это процесс истинно христианской, ибо обращен не только к живущим, но и к тем, кого нет на земле. Мои воспоминания – это еще и желание лишний раз поклониться всем тем, кто оберегал меня от проявления зла, от тщетной суеты, помогал быть самостоятельным в своих суждениях, сохранять чувство человеческого достоинства и помогал ни при каких обстоятельствах не терять чувство юмора. Воспоминания, воспоминания. Еще немножко о войне. Война. Как недавно, в общем-то, это все было. Война приняла меня в свои объятия в 19 лет и отпустила на волю 22-летним. Ушел на войну романтически настроенным юнцом, фантазером. Воевать даже нравилось, когда наступали. И не очень, когда отступали. Когда, например, разрушишь своими орудиями вражеские коммуникации или часть сопротивлявшегося населенного пункта, да еще получишь награду за это, конечно, чувствовал себя, как и все, орлом, Айвенго, Чапаевым и так далее. А вот, вернувшись с войны, осознал свое, хочешь не хочешь, но причастие к человекоубийству, осознал случайность того, что сам остался в живых, понял, сколь трагично и никчемно бывает суета человеческая, но в то же время, насколько могуче человеческое единение во имя любой цели, любой. Мы воевали за как бы непременный, уже осязаемый рай, но, к сожалению, рая нет, гуляет сатана. Сейчас необходимо, мне кажется, добиться смены жанра нашего существования, трагикомического, с туманными декорациями несколько надуманной демократии сверху, на светлый, народно-реалистический жанр истинной демократии, основанный на нормальных деловых человеческих взаимоотношениях, приносящих людям благо и счастье. Такой демократии, которая опиралась бы на человеческий разум, образование, профессионализм и интеллигентность, что позволит остановить разгулявшуюся дьявольщину зла, некомпетентности, необъективности, все то, что открывает путь в самое страшное среди разумных людей, в возможность кому-то сделать всех своим подобием и рабами одной идеологии. Но к черту печаль. Когда я вспоминаю войну, вспоминаю добрых, смелых, душевно красивых людей, вспоминаю все, что связано с юмором, дружбой, взаимовыручкой, добром, любовью. Ведь самое смешное случалось и придумывалось в самые опасные для жизни мгновения. Я хочу свои воспоминания о войне начать разговором о дружбе, о взаимной любви и преданности друг другу. Итак, слово о друге. Я клянусь, ни одного неправдивого слова. Все быль. Кстати, у замечательного писателя Виктора Конецкого в книге «За добрыми надеждами» есть очень серьезные и в то же время очень забавные слова. Правдивость – странная вещь. Она неохотно живет в настоящем. Если хотя бы гран правды попадает на бумагу, то ты вытаскиваешь его уже из далекого прошлого. 1945 год. Восточная Пруссия. Окраина города Гольдап. Взяли мы город не с первой попытки. Наступали, отступали. Наступая, называли город своим именем Гольдап. А отступая – Гольдрап. Неделя отдыха. Для артиллеристов на войне такая неделя – это чистка стволов, ремонт орудий, пастирушки, обучение, пополнение,
смена мундирования и так далее, и так далее. В общем, хлопоты. Во дворе аккуратненького, брошенного хозяевами двухэтажного домика, в котором расквартированы несколько офицеров, в том числе и я, курятник, битком набитый, настороженно кудахтающий и кукарекающих, внимание, чужие кукареку, живностью, чистенький коровник, гостиница на 8 коров, ну, уведенных хозяевами, еще пахнущий молоком, да-да-да, молоком, а не навозом, сеном и молоком, гараж с 4 боксами, в 2 ничего, в 3 «Опель» капитан, в 4 новенький, 8-цилиндровый, 7-местный, с откидной крышей и спицеобразными колесами «Хорх», мечта. Все эти одушевленные и неодушевленные представители весьма и весьма завидно добротного немецкого житья-бытия, через несколько лет превращенного в светло-серую среднесоветскую житуху, позволившую переселенцам из Украины, Беларуси, России, Литвы вырастить на прусской земле по 16-18 центнеров зерна с гектара и приколоть за это орден на грудь Калининградской, почему-то Калининградской области. Напрочь забыв о том, что поверженный враг получал на этой же земле по 50-60 центнеров. Так вот, все это житье-бытие глядело на нас с каким-то как бы осудительным любопытством и всем своим видом беззвучно задавало вопрос: а дальше что? А с нами что? На которые ответить мы, конечно же, не были в состоянии. Лишь предчувствие подсказывало ответ: не жить вам так, как жили. Ну, а как? Предчувствие молчало. В середине двора собачья будка. На длинной цепи ее квартирант. Красавец-пес, немецкая овчарка. Цепь позволяла красавцу дотянуться до ворот в коровник, в птичник, до дверей гаража, жилого дома и до озерца прудика. Пес был единственным предметом, в кавычках, двора, не задававшим своим видом никаких вопросов. Он действовал, он прогонял нас, он пугал, он был принципиален и идейно подкован. Он без устали рычал и гав-гавкал на незваных гостей. Во избежание физических схваток мы были вынуждены забаррикадировать от него вход в наше жилище, хотя потому что склад обмундирования – не бездонная бочка. Озерца, прудики, их было многое множество по всей земле прусской. До обработки их нашими братьями-хозяевами и тружениками, теми, кто был ничем, а стал всем, выглядели явно враждебно. Они кишели рыбой, раками. Да и вода была в них до безобразия чистой, без цветущей зелени ковра родных водорослей. Одним словом, непорядок. Правда, надо сказать, что через несколько лет все встало на свое место. Все озерца-прудики приняли наш облик. Красивый ковер покрыл все водоемы, раки, которых не успели сожрать, спокойно скончались. Рыбу все выловили в связи с необходимостью поднимать благосостояние не отдельных лиц, а народа, и успокоились. Каждый имеет право на отдых. Уж больно отвлекали советского труженика от строительства нашего невиданного доселе будущего эти озерца. Однако вернемся к вражескому псу. Очень он мне нравился. Мордочка и глаза изумительно выразительные, кокетливо подвижные, часто изменявшие свой рисунок брови. То они обе дугой приподняты, то смыкается очень сурово, то одна приподнята, а другая нет, и наоборот. Постоянно менялось положение головы. Когда он лаял, она приподнималась носом вверх и направлялась, как пушка, прямо в тебя. То неожиданно склонялась, то влево, то вправо. Уши его словно два флажка в руках матроса, передающего сигналы по системе Морзе. Описать этот танец ушей, локаторов, просто невозможно. И никакого движения хвостом. Очень мне хотелось подружиться с псом. Но как? Да еще за неделю. Как? И все же додумался. Я попросил всех разместившихся в доме не давать псу никакой еды, не обращать на него никакого внимания и даже иногда бросать в него камушками. Таким образом, на фоне этих неприветливых дядей, бяк, появлялся я, дядя-ангел, который, стоя сначала на безопасном расстоянии, подкидывал подопытному то суповые косточки из солдатского котла, то кусочки колбаски, то сладенького чего-либо, сахарку, конфетку или печеньце. В конце второго дня
пес стал лишь взглядом реагировать на кличку Рекс, почему-то присвоенную мною с первого взгляда ему. На третий день расстояние между ангелом и псом сократилось вдвое, и при желании пес мог закусить слегка и мной. Братание развивалось благоприятно. На мое «Рекс» пес движением уже ушей стал как бы отвечать: «Ну, я Рекс, что дальше?» Утро четвертого ознаменовалось тем, что, приблизившись к моему новому знакомому с каким-то лакомством, я заметил легкое помахивание хвостиком. Хвост то замирал, то оживал, то нервно подергивался, то пару раз резко смахивал пыль с дорожки, на которой лежал. Кто-то когда-то рассказывал мне, что после такого поведения хвоста собака, как правило, агрессивно себя не поведет. Я решился на самопожертвование. Подошел и предложил какую-то вкуснятину из рук. Пес посмотрел мне в глаза, лениво поднялся, приблизился к руке, понюхал гостинчик и осторожно, ну, максимально интеллигентно, как бы стесняясь, принял его огромными клыками. Ну что ж, первое лапопожатие состоялось. Не могу не отвлечься, ну, не могу. Осторожность, какую принял пес еду, наполнила мне маленький рассказ Анны Владимировны Дуровой, художественной руководительницы уголка имени Дурова, названа так в честь ее отца, легендарного циркового дрессировщика. 4 мая 1947 года в ее кабинете на первом этаже зазвонил телефон. Ей сообщили о смерти мужа, проф. Михайловича Садовского, художественного руководителя Малого театра, после тяжелой болезни. Анна Владимировна разрыдалась. Во дворе гулял слоненок. Он услышал всхлипывание своей воспитательницы, подошел к окну, долго разглядывал ее плачущую, надавил своим гигантским лбом на решетку открытого окна, сломал ее, протянул к ее лицу хобот, и его чувствительнейшим окончанием стал осторожно вытирать ее слезы. Я уверяю вас, Женя, так нежно, так осторожно и ласково человек даже губами сделать не способен, говорила Анна Владимировна. Откуда такая осторожность? Такой такт в поведении животных, вообще и в моем новом знакомом, в частности, не понимаю. Итак, первое пожатие лап. В конце пятого дня Рекс позволил мне положить мою ладонь на свою голову. Да еще так, что глаза оказались прикрытыми ею. Специалисты-собаколюбы знают, что это означает. Полная, безоговорочная доверительность. Победа! Рекс оказался очень талантливым приятелем. Все 7 дней я подавал команды, дублируя немецкие слова русскими, да еще иллюстрируя их жестами. Ну, например, «Лиген» – «Ложись», «Зицен» – «Садись», «Фу» – «Нельзя», «Ком» – «Ко мне» и так далее. Если употреблял только русские слова, то обязательно наглядно показывал, что нужно, соответственно, команде делать. Если говорил «бегом», то бежал вместе с Рексом. Если голос, сам лаял. Честное слово, лаял сам. Очень немного времени прошло после первого «гав-гав» и до дня, когда Рекс стал понимать мои команды уже без немецких слов. Он стал говорить со мной на русском языке. Мы, человеки, тратим значительно больше сил и времени на владение иностранного языка, нежели их израсходовал мой дружок. Ах, если бы люди могли точно расшифровывать, что означает рык, лай, вой, скулёж, собак, они, собаки, попадали бы в институт иностранных языков легче, чем человеки. Продолжались боевые действия нашей артиллерийской бригады. Мы шли по Восточной Пруссии к Кёнигсбергу. Рекс был всегда со мной. Спал, как и я, в кузове крытого мощного Студебекера, американского грузовика-тягача. Как правило, ночью военные действия прекращались, все замирало. И педагогические занятия с Рексом проходили именно в это время. Ночной лицей. Результаты были, ну, просто потрясающими. 8-10 раз ровно в 5:30 утра срабатывал будильник. И каждый раз при этом я подавал синхронно со звонком команду «Голос!» и сам лаял. Сам вместе с псом. Пример – это лучшее учение. И вот будильник я не завел.
Хотите, верьте, хотите, нет. Ровно в 5:30 утра дружок залаял. Да как? Вид у него был, просто получившего пятерку счастливого ребенка. Он понимал, что свершил что-то очень правильное и выдающееся. Как плетью размахивал хвостом, счастливый, радостно возбужденный, громко попискивая лаял. Проявленное всеми доступными мне средствами выражения моя благодарность за демонстрацию высокого интеллекта и таланта только подстегивала его неистовую радость, и унять его стоило большого труда. И вот стоило мне как-то утром не проявить свое восхищение в его адрес, а он в последующие дни продолжал меня будить ровно в 5:30, а наоборот, очень сухо сказать «фу», «тихо», «фу», «нельзя лаять», «фу», как он моментально сник, чихнул почему-то, облизался, высунул язык и, часто дыша, уставился на меня в ожидании последующих указаний. И хотите верьте, хотите нет, на следующее утро не разбудил меня. Спокойно ждал, пока я проснусь. Я проводил опыты, заводил будильники на 6 часов, и на 7, и снова на 5:30. Достаточно было 2 утра подряд, просыпаясь по звонку, скомандовать голос и самому немножко полаять, как на третий день он будил меня в соответствующее время без завода звонка. Чудо! Но поверьте, это правда. Музыку по радиоаппаратуре мы на фронте слушали часто. И в любых условиях, на отдыхе, на передовой, в окопах, в автомобилях. Когда звучала синкопированная джазовая музыка, я усиливал звук и подавал команду, показывая на приемник. «Гитлер! Голос! Гитлер! Голос!» Причем подавал ее грубо. Рекс, заражаясь громко звучащим оркестром и резко подаваемой мною команде, громко и зло лаял на источник звука и рычал. А поймав лирическую мелодию, я убирал громкость и очень тихо говорил «Сталин, Сталин», и, как правило, давал при этом что-нибудь вкусненького, поглаживая дружка. Он вилял хвостом, высовывал язык, повисавший вниз сантиметров на 15, и часто дышал. Затем, после нескольких уроков, в первом случае я отбрасывал команду «Голос», и только на «Гитлер» Рекс зло лаял и рычал, а во втором после Сталин вилял хвостом и от удовольствия высовывал язык. Рассказам моим об этих экспериментах никто не верил, никто. Приходилось проводить множество показательных сеансов, и ни в одном из них мой новый друг не подвел меня, партнер верный. Накануне штурма Кёнигсберга я был легко контужен. И 9 дней лежал в полевом госпитале, разместившемся в больших матерчатых палатках. В связи с сильным головокружением в первые 5 дней вставать с койки было невозможно. И говорить громко было очень тяжело. Рекс ждал меня, бродя вокруг палатки. 2 дня отказывался от пищи. Не подпускал к себе никого, рычал. Врач посоветовал мне сделать большой мякиш из каши, хлеба, масла и кусочков мяса. Обязательно своими руками. И так как палатка пропахла медикаментами, подержать его, извините, под мышкой, чтобы он втянул в себя запах моего тела и пота. Я все потихоньку проделал, отдал мякиш врачу, тот вышел из палатки, позвал дружка моего по имени Рекс и в отдалении от палатки, положив на камушек мой мякиш, сказал «На! На!» и отошел. Рекс подошел к камушку, понюхал круглый гостинчик, слегка вильнул хвостом и осторожно, не спеша, интеллигентно слопал его. Проблема кормежки была решена, а на 6-й день я сам вышел к другу. Описать встречу не под силу человеку. Нужно обязательно влезть в шкуру преданной животинки. Но как? Как? Он часто-часто замахал хвостом, заскулил, не позволил себе резко кинуться лапами мне на грудь. Он лизнул несколько раз мою руку и все время поскуливал. Он говорил мне что-то, явно успокаивал. Ей-ей, он понимал, что я болен, он сочувствовал мне, он жалел меня, он все время смотрел мне в глаза, он изучал меня. Больше я ничего не могу сказать. Я помню, что еле-еле сдержал слезы. Заметил я еще одно феноменальное качество пса. Ему передавалась степень человеческой напряженности и сосредоточенности. Ему было понятно, это совершенно ясно, понятно, это читалось любым, не только мною, хозяином,
что людям не до него, что они заняты чем-то очень важным, что нельзя им мешать, что обращать их внимание на свою персону нескромно, эгоистично. И никогда в такие минуты не лаял, не приставал с ласками, а если случалось, наши взгляды скрещивались, хвостом, только хвостом посылал немую телеграмму, дескать, понимаю все, желаю удачи, любящий тебя и преданный Рекс. Окончились тяжелые бои за город Кёнигсберг 8, 9, 10, 11 апреля 45 года. Вышли мы к Ужскому заливу. И практически к 1 мая закончили военные действия. Мы, воины, прославленные 5-й гвардейской артбригадой резерва главного командования. И мы получили право на отдых. Расположились в живописном месте под Кёнигсбергом. Разбили палатки, в том числе военторговскую, вот, с прилавком, который предлагал довольно приличный ассортимент всякой всячины. Продавщицу младшего сержанта звали Маша. Несколько раз наведывался я в эту манящую к себе палатку, конечно, в компании с Рексом. Один из моих солдат, я к тому времени носил звание гвардии лейтенанта, опытный в прошлом собаколюб, посоветовал мне натаскивать Рекса на команду «Ищи!» Или, бросив далеко от себя палку, или, дав ему ее понюхать и спрятав где-нибудь, и, дождавшись, когда он ее найдет, требовать принести ее ко мне, палку ко мне, ко мне. По дороге к Маше я постоянно произносил ее имя. «Идем к Маше, к Маше. Маша хорошая». На шнурочке к шее собаки я подвешивал сшитый той же Машей из портянки мешочек. И когда приходили с ним в палатку, просил передние лапы положить на краешек прилавка, с тем, чтобы Маша могла достать руками сумку. Когда это исполнялось, он делался на голову выше продавщицы. Маша доставала заранее положенную в сумку записку с перечнем нужных мне покупок и деньги на их приобретение. Товары из дачи укладывала в сумку и при мне подавала команду «Домой, домой». И я ей вторил «Домой, пошли домой». И так несколько раз. Наконец настал день великого испытания. Я причесал пса, аккуратно бантиком завязал на шее веревочки от сумки, положил туда деньги, список покупок, папиросы, спички, печенье, колбаса, хлеб и так далее, и так далее. И скомандовал: «Ищи Машу! Машу! Ищи Машу!» Как стрела пес ринулся в сторону военторговской палатки. Ровно через 15 минут запыхавшийся, со светящимися от счастья глазами, гав-гавкая, уже на расстоянии 150 метров от меня, Рекс примчался, положил свои лапища мне на грудь, пытаясь меня лизнуть, дождался, когда я освободил его от сумочки и стал демонстрировать какой-то немыслимый танец, кружась вокруг самого себя, подпрыгивая и почему-то рыча, очевидно, от удовольствия, и на протяжении всего этого буйства не переставал следить за выражением моих глаз и вообще моего поведения, требуя разделить с ним праздник победы в сложном деле высшего образования в сфере диалога с человеком, в котором собака мало в чем уступала собеседнику в сообразительности, импровизации, в логике и дисциплине. Рекс окончил вуз. 9 мая 1945 года вся страна праздновала Великий День Победы, а наша бригада в составе большой группы войск шла на войну, так как курлянская группировка войск противника не капитулировала. Шли и ехали мы все, естественно, довольно понурые. Надо было видеть Рекса. Складывалось впечатление, что он осознавал сложность военной обстановки и отлично всех нас понимал. Он был подавлен, нем, очень походил на нас всех. И даже выражение мордочки было адекватным нашим тревожно настороженным лицам. На марше, если не ошибаюсь, в ночь с 11 на 12 мая нам объявили, что курлянская группировка немцев прекратила сопротивление. Началось радостное буйство людей по поводу окончания войны и для них.
по поводу того, что теперь гарантирована жизнь, по поводу того, что впереди мир, семья, дом, рай, одним словом. Тогда, в 45-м году, никто никак не мог предположить, что страна наша так распорядится своей судьбой, что скатится в болото бездарных и преступных распрей людских. Так вот, буйство это выражалось в том, что люди кричали, пели, почему-то некоторые стреляли в покрышки автомобилей, чтобы не двигаться дальше, очевидно, боролись друг с другом, падали на землю. Я, почему не знаю до сих пор, выпил кружку водки, лег в канаву и рычал. Почему, не знаю, не понимаю. Генерал наш, интеллигент, с дореволюционной военной закваской, не позволявший себе ни одного грубого слова, называвший нас господа офицеры, объезжая наши порядки, стоя в Вильюсе и стреляя в воздух из ракетниц, кричал «Ура! Победа!» и добавлял самые, что ни на есть, крепкие нецензурные слова, приведя нас всех в восторг и изумление. Мой старшина Калагов не смог совладать со своим кавказским темпераментом и от счастья, обнимаясь с другом и целуя с ним, надкусил ему мочку уха. Апогей вакханалии счастья, хохочущий солдат с чуть-чуть кровоточащим надкусанным ухом и плачущий, кричащий «Ура!» старшина. Оба держат, как дети на уроках по танцу, друг друга за руки. И на этом фоне мой Рекс, задравший свою физиогномию в небо, бьющий хвостом по земле и по воздуху, вверх-вниз, влево-вправо, влево-вправо, и, как я, рычавший в кювете, он воющий. Ноты воя были не минорные. Он пел, мой друг пел. Не выл, а пел. Он пел радость, он пел победу, он пел человеческий праздник. Рекс оказался еще и композитором. Он пел свою песню, свою красивую, полную добрых собачьих чувств, песню. Годовщину нашей крепкой фронтовой дружбы с Рексом мы праздновали в военном городке Пери, в полусотни километров от Ленинграда. В начале апреля 46-го года я отпросился в Москву, разжалобил там начальство высокое тем, что если не демобилизуюсь из армии до конца месяца, потеряю целый учебный год в училище имени Щепкина при Малом театре, два курса которого я закончил до мобилизации в армии в 42-м году. Через несколько дней вернулся в Пери, имея в кармане все документы для освобождения в срочном порядке от военной службы. Никто из встречавшихся мне по возвращению в воинскую часть не мог знать об этих документах и, естественно, никаких нюансов в общении со мной не проявлял. Все как всегда. Здравствуй, до свидания. И лишь одно существо, не умеющее говорить и писать, мой любимец, однако, все по порядку. Я вернулся. Подошел к двери квартиры, в которой жил. Квартира была коммунальная. Рекса я оставил на попечение добрых соседей, которых он слушался в моем отсутствии. Поднимаясь на третий этаж, слышал приветственный, особо восторженный, с попискиванием лай, явно в мой адрес. Я открыл дверь. Пес в неистовом порыве радости бросился мне лапами на грудь, успел меня облобызать и, глянув мне в глаза, вдруг задержал дыхание, снова часто задышал, попридержал очередной вдох, сник, вяло сбросил лапы с моей груди и понуро залез под диван. Я все понял. Он почувствовал предстоявшую разлуку. Хотите, верьте, хотите, нет, но это так. Вечером за письменным столом я готовил прощальные документы. Мой милый Рекс, потихонечку подобрав, так казалось, свои когти, выполз из-под дивана, подошел ко мне, положил бочком голову на колени
и в упор смотрел на меня. Долго смотрел. Не двигался, от пищи отказался и на ночь снова залез под диван, что раньше никогда не делал. Я всю ночь не спал. Меня встревожило и озадачило необъяснимое собачье предчувствие. Что это? Кто наделил их этой удивительной способностью? Я вспомнил свое детство. В 1937 году наша семья жила в городе Кривой Рог, где отец мой был первым директором Криворожского металлургического комбината. Как-то в начале 1937 года всю ночь печально выла наша собака Джолли, молодая немецкая овчарка, ранее никогда этого не делавшая. Утром арестовали заместителя отца. Отец отправился в Москву на защиту честного, известного в то время человека Чингиза Ильдрыма, своего заместителя. В июле 1937 года однажды ночью Джоли снова печально выла. А днем раздался звонок из Москвы, арестовали отца. Ну, дальше говорить просто печально, да и страшно. Просто страшно. Я уехал из военного городка. Соседи дали слово ухаживать, кормить Рекса. Я оставил друга. Я объясню, почему я решился на разлуку. Я возвращался в Москву в никуда. Скромная моя комната в 12 квадратных метров во время войны была занята. Когда я ее смог бы освободить, я не знаю. Родственники, жившие чрезвычайно скромно, принять меня с собакой, естественно, не могли. Чем кормить собаку в карточной Москве? Проблема сложнейшая. Это не армия, это не общая кухня. Рекс оставался в условиях лучших, чем те, которые ждали меня, студента. Вот лишь эти соображения оправдывали тяжелую разлуку с животинкой. Ну и эпилог. Соседи, которым я оставил Рекса в Пере, позже рассказывали. Несколько раз бегал Рекс на железнодорожную станцию, ждал электричку, высматривал меня. Его приводили на поводке домой, но на следующий день он снова сбегал на станцию. Худел, почти ничего не ел. Кто-то посоветовал сдать его в школу сторожевых собак при МВД. Учился он плохо, зачах и ушел вскоре из жизни.

Я до сих пор чувствую себя виноватым в том, что не взял его в Москву. Несмотря на то, что легче ему не было бы, так я считал. А теперь с уверенностью могу сказать, что, конечно же, ему было бы легче, потому что дружба и преданность выше всяческих благ и для собаки, и для человека. Прости меня, Всевышний, прости меня, любимый пес, если я поступил в чем-то не так. Рекс, я уверен, ты слышишь меня.

Из всех воспоминаний о войне в основном я извлекаю лишь то, что имеет отношение к добру, к человеческой дружбе. А основа дружбы – это способность сопереживать и сострадать. Без этих подарков Бога людям не существует дружбы. Если человек говорит о том, что дружба – надуманное свойство людей, это означает, что он обделен подарками Бога, что он грешен, что он в лапах сатаны. В страшной войне добро – сильнейшее оружие. Странная формулировка, да? Нет, не странная. Когда ощущаешь доброе к тебе расположение солдат, начальства, пишущих тебе письма, о, это так помогало побороть в себе страх, сомнение, удваивало и духовные, и физические силы, если хотите, обязывало быть мужественным. Вообще на войне трудно было быть плохим. На войне человек как на рентгене. Мальчишкой я отчаянно завидовал своему отцу, который во время гражданской войны был награжден 2 орденами Красного Знамени, а потом уж позже и орденом Ленина. На его гимнастерке во время войны красовались 4 ромба. В пору первых свиданий со своей школьной подружкой Надюшей, когда на двоих делилась одна порция мороженого, когда первые поцелуи, любовные письма, я сетовал на то, что не смогу быть в ее глазах таким же героем, как отец, что не смогу получить такие же награды, чтобы заслужить еще большее уважение Надюши и покорить ее окончательно. Не смогу, так как никогда больше не будет войны. Я ошибся. 22 июня 1941 года началась страшная война. А 22 июня 1942 года я был призван в армию и зачислен в ряды курсантов Смоленского артиллерийского училища, эвакуированного в маленький уральский городок Ирбит. До призыва учился на 2-м курсе театрального училища имени Щепкина, и факт моей принадлежности к искусству усложнил мою военную жизнь. Занятия приходилось совмещать с большой работой в художественной самодеятельности. Чего греха таить, на самодеятельность уходило значительно больше времени, чем на изучение артиллерии. В январе 43-го более 700 молодых людей, стоя в строю и затаив дыхание, слушали приказ о присвоении им офицерских званий. Всем было присвоено звание лейтенант, лишь мне одному младший лейтенант. Вот что наделало со мной художественная самодеятельность.

0: Под городом Коломны есть местечко, где во время войны формировались и готовились к отправке на фронт разного рода части, в том числе и наша знаменитая 1-я артиллерийская бригада резерва главного командования. 44-й год. Я младший лейтенант, командир взвода. В моем подчинении 17 человек. Среди них заряжающий, рядовой Багаев. На одной из утренних перекличек во время построения Багаев на свою фамилию не отозвался. Исчез. Искали, искали, уже вечер, а Багаева нет. История неприятная, очень неприятная. И доложить командиру своего дивизиона я обязан. Тот, в свою очередь, докладывает командиру бригады. Ночью меня вызывают в штаб. Командир бригады полковник Гудзюк Сергей Петрович выслушал мой доклад и говорит: что хочешь, делай, но найди. На следующее утро Багаева нет. Надо ехать. Оформляя документы, беру с собой ординарца Дергунова, едем на родину Багаева, приезжаем в его родной город, обращаюсь за помощью к военкому, тот поднимает документы, узнаем адрес матери Багаева, едем к матери, военком дал нам лошадь, телегу, возницу, приехали. Так, мол, и так, мамаша, ваш сын дезертировал из счастья, она в слезы. Боже мой, это я виновата. Мой сынок был влюблен в девочку, потом его в армию забрали, а ее силы черные заколдовали. С попом стала жить, с местным. Вскоре поп умер. Я сыну об этом-то и написала. К вам, воинскую часть. Он, наверное, всполошился. У нее он. Наверное, у нее. Это я виновата. Не надо было ему писать. До поповского дома несколько километров. Дом около церкви, немного в стороне от села. Хороший, добротный. Света в окнах нет. Ушел Багаев из счастья с автоматом. Так что шутки плохи. Черт его знает, как он настроен. Рассвет. Говорю Дергунову: давай из автомата очередь, выше дома. Дергунов стреляет, свет не зажигается. Давай еще. Зажегся свет. Проходит минута, другая. И затем все как в сказке. Открывается дверь. И в проеме появляется она. Красавица дива дивная. Распущенные светлые волосы ниже плеч, длинная полотняная рубаха, падающий из горницы свет контражуром вычерчивает фигуру. Удивительное, нереальное, волшебное зрелище. Спрашивает, что ему будет? Да ничего не будет, говорю довольно грубовато. Пускай автомат отдаст, оденется и едет со мной. Даю слово, честное офицерское слово, что ничего ему не будет. Мне бы было бы, если бы не нашел его. Сослали бы в штрафную роту. И его потом, конечно. А сейчас пусть одевается. Автомат только сначала вынеси и патроны.
1: Ушла. Через 5 минут снова появляется. В руках, словно поднос с хлебом и солью, несет автомат с патронами. Спускается к нам с крыльца. Говорю, пусть поскорее собирается. Скажи, чтоб не дрейфил.
0: Ждем.
1: Ладно, говорит, ждите, сейчас, сейчас. Ушла в дом, закрыла дверь, сидим на телеге, ждем. Деталь. Она вошла в дом, через несколько минут погас свет. Ждали 30 минут. Курили, не разговаривали. Наконец появился. Дальше, как в немом фильме. Я не сказал ему ни одного слова. Ехали молча. Багаев сидел в конце телеги спиной к нам. Приехали к матери, она вышла во двор, подошла к сыну, да как, влепит ему пощечину. Заплакала и тут же стала целовать его. Никаких слов! Потом погладила его и, утирая слезы, ушла в дом. Молча доехали до военкома, сдал я лошадь на вокзал и в часть. К вечеру добрались до расположения. На все про все ушли сутки. Чем кончилось? Утро следующего дня, перекличка. Иванов, я, Петров, я, Багаев, я. Велел матери написать, что все обошлось. Воевал Багаев очень хорошо. В середине 50-х годов, когда я стал появляться на экране, очевидно, был узнан Багаевым в каком-то фильме. На Мосфильм на мое имя пришло письмо, в котором он сообщал, что женился на девчонке, которая вам известная. Стал папой. Мать свою похоронил и до сих пор чувствует себя виноватым за доставленные неприятности, но в конце оправдался. Не махнул бы тогда домой, счастья не нашел бы.

Третий Белорусский фронт. Я уже в другой бригаде, в 5-й гвардейской. Такой же знаменитый, тоже резерва главного командования. Убили командира батареи управления. И меня временно, пока не прибыл новый, послали ею командовать. Должность капитанская. А я был лейтенантом. Но, по-видимому, никого пограмотнее, что ли, не нашли. В батарею управления входили переводчики, разведчики, отделение тяги, отделение строителей наблюдательных пунктов, хозяйственные службы, радисты, саперы и так далее. Проходит дня 3-4 после назначения, вызывает меня начальник политотдела дивизии подполковник Якимюк, украинец. Вот что, Евгений, значит, приехали до мене друзья такие гарные. Требуется трошки посидеть, понял? Так что принеси мне жбанчик водки. А жбанчик водки – это 20-литровая канистра. Я был молод и довольно ретив. Товарищ гвардии подполковник, я не могу этого сделать. На продовольственном пункте у меня все распределено, расписано. Мне постограмм на разведчика дали, постограмм строителям. Что вы, это же скандал будет. Ну хорошо, я тебе в другой раз, значит, говорю, что до меня приехали хлопчики, дуже гарные, понимаешь? Треба немного посидеть, выпить. Принеси жбанчик водки. Ну не могу я, товарищ гвардии подполковник. Ведь я потом буду отвечать, что же вы мне ставите в такое положение? Ну хорошо, я тебе у третий раз прошу, значит, до мене приехали гарные хлопчики, лейтенант Вестник, понимаешь ты, ну треба ж банчик водки. Иду ва-банк. Не могу, товарищ гвардии подполковник, это воровство. Правильно, Евгений, правильно, молодец. Правильно, спокойно улыбнувшись, говорит Якимюк. Воровство, но в каких условиях, дорогой мой? В трудных условиях Великой Отечественной войны. Принеси. Я, конечно, принес. Через день он мне все вернул. Зря я волновался.

На фронте случился грех. Ударил человека. Признаюсь, ударил за то, что не выполнил мой приказ. Солдату, по моему приказу, надо было взять катушку с ниткой, так мы называли телефонный провод, и под обстрелом довести эту нитку до командира пехотной части, обеспечив тем самым мою с ним связь. Времени на исполнение давалось 20 минут. Проходит 20 минут, связи нет, проходит 25, связи нет. Понимаю, что дело очень плохо. Дело пахнет гарью, как мы говорим. За отсутствие связи меня по головке не погладит. Беру машину, еду по нитке, держа ее в руке. Оказалось, мой солдат в связи сидит под деревом, трясется. Последние 15 метров преодолеть не смог. Явно испугался. Очень сильный обстрел. «Ты что же это делаешь?» — кричу ему. «Живот заболел», — отвечает. Выхватываю пистолет, но тут же спохватился. Понял, что чересчур. И, ну, словом, ударил я человека пистолетом. У меня не ладились отношения с замполитом нашего полка. Случай позволил ему устроить надо мной офицерский суд. За рукоприкладство

написано? И в штрафную роту, значит. Так, товарищ капитан, а что написано в уставе за невыполнение приказа командира в боевой обстановке? Расстрел на месте? Так. А что він зробив? Ударил. Ага. Давай еще разок. Что зробив лейтенант Вестник? Ударил солдата. А что він должен был зробить по уставу за невыполнение приказа? Расстрел на месте. О! Так, давай, значит, у третий раз. Что зробив наш лейтенант Вестник, гвардии лейтенант? Он ударил солдата. Так, а что він должен был зробить согласно уставу Советской Армии? Расстрел на месте, отвечает взмокший капитан. О! Значит так. Товарищ капитан, я объявляю вам выговор за незнание устава Советской Армии, а гвардии лейтенанту Вестнику объявляю благодарность за сохранение жизни боевой единицы в лице солдата Советской Армии. Вы свободны, а ты, Вестник, останься. Он перевел меня в другую часть. На всякий случай. Мало ли что могло случиться. Спасибо, Якимику.

Мне 22. Перед штурмом Кёнигсберга. Передовая. Из каждого окопа есть выход в сторону противника. Выход из нашего окопа простреливался немецким снайпером. И лежало там два трупа. Мне срочно понадобилось пройти в соседний окоп. Миновать простреливаемый выход невозможно. Что делать? Я прекрасно знал, что снайперская винтовка укреплена на подставке и упирается в плечо снайпера. А после выстрела, хочешь не хочешь, она немного смещается, как смещается после каждого залпа орудие, и их приходится каждый раз возвращать в исходную позицию. У снайпера на поправку прицела тратится, 5-6, 10 секунд. Зная прекрасно это свойство, снимаю с головы фуражку и бросаю в выход из окопа. Снайпер рефлекторно спускает курок. Я увидел, что пулька ударилась в тыловую часть окопа. И рванулся через опасную зону, проскочил, да еще успел послать: «Снайпер, у вас душный поцелуй». Успел. Подобные фортеля только для молодых.

Станция Голутвин под Коломной. Никто из нас перед отправлением на фронт не знал, куда мы едем. Знали день погрузки, знали, кто в каком вагоне едет. Все знали, кроме направления. Командир бригады не знал. Полная секретность. Настал день отправки. Разместили нас по вагонам. Офицеры в одних, солдаты в других. На платформах пушки, прикрытые брезентом. Едем. Подъезжая к Ленинграду, стали догадываться, что нас ждет или Ленинградский фронт, или Карело-Финский. Остановились на станции Шаткуса. Ясно, мы на Карело-Финском. Ясно, будем форсировать реку Свирь. Форсировали, добрались до города Оланец. В Оланце в штабе удравших финнов обнаружили документы. В них нашли донесение, что такого-то числа первая гвардейская бригада под командованием полковника Гудзюка в составе такого-то количества офицеров, такого-то количества орудий, полков, дивизионов, батарей и так далее, отправляется со станции Голутвин. Далее исследовали характеристики на всех офицеров бригады. Я нашел характеристику и на себя. В характеристике было написано, что я молод, курю, позволяю себе выпить, темпераментный, впечатлительный, что у меня неоконченное театральное образование. В донесениях был расписан не то что по дням, по часам наш маршрут следования. Указано, где и когда будет происходить разгрузка. Указана поставленная перед бригадой боевая задача. Мы ничего не знали, а финны знали все. Понятно, что донесение мог сделать только работник генштаба нашей армии.

Восточная Пруссия. Сидим с ординарцем Дергуновым в доме. Налаживаем связь. Вдруг делается на сердце как-то тревожно, как-то, ну,

не по себе. Дергунов, пойдем отсюда. Собирай рацию, скорее. Отошли от дома метров 100, сели на землю, закурили. Через 5 минут дом взлетел на воздух. Вечером при свечке написал матери письмо и закончил его словами: «Мама, меня не убьют». И вот не убили.

С большой осторожностью под самым носом у противника строим наблюдательный пункт для проведения предстоящей операции. Вызывает к полевому телефону. Срочно явитесь в штаб бригады. Снять меня с важной работы командование могло только при чрезвычайных обстоятельствах. Что случилось? Оставляю вместо себя заместителя, даю инструктаж, пробираюсь к своему Виллиусу, замаскированному неподалеку, и через 30 минут докладываю своему начальству. Товарищ гвардии подполковник, гвардии лейтенант Вестник, по вашему приказанию, прибыл. Подполковник ничего не объясняет, лукаво улыбается, приказывает немедленно помыться, побриться, почиститься и срочно отправляться к начальнику штаба армии. Молниеносно привожу себя в порядок и на Виллиусе мчусь. Дальше, приезжая, докладывает. Товарищ генерал-майор, гвардии лейтенант Вестник и т.д. Срочно идите вон тот дом, приказывает генерал. Там все сами увидите, узнаете и поймете. Огромный холл забит офицерами, солдатами. Идет спектакль. Смотрю на сцену. Что такое? Не верю своим глазам. Неужели они, да-да они, Борис Кордунов, Галя Спирантова, Метельцев, они наши, щепкинцы? Спрашиваю соседей, что за театр? Малый? Нет, не малый, фронтовой. Ребята знали, что я на Третьем Белорусском фронте. Выяснили, где я сейчас, поговорили с моим начальством. Начальство разрешило меня вызвать. И вот сижу в душном зале, смотрю на сцену и реву. На меня смотрят, как на идиота. Пьеса смешная, все смеются, а я реву. Реву от счастья, от внимания, проявленного ко мне. Реву, и все тут. Незабываемый вечер. Уже кончалась война с фашизмом. Мир понял, что Гитлер ее проиграл. И вот первый комик мира написал фюреру письмо. «Адольф, я прощаю тебе, что ты любишь сосиски с тушеной капустой, так же, как и я. Я прощаю тебе, что ты любишь фаэтон больше, чем лимузин, так же, как и я. Я прощаю тебе, что ты любишь брюнеток больше, чем блондинок, так же, как и я. Но я никогда не прощу тебе, что весь мир смеется над тобой больше, чем надо мной». Чарльз Спенсер Чаплин. Я не знаю, факт ли существование такого письма или выдумка. Не знаю. Я не знаю, в какой стране и кто придумал этот текст, если письмо не факт. Но я хочу только сказать о том, что такое письмо – мудрое создание человеческого высочайшего юмора. И я счастлив, что вспомнил о нем и получил возможность закончить текстом этого письма мои коротенькие, очень и очень неполные воспоминания в рамках ограниченного радиовремени.

И в заключение мне очень хочется сказать буквально несколько слов молодым людям. Я понимаю вас, вам трудно только позитивно или, пользуясь современной избитой терминологией, однозначно размышлять по поводу выигранной нами адской войны. Вы знаете, не стоит тратить энергию и время на то, чтобы оценивать то так, то этак, то, что сделали мы старшие. Не надо пилить опилки. Надо лишь поверить тому, что воевало большинство из нас чистыми сердцами и совестью. Надо обязательно поверить тому, что все свои силы люди должны тратить на единение во имя того, чтобы не повторился тот кошмар, в котором под грохот моторов, металла и огня скрежетала чудовищная, неописуемая мешанина лжи и героизма.

0: прозвучала передача «Когда вспоминаю войну». Своими воспоминаниями поделился артист Евгений Весник. Над передачей работали Роза Смирнова, Ольга Троцевская, Надежда Габуния, Любовь Кравченко, Галина Белолипова и Нина Голубева. Дорогие друзья, примите наши самые искренние поздравления с замечательным праздником Днем Победы.
1: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и была у него дочка. Говорит она раз отцу: «Прикажи, батюшка, крикнуть клич, пусть к нам едут со всех сторон молодцы. Они будут загадывать загадки, а я буду отгадывать. Чьи загадки отгадаю, тому голову рубить. Чьи не отгадаю, за того пойду замуж. Пускай хоть последним пастухом будет». Согласился царь. Кликнули клич, съехались со всех сторон молодцы, каждый со своими загадками. Начнет какой из них загадывать загадку, а царевна не дослушает и кричит: «Знаю, знаю!» И сейчас же отгадку скажет. Возьмут молодца, срубят ему голову. Столько погубили народу, что и не сочтешь. А жил в том царстве-государстве старик. У него было 3 сына. Младшего Иванушкой звали. Вот Иванушка услыхал, что царевна даром людей губит, и говорит отцу: «Отпусти, батюшка, пойду я к царевне загадки загадывать. Мои-то она вось не отгадает». «Куда тебе, дурачок? Вон братья и поумнее тебя, да и то не идут. Сиди уж лучше дома, голова-то целее будет». «А что мне братья?» — отвечает Иванушка. «У них свой разум, а у меня свой. Благословляй в путь дорогу». Нечего делать, отпустил старик Иванушку. Сел Иванушка на старую клячу-водовозку и поехал. Видит, на дороге ржавое копье лежит. Поднял он это копье и поехал дальше. Ехал он, ехал, смотрит, забрался бык в овес. Ест да топчет его. Слез Иванушка с лошади, вырвал пук овса, махнул им, как кнутом, и выгнал быка из овса. Выгнал и говорит: «Вот и первая загадка есть». Поехал он дальше. Смотрит, навстречу ему по дороге змея ползет. Иванушка заколол ее копьем и говорит: «Вот и другая загадка есть». Долго ли, коротко ли? Подъехал он к реке и думает: время уже позднее, нельзя дальше ехать, надо здесь ночевать. Отпустил он свою лошадь на траву пастись, а сам улегся в старую лодку, что была у берега привязана, и заснул. Утром Иванушка проснулся, видит, на воде пена собралась. Снял он с воды пену, умылся, подошел к своей лошади и утерся ее гривой вместо полотенца. «Вот, — говорит, — и третья загадка есть». Сел он на лошадь и поехал дальше. Приехал к царскому дворцу и говорит: «Ведите меня к вашей царевне, буду ей загадки загадывать». Привели его. Загадал он первую загадку. «Ехал я к вам и вижу, возле дороги добро, а в добре добро бродит. Взял я добро, да добром-то добро из добра и выгнал. Какая ваша отгадка будет?» Царевна думала, думала, никак отгадать не может. Схватила она толстую книжку, стала искать в ней отгадку. Нету в книжке такой отгадки. Говорит царевна отцу: «Пусть он мне еще какую другую загадку загадает. Я разом обе разгадаю». Загадал Иванушка и вторую загадку. «Ехал я к вам Вижу на дороге зло. Взял я зло, да злом зло и ударил. Зло от зла смерть приняло. Какая ваша отгадка будет?
2: Царевна опять схватила книжку. Искала, искала в ней отгадку, не могла найти. Пустилась она тогда на хитрость. Пусть, говорит, он и третью загадку загадывает. Мне что одну, что три разгадывать.
1: Загадал Иванушка и третью загадку. Поехал я дальше, и застигла меня в пути темная ночь. Остановился я ночевать. Лег спать ни на небе, ни на земле, ни в избе, ни на улице, ни в лесу, ни в поле. Утром проснулся, умылся ни росой, ни водой, утерся ни тканым, ни вязаным. Какая ваша отгадка будет?
2: Царевна уж и за книжку свою не хватается, знает, что не найти в ней отгадки. Говорит она царю: ой, батюшка, у меня сегодня головушка болит, мысли помешались, я завтра отгадаю.
1: Царь велел отложить отгадки до завтра. Отвели Иванушку на ночь в комнату, велели никуда не уходить. Достал он краюшку хлеба, сидит и уплетает ее.
2: А царевна места себе не находит. Неужели, думает, придется за мужика замуж выходить? Сколько загадок отгадано, сколько голов отрублено. Короли и принцы ничего поделать не могли, а тут мужичишка-лапотник верх надо мною взять хочет. Выбрала царевна верную служанку и подсылает ее к Иванушке. Поди, говорит, выведай у него отгадки, обещай ему и золото, и серебра, чего угодно, ничего не жалей. Пришла служанка к Иванушке, стала выспрашивать, выведывать, сама ему и золото, и серебра обещает, а Иванушка говорит:
1: на что мне ваше золото, серебро? Не затем я сюда ехал. Пусть царевна мои загадки отгадает.
2: Вернулась служанка к царевне ни с чем.
1: Так и так, говорит, не берет он золото, серебро. Требует, чтобы ты загадки отгадала.
2: Рассердилась царевна. Не знает, что и делать. И загадки отгадать не может. И замуж за простого мужика идти не хочет. Думала она, думала, и надумала недоброе дело. Утром, когда все собрались, вышла царевна и говорит:
1: я своему слову хозяйка. Загадки отгадать не могла. Пойду за Ивана замуж. Готовьте все к свадьбе. Обрадовались все. Наконец-то перестанут молодецкие головы рубить. Приказала царевна Иванушку к себе в горницу просить, хочет с женихом побеседовать, пряниками да винами сладкими угостить. Иванушка пришел, усадила его царевна за стол, стала потчевать, а сама незаметно ему в чарку сонного зелья подсыпала. Выпил Иванушка и крепко заснул.
2: Тут царевна позвала свою верную служанку и велела увести Иванушку подальше, да бросить в топкое болото, чтобы ни слуху, ни духу больше не было. Отвезли Иванушку и бросили его в болото, в самую трясину. Трое суток спал Иванушка в болоте. Пробудился он, огляделся и говорит:
1: как это я в такое недоброе место попал?
2: Вспомнил он, как его царевна угощала, потчевала, своими руками вина подливала, и догадался, кто его в трясину на погибель бросил. Стал Иванушка из болота выбираться. За кочки, за корень хватается, еле вылез. Пошел он к речке, вымылся и побрел, куда глаза глядят. Шел он долгое время, и забрел в дремучий лес. Бродил, бродил по лесу, и захотелось ему есть. Смотрит, стоит на лесной полянке яблоня, спелыми, румяными яблочками увешана. Сорвал Иванушка яблоко, съел, и в тот же миг выросли у него на голове рога. Большие да тяжелые, голову к земле клонят. Пошел Иванушка по лесу, рогами за деревья цепляется. Долго ли, мало ли шел, увидел другую яблоню. Яблоки на ней висят невиданные, сквозь кожицу семечки видно. Остановился он возле этой яблони и думает: что будет, то и будет, съем-ка яблочко. Сорвал он яблочко, съел, и в ту же минуту пропали у него рога, а сам молодцем да красавцем стал лучше прежнего. Ну, думает Иванушка, проучу я эту царевну, не захочет она губить да обманывать добрых людей. Нарвал он яблок с обеих яблонь, и рогастых, и целебных, и пошел в город. Пришел он к царскому дворцу, пришел и давай громко покрикивать: «Яблоки сладкие, яблоки вкусные, яблоки румяные! Кому сладкие яблочки, кому сладкие яблочки?» Услышала царевна, посылает свою служанку: «Поди, узнай, подлинно ли сладкие яблочки он продает». Побежала служанка, спрашивает: «Эй, купец молодец, а не кислы ли ваши яблочки?»
3: «Извольте, сударыня, попробовать», отвечает Иванушка и подает ей яблочко.
2: Съела служанка это яблочко и такой красавицей стала, что даже царевна не узнала ее, когда она во дворец вернулась.
4: «Да ты ли это?» спрашивает. «Была ты чернявой да рябая, а теперь лучше меня стал. Как это случилось?»
5: «Я самая.
2: Я от яблочка такое сделалась».
5: «Ой, ступай скорее, купи мне этих яблок».
2: Сбегала служанка, купила яблок и принесла их царевне. Царевна выбрала самое румяное, самое крупное яблоко и сейчас же съела его. И только съела, выросли у нее рога до потолка, большие да тяжелые. Служанка глянула на нее, испугалась, побежала скорее к царю. Прибежал царь, затрясся от страху. А царевна говорит:
4: «Да не бойтесь вы, папаша, я ваша дочь». А сама плачет, заливается. И царь плачет, и царица. Срам! Срам, что делать? Как на глаза иностранным государям показаться? Забегали тут все, заохали, а поделать ничего не могут.
2: Уложили царевну на кровать, а над кроватью велели плотникам полки сделать, чтобы рога на них положить. Лежит царевна на кровати, сама охает, причитает: «Ох, теперь мне не на люди показаться. Не замуж выйти». Созвали лекарей. Принялись лекари парить, да пилить рога. Ничего не могут поделать. А Иванушка тем временем привязал бороду, нарядился лекарем.
3: «Нет ли лекарю работы? От всяких хворей лечу, от великих болезней избавляю».
5: Услышала это царевна и говорит своим служанкам: «Ой, зовите скорее этого лекаря, может, он меня от рогов избавит». Бросились служанки за лекарем, привели во дворец, сам царь. «Рога до самого потолка. Если вылечишь ее, награжу и выдам царевну за тебя замуж. А как состарюсь, поставлю тебя на свое царское место».
3: «Прикажите хорошенько вытопить баню и отвезти туда царевну. Там я ее лечить буду, отпарю ей рога».
2: Царь говорит: «Что хочешь, проси, все дам, озолочу тебя».
3: Золотить меня потом будете. Сначала вылечить надобно. Одно только требую. Пусть возле бани музыка погромче играет. Барабаны бьют, пушки палят. А без того у меня лечение не получится.
2: Царь говорит, что прикажешь, то и будем делать.
3: Ну, тогда выводите царевну.
2: Стали выводить царевну. Она в дверь пройти не может. Рога не пускают. Царь кричит, разберите простенок. Разобрали простенок. Вывели царевну. Хотели было в карету усаживать, а кони увидали ее, заржали, затопали копытами со страху и бросились бежать. Запряглись в карету солдаты и повезли царевну. Привезли к бане, вывели. Тут музыка заиграла, в барабаны бить стали, из пушек палить. Отослал Иванушка всех слуг прочь. Схватил царевну за рога и давай ее выспрашивать. За какие плохие дела у тебя эти рога выросли? Повинись, не обижал ли кого, не обманывал ли?
5: Батюшка лекарь, отвечает царевна, я никого сроду не обманывала, не обижала, только одни добрые дела делала.
2: Взял Иванушка прут, хлестнул царевну и опять спрашивает.
3: Повинись, не обижала ли, не обманывал ли кого?
2: Царевна все никак не признается. Говорит ей Иванушка,
3: до тех пор не отпущу, пока правду не скажешь.
2: Испугалась царевна, говорит, виноват, батюшка лекарь. Велела я одного мужика в болото топкой бросить. Только разве это можно за грех считать? Ведь это простой мужик. Снял Иванушка бороду и спрашивает, смотри, не тот ли я мужик? Глянула на него царевна, да как закричит.
5: Слуги, солдаты, стражи, хватайте его, в тюрьму тащите!
2: А музыка играет вовсю, барабаны бьют, пушки палят. Разве услышишь, как она зовет? Видит царевна, не бегут к ней на помощь. По-другому заговорила.
5: О, говорит, смилуйся надо мной, Иванушка, избавь меня от рогов этих, выйду за тебя замуж, любить буду, сам царем станешь.
2: Ну нет, не нужна ты мне, отвечает Иванушка, за твой обман да за злодейство будешь ты эти рога всегда носить. Сказал, да ушел. Только его и видели.
6: Герман Балуев и Александр Гельман. Вызывается Крижевский. Пьеса-репортаж. Комитет комсомола машиностроительного завода. Здесь происходит действие пьесы. Вернее, еще не происходит, а вот-вот начнется. Во главе стола для заседаний Слава Набережных, секретарь комсомольской организации завода. Ему 26 лет.
7: Так, ну, в общем, у нас все готово. Все собрались. Директор уже идет сюда, придет и будем начинать.
8: Костя Крижевский, главный герой, не обращая внимания на неудовольствие Славы, болтает по его телефону.
9: Я передумаю? Да я еще в жизни никогда не передумал. Поедем обязательно. Ну что, ну, все будет. Да. Все как запланировано, да.
8: Косте 18 лет. Он вызван в комитет комсомола для важного дела. Нет, не персонального, но что-то в этом роде, кажется.
9: Ну так, а я же не мог неделю назад предвидеть, что меня как раз сегодня пригласят на это мероприятие. Да не-не-не, нет, ну что ты, ну, да нет, я, ну, задержусь на час максимум. Да ну, Славик, на час, Слав, а Слав? Вот тут Слава Набережных голову дает на отсечение, за час, говорит, кончим.
10: Любопытно.
8: За столом немного поодаль сидит Николай Орлов, токарь, наставник Крижевского. Ему 25 лет. Это гордость завода, передовик. Орлов углубленно читает журнал «Техника молодежи».
10: Смотрите-ка, в центре Москвы, на Таганке, пробурена скважина для добычи минеральной воды.
11: Ничего необычного. В Кунцево, на территории Кунцевской больницы, добывают минеральную воду.
10: Что вы говорите?
11: Да. Ученые вообще считают, что минеральная вода везде есть, только на разной глубине.
8: А это Маргарита Никифоровна Трегубович, молодая учительница, бывший классный руководитель Кости Крижевского.
12: Будьте добры, пепельницу передайте.
10: Пожалуйста.
8: Да, мы не назвали Мазина, Эвальда Александровича, начальника цеха, где работает Крижевская. Это он. Мазину 36 лет.
12: Слав, ну вы уверены, что директор придет?
7: Да, мне сказали, что он уже вышел.
8: Входит директор завода «Коломеец».
13: Ну все.
10: Здравствуйте, Ольга Евгеньевна.
13: Не могу больше, все, ждите.
8: «Коломеец» молча проходит вдоль стола, садится на оставленное ему возле Славы набережных место. Не взглянув ни на кого из присутствующих, он раскрывает принесенную с собой папку и углубляется в изучение каких-то документов.
7: Так. Ну так что, товарищи? Все в сборе. Так что, будем начинать? Валерий Григорьевич.
14: Ради бога.
7: Костя, встань.
8: Костя даже не шелохнулся.
7: Костя, ведь это я к тебе обращаюсь.
13: А может, ничего не случится, если я послушаю сидя? Я уж и настоялся сегодня у станка.
7: Костя, мы все ждем, когда ты встанешь.
11: Костя.
8: Костя лениво встает, стоит сгорбившись, заложив руки в карманы.
7: Руки, пожалуйста, вынь из карманов.
8: Костя резко садится.
13: Ну, давайте по делу-то, или я пойду тогда, что ли?
7: Костя, тебя просили встать.
10: Ну, простите, не понимаю. Мы зачем сюда пришли? Поговорить с Костей, так? Пожалуйста, а сидит, стоит ли, разница небольшая.
13: Это, по-моему, большая. По-моему, большая. Будьте добры, ваш стул. Крижевский.
8: Костя поднялся. Мазин отставил его стол в сторону и вернулся на место. Костя остался стоять. Он хотел было опять сунуть руки в карманы, но не решился.
7: Товарищи, на нашем заводе есть категория молодых, я бы сказал, даже очень молодых людей, судьба которых нас чрезвычайно волнует. Этих молодых людей не так уж много, но имена их хорошо известны и мастерам, и начальникам цехов, и нам в комитете комсомола. Главная отличительная черта этих юнцов – безразличие к интересам производства. Именно они пополняют ряды прогульщиков и бракоделов. И я не открою секреты, если я скажу, что мы совершенно недостаточно занимаемся этой категорией молодежи. Ну, вы, естественно, возразите мне, как же так? Разве мы их не упрекаем? Разве мы не говорим им, мальчики, что же вы делаете? Это же нехорошо. Разве мы не даем им выговора? Разве мы не грозим лишить их премии, которую, кстати, они и так не получают? Да? Да, мы упрекаем и стыдим и грозим. Но я пришел к выводу, что этого совершенно недостаточно.
14: Пожалуйста, имейте в виду, что я в вашем распоряжении 40 минут. Только 40 минут.
7: Хорошо. Хорошо, Валерий Григорьевич, я учту, я буду краток. Неужели мы, взрослые, умные люди, не в состоянии с ними разобраться? Что, мы не в состоянии выяснить, что мешает им стать порядочными, уважаемыми и себя уважающими людьми? Я считаю, в состоянии. Но при одном условии, что к этим разборам будут привлечены самые авторитетные товарищи, и что эти товарищи отдадут разбирательству столько времени, сколько оно потребует. Вот эти беседы я предлагаю назвать большими разговорами. Большой разговор, то есть такой разговор, который запомнится человеку на всю жизнь. И вот сегодня мы открываем наш первый большой разговор. Я допускаю, товарищи, что такую форму воспитательной работы поддержит даже обком.
14: Одну минуточку, товарищи. Прошу прощения. Ксения Алексеевна. Найдите мне, пожалуйста, Марка Владимировича. Я подожду. Угу. Да, значит, Марк Владимирович, я так и не дозвонился Кропоткину в Москву. И очень прошу тебя. Он сейчас в английском посольстве, оттуда поедет в госстрой. Ну, наверное, уже поехал. А часов 18 должен быть у себя в министерстве. Да, потому что у него 18:15 назначено совещание по Дальнему Востоку. Так вот я тебя очень прошу, надо его перехватить до этого совещания. скажи ему буквально следующее. Во-первых, что мы извиняемся, но поскольку в главке безобразно тянут, вынуждены обратиться. Объясни, есть возможность построить общежитие для завода в центре города, почти на Невском проспекте. Нужно срочно включить в титул, иначе мы прохлопаем. Да я буквально зубами держу этот участок. Пообещай ему, если с общежитием решится, мы снимем вопрос о нехватке рабочей силы. Все понял? Кстати, запиши телефон. Да, это министерского буфета. 132, да, 17, 15. Он наверняка зайдет выпить чашечку кофе. Вот попробуй там его и перехватить. Да, если почувствуешь, разговор как-то не так складывается, сразу подключай меня. А я в комсомоле. Угу. Ну все. Продолжайте, товарищ.
7: Так. Ну что же. Наш первый большой разговор получается весьма представительным. Сегодня у нас даже директор завода. Мне, правда, стоило большого труда заманить сюда Валерия Григорьевича, но это, как говорится, уже история. Я очень рад, что здесь присутствует инженер Мазин, непосредственно начальник Рижевского. Замечательный наш фрезеровщик и наставник Рижевского Николай Орлов, который не жалеет усилий, чтобы сделать из него хорошего токаря и, по возможности, приличного человека. Присутствует здесь и бывшая учительница Рижевского, преподавательница литературы Маргарита Никифоровна Трегубович. Мы приглашали сюда и отца Рижевского. Я лично с ним разговаривал по телефону, он мне сказал буквально следующее, то есть я не преувеличиваю. Чего это я должен ходить? Вы что, сами, что ли, не можете разобраться? Да, как видите, родители нам доверяют. Ну, а теперь позвольте мне познакомить вас с некоторыми фактами рабочей биографии Константина Крижевского. За... Костя, ты у нас сколько на заводе-то месяцев?
15: Допустим, 8.
7: Правильно. Правильно, Костя, 8. Так вот, за 8 месяцев пребывания на нашем заводе Крижевский успел совершить 5 прогулов общей сложностью 14 дней. Устроил взрыв в конторке мастера. Сорвал своей болтовнёй рабочий день бригады револьверщиц. Устроил в раздевалке ночлежку. И спал там вместо того, чтобы работать. И, наконец, последний случай, о котором, по-моему, просто уж знает весь завод. Ответственнейший заказ... Вал для турбины, над которым трудился весь цех месяц, Крижевский пустил в брак. И чтобы вы поняли, товарищи, о ком здесь идет речь, один нюанс. Зная, что вал запорот и никому об этом не сказав, Крижевский спокойно пошел домой, и, как выяснилось впоследствии, в этот вечер был на танцах.
16: Да, и до того дошел, что даже ел мороженое, пломбир.
11: Костя.
7: Да. Не в твоем положении, Костя, а стрить. Ну вот, товарищи, в основном такие исходные позиции нашего сегодняшнего разговора. Я думаю, мы начнем с Крижевского. Давайте послушаем его. Или, может быть, имеются какие-то другие предложения?
16: Есть предложение. У меня есть деловое предложение. Уволить Крижевского и разойтись по домам.
11: Уволить. Ну да, уволить, разойтись по домам, хоккей смотреть, да?
16: Милая девушка, смотреть хоккей, особенно с канадскими профессионалами, уверяю вас, и полезней, и приятней, чем на вашего бывшего ученика.
11: Разумеется.
16: Да. Вот он у вас нечаянно не был гордостью класса?
11: Но вы же понимаете, что, уволив Костю, вы фактически просто пошлете его на другой завод. Но это все, чего вы добьетесь.
16: А я на большее не претендую. Меня это вполне устраивает. Почему мы одни должны страдать? Он же принадлежит всем. Правда ведь? Он же народное богатство. Вот пускай теперь другие с ним и поработают месяцев эдак 6.
11: Вы говорите о Косте как о потерянном человеке. А так говорить ни о ком нельзя, даже о тех, кто сидит в тюрьме.
17: Маргарита Никифовна, вы совершенно напрасно волнуетесь. Все идет как задумано. Все мне желают добра. А с товарищем Мазином спорить вообще не рекомендуется. Он этого очень не любит.
18: Костя, погоди, не хами. Затягиваешься. Ну, может быть, я ошибаюсь, товарищи, но идею большого разговора считаю вообще порочной. Да, вот возьми тебя о набережных. Вот мы пришли, 5 мужиков, сели напротив и говорим, большой разговор, открывай душу. Откроешь? Да нет, ну, а я знаю Крижевского лучше других. Ему большие разговоры не помогут, ему помогут большие дела.
16: По-вашему, Орлов, погубить вал – это небольшое дело?
10: Да я же не говорю, что надо прощать-то. Я говорю, не надо нудить. Ну, сделал, наказали, забыли.
16: Чего не надо?
10: Нудить.
16: А, нудить.
6: Коломиец закрыл папку и поднялся. Слава тоже встал.
7: Слово предоставляется Валерию Григорьевичу.
14: Да вы садитесь, Слава. И вы тоже.
16: Вот это я понимаю, вот это вот демократия. Учитесь, товарищ Мазин.
14: Честно говоря, в большом затруднении. Молодого человека я вижу в первый раз. То, что он вытворяет на заводе, это, конечно, безобразие. Очевидно, ему не объяснили его обязанности на производстве. А если объяснили, то скверно. Иным образом, я просто не могу истолковать его поступки. Здоровый человек?
19: Здоровый.
14: Здоровый. Ты признаешь, что 2×2 = 4?
19: Признаю.
14: Признает. То есть нормальный, логически размышляющий. Вы присмотритесь к нему. Симпатичный юноша с умным лицом. Живо реагирует на все. Да я никогда не поверю, что из такого благодатного материала нельзя сделать токаря. Кстати сказать, товарищ Мазин, вы тут глупости говорили. Что у вас за воротами толпа рабочих? Этого уволите, другого возьмете. Меня, откровенно говоря, удивляет ваша позиция. Я тебе честно скажу, молодой человек, я все для тебя сделаю. Нянек для тебя приведу. Спортплощадку тебе построю. Сам в самодеятельность запишусь, с куплетами перед тобой буду выступать. Терпеливо буду ждать того счастливого для меня момента, когда ты женишься и, наконец, образумишься. Ты не давал, надеюсь, обета безбрачия? А вы не улыбайтесь, товарищ Мазин, потому что именно так надо смотреть на него, с перспективой. Я ведь совершенно не исключаю, что этот молодой человек, проработав 20 лет на заводе, тоже начнет помогать директору через центральную печать, как вы, товарищ Мазин. Ну, Слава, я, с вашего разрешения, пойду. Надеюсь, я внес достойный вклад в ваш большой разговор. Во всяком случае, как мог.
6: Собрав свою папочку, Коломиец направляется к выходу. Но возле Кости вдруг остановился и положил ему руку на плечо.
14: Откровенно говоря, тебе повезло. Иметь такого наставника, как Николай Орлов, это 75% успеха.
10: Не ладно.
19: Это верно, это верно, верно.
14: Ну все, товарищи, мое время истекло.
11: Простите.
14: Да?
11: Простите, да, это я вам. Вы что, действительно считаете, что ваша миссия завершена?
19: Маргарита Никифоровна.
6: Коломеец возвращается и подходит вплотную к учительнице.
14: Милая девушка, я специально не трогал вас, чтобы не ввязываться в пустую, бесплодную и бесконечную дискуссию.
11: Ну, разумеется. Все, что другие говорят, глупо. Все, что говорите вы, преисполнено глубочайшего смысла. Простите, вы что, действительно считаете, что разобрались в самой сути?
14: Ах, вам сама суть нужна. Хорошо. Пожалуйста. Представьте себе две группы ваших выпускников. Справа стоит группа, которая рвется в вуз. Слева группа, которая рвется на завод, к станку. К какой из них вы будете относиться с большим уважением? Только честно.
11: К вашему сведению, я никогда не лгу. Да, я уважаю тех ребят, которые стремятся получить высшее образование.
14: Теперь вы скажите, товарищ Мазин, как начальник цеха.
16: Да-да.
14: Как этот молодой человек относится к рабочим?
16: С величайшим, я бы сказал, высокомерием.
14: Вот вам и суть. Вы его так воспитали, что нам сейчас приходится перевоспитывать. А эти два молодых человека вынуждены исправлять ваш педагогический брак.
11: Ну, знаете ли...
14: Вы думаете, скажем, вот Орлову делать больше нечего? Вот, кстати, я хочу, чтобы вы имели представление о тех, кто рядом с вами сидит. Вот 4 года назад передо мной предстает Коля Орлов. Солдатская гимнастерка, кирзовые сапоги. Товарищ директор, вчера демобилизовался, профессии нет, задача срочно одеться. Готов на любую работу. Я его на обрубку, на самый трудный участок. Через 3 месяца является снова. Костюмчик, весь пахнет одеколоном. Товарищ директор, цель достигнута. С обрубки ухожу, намерен получить классную специальность. Какой у тебя сейчас разряд?
10: 6-й.
14: Пожалуйста, токарь высшей квалификации. Теперь перед ним стоят новые задачи. Закончить техникум, жениться на замечательной девушке.
7: Вы отстаете от жизни, Валерий Григорьевич. Наш герой уж месяц как женат.
6: Это известие неожиданно сильно действует на Коломейца.
14: Это правда, Коля?
10: Да.
14: Как ты мог? Такое событие в твоей жизни и мне даже не сказать.
10: Да, мне как-то и в голову не пришло.
14: Ну, ладно. Что ж, дай Бог тебе счастья. Знаешь, поздравляю от всей души.
10: Спасибо.
14: Пусть будет все хорошо у вас. А в конце концов, знал я или не знал, но не в этом дело. И вот что. Ты забирай свою молодую жену и в воскресенье ко мне на обед.
10: Спасибо, Валерий Григорьевич.
14: Никаких спасибо. Вот, держи адрес. В 2 часа садимся за стол. Так вот, милая девушка, видите, молодожен. Теперь перед ним новые задачи. Надо обзаводиться хозяйством, ничего еще нет. Своих забот хватает, а тут еще ваш воспитанник на шее. А ведь Николай не имеет педагогического образования. И за дополнительную работу по перевоспитанию денег не получает. Вы меня извините. И пусть меня слава извинит, но не в разговорах дело. Как бы мы эти разговоры ни называли. Большими, задушевными, ответственными. Воспитывает сама мельница жизни.
9: Ну, правильно. Правильно. Подождем, пока нам мельница намелит.
14: Не обижайтесь, Слава, вы меня не так поняли.
9: Да нет, нет, зачем же? Я не обижаюсь. Я просто говорю, что 2 недели подготовки к этому разговору мною потрачены зря. Сама идея, видите ли, оказалась порочной. С Костей нам, оказывается, разбираться нечего. С нами, оказывается, все ясно.
5: А чего разбираться со мной? Ну, что разбираться? Я виноват, так накажите меня тогда. Ну, пускай вычтут из зарплаты.
9: Да из какой зарплаты? Из какой? 40 рублей, что ли, которые ты с таким трудом большим зарабатываешь?
5: Ну, хорошо, тогда выговор объявите мне. Возьмите с меня слово, что я больше не буду. И все, и по домам. Меня ждут, директора ждут, у Орлова, кроме меня, семья еще на шее.
9: Так что, расходимся?
7: Пожалуйста. Давайте, давайте, пожалуйста. Я вообще никого не держу. Все, хватит, кончился большой разговор. Меня только одно утешает, что скоро, слава богу, отчетно-выборная конференция, с меня хватит.
14: Слава, ну что вы всегда распускаетесь? Нельзя же так.
9: Да нет, можно, можно, Валерий Григорьевич, вот все можно. Только зачем мне все это? Что я, в конце концов, не имею специальности, что ли? Слава богу, я шлифовщик 5-го разряда. Я слесарь-инструментальщик 5-го разряда.
6: Директор, безнадежно махнув рукой в сторону Славы набережных, направляется к выходу. Остальные, впереди всех Костя, устремляются к вешалке. Даже Слава. Не сдвинулись с места только Мазин и Маргарита Никифоровна. В это время...
20: Да. Вас слушают. Да, нет, вы напрасно ждете директора. Нет, нет, он не может быть одновременно на 2 совещаниях сразу. Да, тут комитет комсомола горит. Да, и решается судьба человека. Что, кто горит? Ах, кто говорит? Говорит Мазин, начальник цеха.
14: Да что такое, Эвальд Александрович? Разрешите.
20: Ну, пожалуйста.
14: Алло. Ну, да. Ну, отмените совещание к чертовой матери. Извинитесь за меня. Слишком много себе позволяете, Эвальд Александрович.
20: Да, много, да. А что остается делать? Разве неприятно, чтобы уважаемая учительница знала? Директор у нас человек вежливый. Вопросы с кондачка не решает. За все болеет. Всюду сам поспевает, хоть секундочку да посидит. Одно общество собой украсит, бежит другое украшать. Ну, видишь, и на большой разговор забежал тоже. Другой бы на его месте как сделал? Не могу. Ну, не могу, все тут, хоть плачь. А наш все может. Глянул и насквозь все понял. Лазар. В газету пишешь? Щелкопер. Начальник цеха политики не понимает, кадровой. Учительница не так учит. Костю испортила.
14: Слава. Эвальд Александрович за день в цехе все нервы истреплет. Но неужели нельзя поберечь человека? Неужели его надо таскать на каждое мероприятие?
20: А гроб для меня вы еще не заказали?
14: Эвальд Александрович, я не понимаю, почему мы должны с вами медом намазываться, чтобы нас полюбила учительница? Никогда она нас не полюбит, как бы мы ни выпендривались.
11: Ой, простите, я, по-моему, во-первых, не давала повода для столь громыхающих обвинений, а во-вторых, вы, простите, на себя очень много берете. Я не знаю этого человека, но, знаете, он мне очень понравился, вопреки вашим прогнозам. Что же касается главного, то вы уловили верно. Я принципиально не согласна с вами. И я очень надеюсь, что ни один из моих учеников не скажет с трепетом: задача номер раз – одеться.
20: Вот это мне нравится. Прошу снять плащи и присаживаться. Большой разговор предлагаю переименовать в «Горячий». Председателем предлагаю избрать меня.
6: Все раздеваются и вновь усаживаются на свои места.
20: Что касается меня, то мне раз пять в жизни было так круто, что я счастливейшим человеком считал бы себя, если бы в те поры какие-нибудь вот дельные мужики по душам со мной поговорили. Жизнь начинать трудно. Ты еще никто, ты слаб, ты один. А кругом люди уверенные, жестковатые, знают, что хотят. Добиваются, чего надо. А посоветоваться неловко. И уже думаешь, глуп, мол, я дурачок, наверное. Вон другие-то. Да и чего только о себе не подумаешь. И вот не было такого Славы, который бы решил с Мазиным разобраться. Но, честно говоря, мечтал с умным человеком поговорить. Чтобы я ему все о себе рассказал. А он потом мне обо мне рассказал тоже.
0: Может быть, и у тебя, Костя, тоже вот такое время.
21: А что вы имеете в виду? Мечту жизни, что ли? У меня такой мечты нет.
0: Не хочешь разговаривать? Ну, значит, тебе еще не так плохо.
7: Костя, скажи, пожалуйста, ты окончил 10 классов, так?
22: Допустим.
7: Ну, конечно, ты поступал в институт. Так вот в какой?
22: Я никуда не поступал.
7: А это почему же? Во. Ты что же, ты не был уверен в своих знаниях, что ли?
22: Ну, я решил работать.
7: Ах, вот как. Так. Ну, а чем же тебе машиностроение приглянулось? Ведь у тебя была возможность пойти работать в транспорт, в торговлю, в строительство.
22: Ну, потому что близко от дома.
7: Вон. Ну, рядом... С нами еще три завода.
22: А с вашего на флот берут.
14: Куда берут?
22: Служить в военно-морской флот.
14: Впервые слышу. Что, это правда, Слава?
7: Да я понятия об этом не имею. Угу. А кто тебе сказал?
22: Ну, говорили. Ребята во дворе.
20: Слушай, Крижевский, а вот вы как считаете, наш завод передовой или отсталый?
22: А я не знаю. Нормальный.
20: Так. А на других заводах вы бывали?
22: Нет, не бывал.
20: Что, ни на одном? Никогда?
22: Нет, никогда.
20: Черт, жаль.
14: Опять экскурсию собираете на Красный Октябрь?
20: Угу. Обязательно. Я всю молодежь хочу пропустить через эти экскурсии.
14: Слушайте, я давно хотел спросить, зачем вы это делаете? Чтобы значить что?
20: Вот правильно. Чтобы ребята видели, какой наш завод и какой там завод.
14: И что?
20: А чтобы они злились и негодовали. И чтобы видели, идет научно-техническая революция. Там идет, а у нас стоит.
14: А вы знаете, чем эти экскурсии кончаются?
20: Да.
14: Да?
20: Угу.
14: Вот половина ваших экскурсантов сбежала на Красный Октябрь.
20: А я очень жалею, что только половина.
7: Товарищи, ну ясно же. Ну, ясно. Вот Крижевский... Вот ты пришел в отдел кадров и сказал: здрасте, я хочу у вас работать. А вот да. Что было дальше?
22: И стал учиться на токаря.
7: А выучился и понял, что тебе токарное дело не подходит.
22: Ну почему же, Слава? Ну почему же? Профессия нормальная.
7: А ты что, всю жизнь, что ли, собираешься работать токарем?
22: Да.
7: Да чем же тебе так понравилась эта специальность? Чем?
22: Ну, во-первых, других профессий не знаю. А во-вторых... токарю приходится работать не только руками, но и головой.
1: Что ж получается? На экскурсии с Эвальдом Александровичем ты еще не ходил. Не успел разочароваться. На завод ты пришел добровольно. Никакие планы у тебя при этом не нарушились, мечты не погублены. Пришел от души. И несмотря на то, что твоя учительница относит таких ребят, как ты, ко второму сорту. Вот это мне нравится, что ты не посчитался с мнением учительницы в данном случае. На заводе для тебя тоже все складывается удачно. Дело, которое ты выбрал, тебе нравится. Но в таком случае, чем же объяснить твое отношение к делу? Почему ты прогуливаешь, устраиваешь какие-то взрывы, срываешь работу? Наконец, делаешь возмутительный брак. Но почему все это происходит?
22: Ну вот, получается так.
3: Слушай, Крижевский, это не ответ. Пятеро взрослых, занятых людей спрашивают тебя как человека, что тебе мешает, тратят время на тебя, извини за выражение, молокососа. Чего ты тут жеманишься-то? Что же возмутительно.
1: Может, компания у тебя нехорошая, Константин?
22: Компания нормальная.
3: Может, у тебя дом не лады? Ну так скажи, может, там скандалы, настроение портит?
22: И дом у меня, все нормально.
3: Да не стесняйся ты, не стесняйся. Может, вот начальник цеха тебя обижает?
22: Нет, с начальником цеха у меня все нормально.
1: Так уж ни разу он на тебя и не крикнул.
22: Нет, он всегда тихо так говорит.
1: Да?
3: Те, что, разве об этом спрашивают?
22: Нет, с начальником цеха у меня все нормально.
3: Ну, хорошо, хорошо. А вот с Орловым. Он твой наставник, у вас там, ну, какие-нибудь трения, может, с ним?
22: Нет, у меня с Орловым никаких трений нету. Он меня научил работать, я ему за это благодарен.
1: Да ладно. Ну, как же так? Все у тебя хорошо. Все у тебя правильно, все у тебя нормально. Все у тебя по собственной воле. Да. Так почему ты прогуливаешь и делаешь брак?
22: Ну вот, так вот получается так.
1: И дальше так будет получаться?
22: Не будет, нет. Постараюсь, чтобы не было.
3: Костя, ты не крути. Не надо, не крути. Ты вот ответь мне, ты в школе пропускал занятия?
22: Нет.
3: А почему же получается, что в школе ты не пропускал занятия, а вот здесь ты прогуливаешь?
22: Не знаю. Но я же сказал, я больше не буду, все.
3: Разве после первого прогула ты не говорил, что ты больше не будешь?
22: Да, говорил.
3: А после второго?
22: Говорил.
3: А после третьего?
22: Ну, говорил.
4: Ну, что вы, Евгений, что вы с него спрашиваете, как с обыкновенного человека? Он же человек-то ведь необыкновенный. У него же врожденная безответственность. Долг, обязанности, интересы, коллективы. Это для него же пустые слова. Над ним властвует, так сказать, настроение. Он раб своих эмоций. И я уверяю вас, он совершенно искренне нам только что сказал, что я больше не буду. Но это же ровно ничего не значит. И, кстати, почему не пригласили родителей Крижевского?
3: Да я же приглашал. Почему? Я приглашал, но я же информировал вас об этом. Отец Костя мне нагрубил, а Костя сказал, что его отец член-корреспондент Академии наук, и что он, естественно, занят.
11: Что за ерунда, Костя?
22: Да скучно же, ну, все время одно и то же говорить.
11: Костя.
4: Новые штрихи к облику нашего молодого друга.
11: Ваш юмор неуместен. Простите. Речь идет о судьбе человека, который...

0: словом. Или не встану. Это первый случай, Валерий Григорьевич, когда я доверил ответственную работу мальчишке. Но должен вас предупредить, что не последний. У меня 70% рабочего класса такие мальчишки, как Крижевский.
1: А как же раньше выходили из положения?
0: Раньше? Раньше уговаривали кадровых рабочих у станка по 1,5-2 смены. И без выходных, без праздников. Я считаю такую практику недопустимой. И выход один вижу. Идти на риск и доверять молодым мальчишкам.
1: Я, пожалуй, тоже подумаю, рисковать мне или не рисковать. Перед тем, как принять одно важное решение, касающееся вашего цеха.
0: Да, а я, собственно, никогда не считал свое положение прочным, Валерий Григорьевич.
1: Неужели?
0: Да, да, да. И, честно говоря, предполагал, что примерно этим и кончится наш с вами, так сказать, большой разговор.
2: Ой, ну, это нас не касается. Я надеюсь, с Валом все ясно?
3: Не волнуйтесь. Подождите, Маргарита Никифоровна, есть еще прогулы. 15 дней. Вот что примечательно. Сейчас. Одну минуточку. Вот, только устроился на работу, и сразу прогул. На второй день. По-моему, такого случая вообще в истории нашего завода никогда не было. У меня лично это просто в голове не укладывается.
2: Ничего. Ничего, сейчас выясним, и все уложится. Костя. Да?
4: Что, Маргарита Никифоровна?
2: Был прогул.
4: Был.
2: Отец знает?
4: Он тогда с мамой был в санатории.
2: Но... Скажи, пожалуйста, почему ты солгал, что он член-корреспондент?
4: Ну, это так получилось.
0: И тут соврал? А как, кто его отец?
2: Строитель, маляр.
3: А это я вам сейчас зачитаю. Тогда это очень тут интересная ситуация. Вот объяснительная записка. Я, Крижевский К., совершил данный прогул в связи с тем, что мой отец, будучи на охоте, упал и сломал ногу, оказавшись практически беспомощным, вследствие чего мне пришлось выехать в сельскую местность. Прошу простить меня, поскольку это в первый раз, и причина объективная.
2: Костя, ведь это ложь.
4: Да.
0: Слава Богу, разобрались.
2: Ну, как ты мог?
4: Ну, извините, Маргарита Никифоровна, ну, тогда на селе садись, пиши объяснительную. Но я не успел ничего другого придумать, простите.
2: Костя, ты же понимаешь, речь идет не об этом. Ну зачем? Зачем ты солгал про отца?
4: А что? Ну а что такое? Ну скучно же все время одно и то же говорить.
5: Некоторое время все молчат. Всем как-то неловко, неуютно.
0: Да, вот.
5: Неожиданно Костя встает и на стуле раскрывает свой чемоданчик. Он достает оттуда что-то черное, облачается. Да это же халат. Халат похож на балахон, он мятый, огромный, грубый, с неровными полами и чересчур длинными рукавами.
4: Вот.
3: Что за цирк? Что...
4: Вот, товарищ директор, нравится вам? Вы хотели бы в таком халатике покрасоваться?
1: Что? Слава. Вы пригласили меня, чтобы я имел возможность наблюдать это зрелище? План едва-едва вытягивает, по уши в браке, развели клоунов.
2: Зачем это, Костя? Да?
4: Вот, такой халат я получил, когда пришел на завод. Ну а что, я дурачок, что ли, в таком халате-то появляться? Отнес в ателье, 4 дня ждал, пока сделают. Вот почему я тогда прогулял.
3: Ты хоть кому-нибудь докладывал, что тебе халат был велик?
4: А как же, товарищ Мазина?
0: Что-то не припомнишь. А что я тебе тогда ответил?
4: Вот вы мне и ответили тогда. Иди, иди, вы мне ответили. Ну и все, я и пошел.
0: Куда, в ателье?
5: Костя быстро снимает халат и надевает другой. Красивый, точно подогнанный, укороченный, с погончиками.
4: О, смотрите.
5: Косте очень нравится в этом халате. Такой ладненький, собранный.
4: Знаете, как хороший, да?
5: Учительница просияла.
4: А вот если бы вы были бы... Настоящий директор, вы меня, конечно, извините, но вы бы организовали бы на заводе ателье, чтобы журнал мод, и чтобы вот парень пришел, так, мерочку с него, вот так же надо все.
0: Ну, сними халат! Сними! Разобезьянничался тут! Сними немедленно, я тебе говорю! И чемодан к вешалке отнеси!
5: Костя снимает халат, укладывает его в чемоданчик, относит чемоданчик к вешалке.

0: Где ты был эти 4 дня?
1: А я уже объяснял, халат ждал.
0: Где вы его ждали?
1: Ну, а какая разница? Ну, дома.
0: И чем вы занимались дома эти 4 дня?
1: Ну, допустим, читал Монтэня.
0: Что? Ага. Значит, вы сидели дома, ждали халат и читали опыты Монтэня. Какой том?
1: Ну, 5-й.
2: Одну минутку, Эвальд Александрович. Ответь-ка мне, пожалуйста. Самое большее, сколько у тебя бывало денег в кармане?
1: 40 рублей.
2: Так, а сколько тебе надо?
1: Ну, надо. 50.
2: Так, значит, больше 50 тебе не надо.
0: Зачем? А почему тебе больше не надо?
1: Я водку не пью.
3: Ну, ты что этим хочешь сказать-то? Что мы пьем, что ли? Ну,
4: да ладно.
3: Может быть, у тебя отец пьяница? Да если бы это и правдой было, ты же ведь обязан молчать.
1: Извините.
5: Костя, а ты знаешь, что мама у тебя болеет?
1: Знаю.
5: А почему она работает, ты знаешь? Не знаешь? Потому что тебе больше 50 и не надо, а от штанов с колокольчиками не отказываешься.
2: Простите, меня заинтересовал этот феномен. А если бы, Костя, твой отец был на самом деле членкором, как бы тогда его нам представил?
1: Маляром.
0: Так, значит так, Монтэнь написал всего 3 тома, а вы, Крижевский, читали 5-й. Где же вы были?
1: Ну, ездил с ребятами.
0: Что за ребята?
1: Ну, встретился на Большом проспекте.
0: Так, вы подошли к незнакомым ребятам. Они вам сказали, поехали с нами, и ты поехал, так?
1: Да не так. Мы сидели, значит, сидели в кафе. Вот, потом они спросили, что ты скучаешь. Сказали, если хочешь, поехали с нами.
0: Угу. А вы спросили, куда ехать?
1: Нет. Я потом в поезде узнал.
0: И куда же вы поехали?
1: В Карелию на озеро.
3: Костя, вот ты утром проснулся. Ты подумал, что ты должен быть на работе.
1: Что-то я не помню, о чем я думал-то тогда.
3: А почему ты был на озере только 4 дня?
1: Ребята вернулись, и я вернулся.
3: Но потом-то ты хоть сожалел, что у тебя так получилось?
1: Не очень.
3: Вот тебе раз. И тогда тебя били, ругали, и теперь даже отца вызвали. Вот скажи, неужели поездка на озеро стоит всего этого?
1: Ну, я не знаю, но все-таки это же событие в жизни.
0: Вот это интересно. Озеро значит событие. А то, что вы впервые пришли на завод, начали работать, то есть делать самое главное, что может делать человек, это для вас не событие, да? Вот и подтверждаются мои слова. Это безответственный человек по своей природе.
3: Слушай, Костя, ну скажи нам, вот честно скажи, что с тобой нужно сделать, чтобы ты никогда в жизни не прогуливал?
1: Убить и похоронить в цехе.
6: Слова Кости производят удручающее впечатление. Некоторое время все молчат.
7: Знаете что? Я наставник Крижевского. Его брак – это прежде всего мой брак. Я виноват и прошу наказать меня. Ну, по крайней мере, разделить наказание пополам. Половину Крижевскому, половину мне.
2: Не надо, Орлов. Давайте разберемся по-хорошему. Тебе плохо? Почему тебе плохо? Чего ты хочешь, а этого нет? Или что-то мешает тебе, и ты не можешь преодолеть? А вдруг это не так сложно, и мы сможем тебе помочь? Как-никак я директор, и на этом заводе кое-что могу. Ну, я не знаю, конечно. Может быть, у тебя любовь несчастная? Ну, тут, очевидно, мы ничем тебе помочь не сможем. Но единственное, я могу сказать, что и это люди перемалывают. Или не в этом дело? Может, ты думаешь, что сразу станет так, как тебе хочется? Но так не бывает. Желания у человека сложные, много надуманного. Тебе только кажется часто, что тебе прямо зарез без этого, что ты хочешь. А потом оказывается ничего страшного. Можно и так. Новые сложности появляются. Ты имей в виду, что нет людей, у которых все в порядке. Думаешь, у меня нет своих болячек? Есть. О, Эвальд Александрович в газетах выступает, меня критикует. Считает, что директор лично виноват и не берет за горло научно-техническую революцию. Как будто она так просто дается. И еще я тебе могу всякого перечислить, чего я хочу, а нет. В конце концов, к этому надо привыкнуть. Это закон жизни. Человеку всегда нужно больше, чем он имеет. И всегда перед ним стоит больше проблем, чем он сможет решить. А наше время вообще этим отличается. А выход один. Делать выбор. Выбирать главное. Ну, тебе действительно токарное дело нравится?
5: Костя. Костя, послушай меня. Товарищи ведь ничего не знают. Ну, встань и расскажи, расскажи всю правду.
2: А что такое?
0: Какую правду?
4: Ну, я же просил вас, Маргарита Никифоровна, ну, просил же не говорить, ну, дали мне слово.
5: Костя, я понимаю. Я же понимаю, что тебе нелегко это сделать, но это надо. Для тебя же. И сразу почувствуешь себя иначе. Ну, расскажи. Ну, расскажи все, как есть.
4: Ну, что же вы делаете-то? Ну, не о чем мне говорить.
8: Что такое? Еще что? Ты в какую еще историю влип? Вот что, ты имей в виду, что мы не уйдем отсюда, пока не узнаем, в чем дело. Я, знаете, чувствую, что здесь действительно серьезно. Может, ты попал в плохую компанию? И не знаешь, как оттуда вырваться? Ну, скажи нам, скажи, кто эти ребята?
9: Да? Что здесь происходит? Суд? Ну, что вы из него жил-то тянете? И вы тоже, гражданка. Он вам доверил. Ну, будьте любезны. Ну, что тут неясного, Слава? Мальчишка, единственный сын, всем обеспечен. Вот, вот и ответ на все вопросы. Валерий Григорьевич, у меня предложение. Перевести Костю на свой баланс. Сколько заработал, настолько живи. Хочешь с колокольчиками, а хочешь с кисточками. Да он благодарен нам будет. Мужчины себя почувствуют. Ну, голову подымет. А по утрам ледяной душ каждый день.
0: Подожди с душем. Подожди. Давайте, Крыжевский, выкладывайте. Может быть, в цехе вас обижают? Учат, может быть, плохому. Заставляют против совести поступать. М? Может быть, начальник цеха вас избивает? Вы уж не стесняйтесь. Ну, скажите, ради бога, вы же видите, обсуждают вас, а осуждают меня.
5: Товарищи, простите, простите. Дело в том, извини, пожалуйста, Костя, но раз ты молчишь, я сама скажу. Дело в том, товарищи, что Костя Крижевский, который существует для вас в образе токаря, никакой не токарь. И, очевидно, никогда таковым не будет. Потому что Костя психолог.
0: Кто он такой?
5: Психолог.
0: Так. Это как же понять, Крижевский? Образование такое имеете? Или как Вольф Мессинг читаете мысли на расстоянии?
5: Не надо смеяться. Не надо смеяться, товарищ Мазин. У Кости явные природные данные. Он очень чуток. Необыкновенная наблюдательность, необыкновенная глубина самоанализа, ну, естественно, в пределах его возраста.
8: А, оказывается, это он в результате глубокого самоанализа понял, что на берегу живописного озера приятнее проводить время, чем у станка. Угу. Конечно, ничего не скажешь. Глубина большая.
5: Извините, но я еще не закончила. Костя с 15 лет мечтает посвятить себя психологии, философии, эстетике, теории информации, эвристике. Он следит за всеми новинками. Я помню, он делал в школе доклад как управлять вдохновением. Учителя были поражены. Они не ожидали такого уровня, таких красок. Но путь к цели не так прост. И удача не каждому сопутствует с первого шага. Костя поступал прошлой осенью в университет. Но Костя не прошел по конкурсу.
8: Простите. Костя, ведь ты же говорил, что ты никуда не поступал. Что мечтаешь быть токарем. Хорош психолог. Врет на каждом шагу.
5: Да поймите, для него это был страшный удар. Он так переживал. Ни у кого и в мыслях не было, что он не поступит. Он скрывал, потому что не хотел насмешек. Еще в школе его звали то психологом, то Платоном.
0: Да ерунду вы какую-то говорите. У нас ползавода учится, а вторая половина проваливается каждый год. Кого только в цехе и не встретишь. И философы, и филологи, и биологи. Рядом с Крижевским работает археолог. Как о прошлом человечество расскажет, волосы дыбом поднимаются. Ну и что из этого? И никому в голову не приходит над ним насмехаться.
5: Да я и сама была рада, когда Костя пошел на завод. Я думала, побудет среди хороших людей, успокоится. Я даже мысли не допускала, что возникнут такие трения. Ну поймите, завод для Кости... Простите, но явление временное. Он сейчас усиленно готовится. Он весь нацелен, и я уверена, он будет...
4: Маргарит Никитов, ну...
5: Подожди, Костя, дай я закончу. Я уверена, я повторяю, он будет в университете. Зная его необыкновенное трудолюбие, собранность, настойчивость. Ну, конечно, нельзя с полной гарантией утверждать, что Костя станет вторым Выгодским или Жаном Пиаже, но ведь и это не исключено. И тогда, может быть, простится ему испорченный вал?
8: Я не собирался об этом говорить, но вы знаете, обидно. Вот как раз в эти дни меня окончательно отчислили из института. С 4-го курса. А между прочим, я тоже подавал надежды. И в 15 лет, и позднее подавал. Но я не могу плюнуть, потому что я чувствую ответственность. Я секретарь, у меня есть обязанности, у меня нет времени, потому что я каждый вечер занят. Вот ты, Орлов, сейчас иронизировал по поводу большого разговора.
9: Да ну.
8: А ведь он мне кое-что стоил. Ведь это же не так просто каждого из вас уговорить, убедить, что речь сегодня идет о судьбе человека. Если хотите знать, я жертвую своей мечтой стать инженером ради вот таких вот больших и маленьких разговоров. И мне 27 лет, и мне надоело, что меня все называют вокруг Славой, и что вот Костя называет меня Славиком. У меня тоже есть отчество, Иванович.
9: Да, Костя, я всегда в тебе чувствовал переодетого генерала. Но имей в виду, лучше быть генералом с токарным разрядом, чем просто генералом.
5: Костя, я думаю, ты должен извиниться перед товарищами. Ты их невольно дезориентировал.
2: Оставьте вы эти извинения. Все это неприятно как-то выглядит. Мелкотравчато как-то. Весь этот обман маленький, боится, насмешки. Ну, да бог с ним. По крайней мере, сейчас выяснили, чего человек стоит. Сказал бы сразу, совсем бы хорошо было. Не стали бы учить его на токаря. Психолог. Надо тебе продержаться год, пожалуйста. Посадили бы на автокар две ручки и вся техника. Ну, да что теперь об этом толковать?
5: Да.
2: До экзаменов 2 месяца. Лично я тебе советую уволиться с завода. Отец, наверное, прокормит. А если уж такая мечта, будь на уровне. Я вам искренне советую, уважаемый товарищ педагог, заберите его с завода. Пусть сидит и готовится.
5: Да, да, да.
2: Что от нас надо? Характеристику? Дадим характеристику. Направление? Дадим направление. В общем, все ясно. А вам, товарищ педагог, в заключение я хочу сказать, что обнаружить способности – это полдела. Надо еще и к жизни подготовить, чтобы была какая-то смелость, четкость, определенная продуманность поступков. чтобы видно было человека. Чтобы он знал не только, что он хочет, но и знал, как этого добиться. Вот, наверное, все, что можно сегодня сказать. Будем считать, Слава, что наш большой разговор достиг цели и разойдемся. Разойдемся, как говорится, друзьями. Ну, а тебе, молодой человек, я от всей души желаю прорваться сквозь конкурс. С заводом связи не теряй. Мы собираемся социологическую лабораторию открыть. Может, ты работать у нас будешь. И советую тебе почаще вспоминать вот его, Орлова.
9: Да ну ладно, чё?
2: Ничего, ничего, пригодится в жизни. Давай свою руку на прощание.
6: Костя поднялся, но руки не подает.
2: Да ладно, ладно, ты не обижайся на меня. Давай лапу.
6: Все начинают собираться.
10: Я в университет поступать не буду. Что? И к психологии я никакого отношения больше не имею.
2: Это ты серьезно?
10: Да.
6: Коломеец снимает пиджак и вешает его на спинку стула.
2: Прошу, товарищи, садитесь. Будем разбираться дальше.
5: Костя. Костя, я понимаю, ты взвинчен, изнервничался. Вообще это разбирательство совершенно излишнее. И вам бы, Слава, надо сделать это иначе. Ну, в более узком кругу, что ли. Валерий Григорьевич, не надо продолжать все это...
10: Маргарита Никифоровна, да говорите со мной на эту тему бесполезно. Я уж 3 месяца как не брал в руки учебник и не возьму больше, да. Но у меня нету способностей таких.
5: Что
10: нету,
5: ты
10: о которых
5: говоришь?
10: Вы здесь говорили. Вот так вот нету.
5: Я не понимаю. Ну, если у тебя возникли какие-то сомнения...
10: Да нет, не
5: почему сомнения. Ты не пришел ко мне? Ты же знаешь, с каким вниманием я отнеслась бы к любому твоему слову. Костя, ты не имеешь права отступаться от своей мечты. У тебя же все данные...
10: Да какая мечта, Маргарита Никифовна? У меня только одно есть. Я умею близко к сердцу принимать чужие мысли. И излагать их с жаром. Что кажется, что они мои. Вот и все. И все равно, из какой области эти мысли. Психология, там, биология, геометрия, все что угодно. Я не знаю, есть ли у товарища Мазина способности к психологии. Но, во всяком случае, они больше, чем мои. Я вот ни разу не мог угадать, а старался. Не мог угадать его реакцию на мои слова или поступки. Я вообще-то товарища Мазина не очень-то уважаю. Но факт остается фактом. И когда я отрастил длинные волосы, меня очень занимало. Вот могут меня заставить их срезать или нет? И все варианты перебрал, решил, ну все, не могут. А товарищ Мазин, он просто сделал... Он так сделал, что я побежал и остригся. Просто гениально сделал. Он собрал нас всех, 8 человек нас было, длинноволосиков. Заявил, что длинные волосы очень нравятся ему. Но поскольку есть правила техники безопасности, а по этим правилам мы попадаем в категорию девчонок, то придется надевать косынки. И выдал нам каждому по косынке.
5: Подожди, подожди, Костя, милый. Подожди, ты же с 15 лет знаешь, что тебе делать в жизни. Люди иногда до 30 лет мучаются. Ну, что тебя сбило? Ну, зачем же вы, Слава, устроили все это? Косынки какие-то. Да ни о чем это не говорит.
10: Маргарита
5: Костенька,
10: Никитовна...
5: я тебя прошу. Я тебя очень прошу. Ты же свое будущее губишь.
10: Маргарита Никитовна, вам не приходило в голову, что все мои способности-то, они просто плод фантазии?
5: Костя, я знаю все, что произошло. Тебе надо сейчас же уйти с завода.
10: Да вы...
5: Готовиться и поступать.
10: Ну, вспомните, вы вспомните, как это у меня все вышло-то. Вы вспомните, я в 8 классе, я прочитал книжку.
5: Да.
10: Ну и все. Узнал, что люди делятся на интровертов и экстравертов. Пришел в класс, стал определять, кто к какому типу относится. Ребята заинтересовались этим, на перемен меня не отпускали, записки писали, как интроверты в любви, кто больше склонен к искусству. Ну и вы потом, вы тоже, простите. Ну вы помните, вот на родительском собрании маме сказали, ваш сын психолог, непременно развивайте способности его.
5: Да.
2: Ну, хватит, хватит. А ну-ка, садитесь. Константин, насколько я понимаю, ты сейчас расстался с заблуждениями юности.
5: О.
2: И реально, реально по-мужски определился. Я понял так, завод тебе нравится, большую часть ошибок ты уже переделал, глупостями переболел, и давай сегодняшний день примем за начало нового исчисления в твоей жизни.
10: Так а я еще не знаю, останусь я на заводе или
5: Костя,
10: нет.
5: Костя, я не верю. Я не могу поверить, что ты...
2: Да как вам не стыдно? Сидите спокойно.
5: Я не понимаю, почему вы мне грубите? Ведь вам лишь бы ваши станки крутились.
2: А вы что, хотите, чтобы они не крутились?
5: Костя, Костя, я хочу тебя предупредить. Если ты отступишься, мне неприятно будет тебя видеть.
10: Не надо, вот не надо, Маргарита Никифовна. На меня это уже все, это уже не действует на меня. Не надо, я уже видел, к чему это все приводит.
5: Костя, я прошу выражаться яснее.
10: Наташа Великанова,
4: из-за вас.
5: Что? Что, Наташа Великанова, из-за меня? Ну? Ну, я же слушаю, говори.
10: Ну, ничего, когда она провалилась в институт, она же боялась вернуться-то.
5: Боялась?
10: Боялась, потому что вы же следите. Потому что, если что, так все, я разочаровалась, я от тебя не ожидала.
4: Вот она и проболталась 3 недели в Москве, когда не прошла в университет. Не хотела она возвращаться, хотела устроиться там работать. Вот, потом познакомилась там с человеком, с одним, он обещал ей помочь. Ну, а потом, ну, вот потом, у него жила потом она. Он старый, плохой, она же без ничего же, она же без копейки, я от нее телеграмму получил. Ну вот, а я получил телеграмму, сразу поехал выручать, привез ее. Я потому тогда прогулял-то. На второй день после того, как устроился на завод.
11: Ты же говорил, что на озере был.
4: Да был я на озере. Ну, в другой раз я был. В последний прогул свой.
2: Сказал бы сразу. Зачем же врать?
6: Трегубович опускает голову и прикрывает ладонью глаза.
8: Все-таки я ничего не понимаю. Вик, Костя, сперва ты нас уверял, что ты токарь. Потом оказалось, что ты психолог. Теперь ты и не токарь, и не психолог. Кто же ты такой?
10: Я еще не решил.
2: Значит, завод для тебя такое место, где ты отсиживаешься и решаешь, что бы тебе такого в жизни сделать. Вот плоды вашего воспитания. Вот ваша воплощенная модель, товарищ педагог. Сколько тебе лет?
4: 18.
2: Человеку 20 лет, а он понятия не имеет, что ему делать. Вы его учительница, хоть поняли, что сейчас произошел финал одной драмы? Драмы, которая началась в тот день, когда вы впервые встретились в школе, вы и Костя. И это все результат того, что вы его готовили к великим подвигам во имя великих наук, не имея для этого никаких оснований. Вы ему внушили, что у него есть способности, которых у него нет. Вы перепутали разные вещи. Каждый человек в состоянии почувствовать величие, понять, как прекрасно быть великим. Но это совсем не значит, что до истинного величия, то есть до великих результатов труда, остался один шаг. Ну, конечно, конечно, чем черт не шутит. Может быть, когда-нибудь Костя и станет великим человеком. Ему всего 18 лет. Но я не могу понять, почему мы сегодня к этому бракоделу и прогульщику должны относиться как к гению?
6: Костя молчит. Директор садится на место. Трегубович плачет.
9: Да, сложное положение с Костей. Он тебе и токарь, он тебе и неизвестно кто. Я мыслю, что мы должны Косте сказать. Ты, парень, поторапливайся. Девки тебя выбирают? Выбирают. И мы тебя выбираем. И учительница свое от тебя хочет. И начальник цеха свое. Поторапливайся. А то не ты выберешь, а тебя выберут. Оглянуться не успеешь, уже и жена имеется, и уже и токарь полнокровный, или там психолог.
0: Я 4 газеты выписываю. Прямо обалдели. Проблемы выбора вот такими буквами. Профориентация, а я утверждаю, никакой проблемы выбора нет. Есть другое. Проблема честности человека перед собой. Человек должен быть готов к тому, что он не гений. Если окажется, что он гений, к этому готовиться не надо. Вы, Крижевский, человек средних способностей. То есть, знаете, таких много. Очень много. И чтобы вам лучше было понятно, я такой же. Разница между нами только в одном. Вы еще заблуждаетесь относительно своей персоны, а я уже нет. И то, что я стал инженером, дело случая. Я был бы таким же крепким средним токарем, врачом, преподавателем литературы или кандидатом психологических наук. И так в любой области, где требуются просто добросовестные люди, средние люди, такие как вы, Крижевский. Так
10: нету средних людей-то, нету, нету, нету.
0: Есть. И когда вы честно признаетесь в этом, у вас не будет почвы для высокомерия, для нахальства, для вранья. Тогда вот вы найдете в себе силы встать перед нами и сказать: я негодяй. Я опозорил начальника цеха, который мне доверял. Я испортил важнейший заказ, к которому уже приложили руки сотни людей. Ну так что, Крижевский, в состоянии вы сказать себе правду?
9: Ну, прекратите! Прошу внимания. Костя не виноват. Вал погубил я.
2: Так не понял.
9: Ну, я запорол вал. Не он.
2: Не понял?
9: Вал запорол я. Ну, и попросил Крижевского взять на себя.
5: Ой.
8: Подождите, это... Это как же? Значит, вал, который сделал Крижевский, сдал ты.
9: Ну?
8: А его ты заставил сдать свой, что бракованный.
9: Да не заставил я, а просил.
12: Здесь необходимо вернуться в недалекое прошлое. Это случилось несколько дней тому назад в заводском доме культуры на танцах. Костя вовсю отплясывал, когда неожиданно в зале появился Николай Орлов в плаще, очень озабоченный.
13: Крижевский, давай сюда.
10: Привет, раздевайся, что ты? Ты женой или как, уже один ходишь?
13: Подожди. Придется тебе пострадать, Костя.
10: Ну что, опять, ну, Коль, ну, уже опять срочная работа?
13: Да нет. Я вал запорол, понял?
10: Как? Вал? Ёлки-палки, да ты что, а что ж теперь будет-то?
13: Плохо будет. Мне квартира светит. Пока провал-то никто не знает. Ну, понимаешь, передовик, там, знамя завода, и вдруг такая история.
10: Ну, это ерунда, все. Вот с валом-то что делать-то? И совсем безнадежно.
13: Надежда одна. Ты.
10: Я?
13: Ну, да.
10: Ты что, ты думаешь, я выход найду? Коль, не, я совсем, я плохо в этом разбираюсь. Я ж первый вал тащу. Знаешь, сам-то дрожу.
13: Да не в этом дело.
10: Ну, я не знаю. Ну, поедем. Не, поедем, вдруг что-нибудь в голову придет. Поехали.
13: Да нет, это бесполезно. У меня к тебе просьба.
10: Че?
13: Возьми брак на себя, а? Ну, скажешь, ты запорол. Понял? А?
10: Ладно. Ну, скажу. А что, скажу, конечно. Что ты? О чем речь, старик, скажу. Да все будет по высшему классу. Где 5 нарушений, там 6.
13: Ай, черт. Только имей в виду, Костя. Дело не шуточное. Скандал грандиозный.
10: А ничего, я приключения люблю. Был Крижевский прогульщик, теперь будет бракодел.
12: Вот какой разговор произошел в Доме культуры. А в комитете комсомола повисло тягостное, суровое молчание. Директор ходит взад-вперед вдоль стола и останавливается перед Орловым.
2: Ну, допустим, я принял ничтожество за человека. Не успел рассмотреть, мне же вечно некогда. Ошибся. Ну, пусть даже так, ничтожество назвали героем. Так будь же человеком, скрути себя. Стань вровень с тем, кем тебя назвали. А дрянь свою унеси в могилу. Ты сидел сегодня рядом со мной. Ты слышал, как я тебя возношу? Как ты мог выдержать 3 часа этой пытки? Или это не было для тебя пыткой? Я же как-то тебе помог, поддержал. И разве ты не замечал, что мне просто приятно видеть тебя? Знать, что есть такой парень. Болезни, неудачи, даже смерть близкого человека ничто так не переворачивает душу, как обнаружившийся обман. Как мало надо, чтобы скрыть. И, наверное, потому что так легко скрыть, чувствовать себя обманутым бесконечно противно.
10: Но он же все-таки признался сам.
2: А вы, Мазин, начальник цеха, каждый день его видите. Как вас он мог обмануть?
11: А я знал.
2: Вот как?
11: Я знал, что этот вал погубил Орлов, а не Крижевский.
2: Почему же вы мне не доложили?
11: А я не хотел опережать события. Хотел посмотреть, как будет вести себя Орлов в этой ситуации.
2: Экспериментатор.
11: Еще хочу отметить, Валерий Григорьевич, что Крижевский свой вал сделал вполне прилично. Так что моя линия на доверие молодым правильная.
2: А вы что, Слава, думали об Орлове до сегодняшнего дня?
8: Я?
2: Да-да.
8: Я никогда не считал его образцом совершенства.
2: Это на каком основании?
8: Потому хотя бы, что поручение горкома он выполняет с энтузиазмом, мои намного сдержаннее, в общем, точнее, совсем не выполняет.
2: Почему же вы мне об этом не сказали?
8: Да ладно, Валерий Григорьевич, разве я мало вам о чем говорил? А вы слышите только то, что вам хочется слышать.
10: Все, я понял, я все понял. Товарищ Мазин, вы знаете, почему вы средний? Потому что вы сами согласились быть средним.
6: Мазин не отвечает.
2: Чем же ты меня подкупил, Орлов? Наверное, тем, что в тебе все кажется ясным. Пришел, доложил. Задача срочно одеться.
14: Да не так это было, Валерий Григорьевич. Я к вам не подходил вовсе. Меня увидели в отделе кадров. Ну, как солдат, работать хочешь? Одеться, наверное, нужно. Я сказал, да неплохо бы. Вы сказали поставить его на обрубку.
5: Костя! Костя, бери бумагу и пиши заявление.
10: Какое заявление?
5: Заявление об уходе.
8: Как интересно, из чего же вранья мы уже 3 часа пытаемся выбраться? Из моего, что ли?
10: А зачем мне уходить? Вы же видите, товарищ Мазин мне доверяет. Я ему тоже. И о среднем человеке мы не доспорили еще.
11: Ну что ж, по-моему, лед тронулся. В муках рождается еще один порядочный человек.

Здравствуйте. У микрофона Жанна Владимирская. Песня, которая открывает сегодняшнюю встречу джазового клуба «Nature Boy», многим из вас наверняка знакома. И, вероятнее всего, в исполнении Нат Кинг Колы. Считается, что она была его музыкальной визитной карточкой. Совсем недавно она звучала в фильме База Лермана «Мулен Руж» в исполнении Дэвида Буви. Я же предлагаю вам версию, напетую Этти Джонс. Нисколько не удивлюсь, если имя это ничего вам не скажет. Ее считают одной из самых недооцененных исполнительниц второй половины 20-го столетия. Совсем недавно фирма «Престиж» выпустила диск, в который вошли ее синглы «Сорокопятки», записанные на этой фирме и выпущенные в период с 60-го по 62-й годы. Те, кто наслаждался исполнительским мастерством Этти на протяжении 4 десятилетий, пишет Эсмонд Эдвардс в аннотации к диску, наверняка будут признательны «Престижу» за эту компиляцию. Те же, кто услышит ее впервые и откроют для себя эту Джонс, захотят слушать ее снова и снова.

В эфире джазовый клуб «Голос Америки». Звучит песня «Nature Boy» из диска, в котором собраны синглы Эд Джонс, выпущенного фирмой «Престиж».

Nature Boy – один из синглов Этты Джонс, выпущенных в период с 1960 по 1962 год. Как правило, звукозаписывающие фирмы буквально заваливают так называемыми демо-тейпами, которые вокалисты присылают в надежде заинтересовать продюсеров, что, в свою очередь, может привести к заключению контракта на запись диска. Известно также, что чаще всего конверты с этими тейпами отправляют нераспечатанными обратно с вежливой припиской «Мы не принимаем материал без сопровождающей рекомендации компетентных лиц». В то время, когда я был репертуарным директором студии, вспоминает Эсмонд Эдвардс, у нас такого не водилось. Мы слушали все, буквально все. Как правило, подобные прослушивания ничем не кончались. Тейпы так или иначе отправлялись обратно с вежливой припиской в разной форме, сообщающей исполнителям, что их надежды не оправдались. Но в один прекрасный день, это был 60-й год, я, как обычно, между делом вставил кассету в магнитофон, и стоило только мне услышать буквально первые несколько тактов песни, я понял, что имею дело с чем-то замечательным. У вокалистки, приславшей мне кассету, было свое собственное, как мы говорим, звучание, поразительная фразировка, интонационное богатство и теплота. Я показал кассету президенту фирмы Бобу Бойстоку, который славился поразительным лаконизмом оценок. Прослушав пару мелодий, он бросил, заключая с ней контракт, и вышел из студии. Первым синглом, записанным Эттой Джонс на престиже, была песня «Don't go to strangers» – «Не обращайся к незнакомцам», принесшая ей мгновенную известность.

0: don't go to strangers. Come on to me.
1: В исполнении Эд Джонс песня «Don't go to strangers». Запись, сделанная на фирме «Престиж» 21 июня 1960 года. В ней, кстати, принимал участие ударник Рой Хейнс, чье имя теперь уже стало легендарным. Назову и остальных участников. Фрэнк Уэст – флейта, Ричард Уайнс – фортепиано, Скиттер Басс – гитара, Джордж Дювивьер – бас. Запись 60-го года, который стал поворотным в жизни Эд Джонс. Ее профессиональная жизнь началась в 44-м году, когда ей исполнилось 16 лет. Выступала она с такими известными джазовыми музыкантами, как Барни Бигарт, Арт Блейки, Эрл Хайнс, Кенни Беррелл, Милл Джаксон. Однако в промежуток между 52-м и 60-м годом в ее карьере произошел неожиданный спад. Ей приходилось работать портнихой, лифтершей, и по смешной иронии судьбы – упаковщицей пластинок. Сингл «Не проси помощи у незнакомцев», принеся ей, как я уже сказала, широкую известность, положил начало прочной и уверенной карьеры в джазе. Эд Джонс много гастролировала и в Штатах, и в Европе, выпустила множество дисков и с удивительным юмором относилась к тому факту, что так и не достигла статуса Элла Фицджеральд или Сары Уорн. «Меня устраивает тот факт, — говорила она, — что у меня есть аудитория, пусть не грандиозная, но признательная и верная, что я много выступаю и выпускаю диски. Последние десятилетия жизни Этты, несмотря на изнурительную схватку с раком, были особенно плодотворными. Она много выступала, работала с молодыми музыкантами, Бенни Грином в том числе, и выпускала диски буквально один за другим. Ушла Эта Джонс из жизни 16 октября 2001 года, в тот день, когда вышел ее диск «When somebody loves you, it's no good until he loves you all the way». «Когда кто-то тебя любит, это любовь только тогда, когда он любит тебя во всей полноте».

0: дня смерти Беллы прошло почти 9 месяцев. И за это время он ни разу не взял в руки кисть или мастихин. Прямо на глазах известный художник, находившийся в зените славы, превращался в дряхлого старика. А ведь ему еще не было и 60. Целыми днями он просиживал у окна, уныло повторяя: «Все покрыто мраком». Близкие решили, что это конец. Но это не был конец. Хотя многие не верили, что известный художник Марк Шагал, пережив такой глубочайший стресс, сможет вернуться в профессию. А если и вернется, то сможет ли сделать что-нибудь стоящее? А он вернулся. И работал еще 41 год, став не просто самым известным, но и самым продаваемым художником 20 века. Каким образом удалось Марку Шагалу вернуть себе вдохновение?
1: Я всегда знал, что жизнь художника похожа на лабиринт. Но еще совсем недавно меня это ничуть не пугало, потому что рядом была жена, которая знала, где выход. Но вот уже 9 месяцев я брожу по этому лабиринту совершенно один, натыкаясь на углы и стены, и тщетно ищу утраченное вдохновение.
0: Впервые он понял, что такое вдохновение, в 14 лет. Увидел в журнале портрет композитора Рубинштейна и страстно захотел его скопировать. Получилось так похоже, что товарищ воскликнул: «Да ты же настоящий художник!» Художник? Вообще-то он хотел стать волшебником. В крайнем случае, скрипачом или танцором. Художник? Да это же почти как волшебник, решил Марк и понял, что отныне и навсегда определился с выбором профессии. Однако родители, бедные добропорядочные евреи, об этом и слышать не желали. Рисовать людей – тяжкий грех, вздыхала мать. Наша религия этого не позволяет. Отец, грузчик в лавке торговца селедкой, высказывался не менее категорично. Художник – это не профессия. Другое дело – бухгалтер или приказчик. И пока родители спорили, в чью родню пошел их непутевый старший сын, Марк бегал по узким улочкам Витебска и искал художественную школу. Оказалось, что в городе существует только одна – мастерская с живописью Иегуды Пена. В конце концов, материнское сердце дрогнуло, и она отвела сына к витебскому метро. Вначале Марк был в восторге, но через 2 месяца заскучал. Ведь учитель требовал, чтобы ученики в точности копировали натуру. А Марк видел окружающий мир совсем по-другому. В его палитре преобладали синие тона. И от этого узкие улочки родного Витебска на его картинах выглядели таинственно. А еще Марк любил яркие краски и совсем не придерживался общепринятых.

0: художественную школу Николая Рериха, где предоставляли полную свободу творчества. Но спустя год Марк понял, что и манера преподавания в новой школе ему не по душе, и перешел в студию ко Льву Баксту, известному декоратору, руководителю объединения «Мир искусств». Именно Бакст посоветовал Шагалу проявлять больше свободы в использовании красок. Этот совет пошел на пользу Марку, который действительно хотел отойти от приземленности, от простого пересказа того, что все видят в жизни. Именно в те годы у Марка и появился свой стиль, еще не до конца точный, но уже узнаваемый. И еще Бакст заразил Марка Парижем, городом, куда мечтали попасть все художники. Ведь именно там они обретали истинную свободу в творчестве, находили и совершенствовали свою манеру. А еще Марк знал наверняка, таких лишений и оскорблений, как те, что он познал в Петербурге, только за то, что родился евреем, в Париже он не встретит. Но денег, которые удалось собрать за продажу картин, хватало только на билет до Витебска. В 1909 году Марк ненадолго вернулся в Витебск, повидать близких и набраться вдохновения. В то время он мало интересовался девушками, но зато девушек привлекала загадочность Марка, его трудная судьба, его целеустремленность. И вскоре он стал встречаться с Теей Брахман, дочерью местного врача. И кто знает, чем бы закончился этот роман, если бы однажды в гости к Тее не заглянула ее подруга Белла Розенфельд. Белла была дочерью богатого витебского ювелира, училась в Москве и писала научную работу по творчеству Достоевского. Тогда они лишь поздоровались и обменялись взглядами, но Марк сразу почувствовал, что именно Белла станет его женой.
1: Белла. Это был самый лучший подарок судьбы. Ведь в те годы она оказалась чуть ли не единственной, кто сразу поверил в мой талант. Взявшись за руки, мы вместе бродили по узким улочкам Витебска и мечтали о будущем. Иногда от переполнявших меня чувств мне казалось, что у нас выросли крылья, и мы парим над городом, над этой грешной землей, суетой, непониманием и неверием. Впрочем, в глазах Беллы я видел не только веру в мой талант, но и огни далекого Парижа, куда рвалась моя душа. И это вдохновляло меня на новые работы. Так может, вдохновение – это вера?
0: Через год после встречи с Беллой у Марка неожиданно появилась возможность уехать в Париж. И Марк, конечно же, уехал. Но первое время так скучал по Белле и родному Витебску, что никак не мог втянуться в работу. В какой-то момент у него даже началась депрессия, ведь жизнь в Париже оказалась слишком дорога. Чтобы иметь возможность посещать студии, Марк экономил на всем. А когда у него не хватало на холсты, он рвал свои рубашки и натягивал их на подрамники. Тогда от депрессии его спас Лувр.
1: Я часами бродил по залам Лувра, всматриваясь в работы знаменитых художников. Подолгу задерживался у импрессиониста и пытался ответить на вопрос, почему эти работы вызывают во мне щенячий восторг. Может, потому что они полны искренности? Если так, то я двигаюсь в правильном направлении, ведь я изображаю только то, что меня искренне волнует. Сценки из жизни своего народа, улочки родного города и, конечно же, свою музу. А еще человека, летящего вперед, лицо которого повернуто назад. Так может, вдохновение – это искренность?
0: Через полтора года жизни в Париже Марку удалось снять помещение под собственную студию на окраине, где проживала местная богема.

0: Те, Сандрар, Аполлинер, художники Сатен, Делане, Медзингер. Какие имена! Несколько раз он участвовал в парижских художественных салонах, и его работы, странные, яркие, полные фантазии и мистических образов, нравились многим. Именно в Париже он пришел к выводу, что ему чужды кубизм и многие другие модные течения. А еще в Париже его уникальная художественная техника, зачатки которой проявлялись еще в Петербурге, достигла своего совершенства. В 1914 году в Берлине с успехом прошла его первая персональная выставка. Он вернулся в Париж героем и, однажды, глядя на город сверху, воскликнул: «Подо мной Париж, мой второй Витебск!» И в тот же момент ему нестерпимо захотелось очутиться в родном городе. Ах, если бы у него были крылья! Он бы вмиг перенесся туда, где остались его родные и любимая Белла. Он приехал в Витебск в 1914 году. Думал ненадолго, но остался почти на 10 лет. Вначале вернуться в Европу помешала Первая мировая война, затем многочисленные революции, в результате которых все в России перевернулось вверх дном. Но в то время Марк не чувствовал себя ущемленным, ведь рядом с ним была Белла. Они поженились через год после возвращения.
1: Это была настоящая любовь. Я не мог ходить по земле. Я летал. Все мои работы в тот период просто пропитаны любовью. Любовью к жене, дочери, которая родилась через год после свадьбы, любовью к родному городу, улочки которого так вдохновляли меня на создание новых картин. Так может, утраченное вдохновение надо искать в новой любви?
0: Как ни странно, но после Октябрьского переворота у Марка Шагала появилась возможность реализовать свою давнюю мечту – открыть в Витебске народную школу изобразительного искусства. Этот проект был одобрен самим наркомом просвещения Луначарским, по протекции которого Марка назначили комиссаром с правом организовывать художественные школы, музеи, выставки, лекции и другие художественные мероприятия в городе Витебске и Витебской губернии. Именно тогда Белла забеспокоилась: «А у тебя останется время на творчество? Не забывай, ты ведь художник, а не государственный чиновник». Однако Марк был так увлечен новой идеей, что пропустил ее предостережение мимо ушей. А зря. 28 января 1919 года в Витебске состоялось торжественное открытие Народного художественного училища, куда записалось около 600 студентов. По приглашению Марка Шагала из Петербурга приехали лучшие художники-авангардисты Ермолаева, Фальк, Лисицкий и Малевич. Именно с ним, родоначальником супрематизма, автором «Черного квадрата», у Марка Шагала и возник конфликт.
1: Когда я вернулся из Москвы, куда я ездил за красками, то узнал, что все мои ученики перешли к Малевичу. Я был в бешенстве. Затем наступило полное безразличие. Я уехал в Москву, пытался работать в еврейском театре, но почему я никак не могу вписаться в русское искусство? Почему моим соотечественникам чужд мой язык? Почему мне не верят? Так может, вдохновение – это страдание?
0: В 1922 году Марк решил вернуться в Париж. Ведь в России у него практически не было заказов. Его зеленые коровы и лошади, летающие по небу, не имели ничего общего со свершившейся революцией. А рисовать агитки Марк не мог. Да и не хотел. Другое дело Европа. Там его живопись называли поэзией. Там его сказочные образы пришлись по сердцу многим. Впрочем, когда он переехал в Париж, то почти перестал писать маслом. Не было ни мастерской, ни вдохновения. Но зато он всерьез занялся графикой. Проиллюстрировал мертвые души Гоголя, басни Жана де ла Фонтена и книгу всех времен Библию. А по вечерам для души писал собственную биографию, посвященную тем, кому был обязан всем – Белле, родителям и городу Витебску. 15 лет пролетели как одно мгновение. Марку наконец-то удалось закрепиться во Франции. В 37-м году он получил французское гражданство, участвовал почти во всех значимых европейских выставках. Ему заказывали декорации для балетов, его картины пользовались невероятным спросом, а еще в те годы он много путешествовал. Объездил не только всю Европу, но и побывал в Палестине, Сирии, Египте. Однако ни одна из этих стран не могла вызвать в нем вдохновение. Конечно, он совершенствовал свою палитру, находил новые приемы, однако сюжеты оставались прежними. Летающие люди, пейзажи родного Витебска, корова, играющая на скрипке, и человек, стремительно движущийся вперед, лицо которого обращено назад.
1: Именно тогда у меня началась мания преследования. Мне все время казалось, что меня собирается убить какой-то крестьянин. Но когда я рассказал об этом Белле, она лишь грустно улыбнулась. Твой крестьянин случайно не похож на Адольфа Гитлера? Ведь по его приказу из берлинских музеев убрали все твои работы. Многие сожгли. Оставили только 3, да и то в экспозиции «Дегенеративное искусство». Так что, Марк, нам надо уезжать из Европы. Так может, вдохновение – это отчаяние?
0: В 1941 году по приглашению Музея современного искусства они уехали в Америку. Обосновались в Нью-Йорке, городе, который Марк называл Вавилоном. И куда они впервые попали 23 июня, спустя день после того, как фашистская Германия напала на Советский Союз. Тогда Марк и подумать не мог, что через 2 года у него появится уникальная возможность духовно воссоединиться со своей родиной. В то время в Америку в составе делегации прибыли деятели советской культуры во главе с актером и режиссером Михоэлсом. Воспользовавшись моментом, Марк передал с ними 2 живописные работы, стихотворение, иллюстрированное его рисунками, и письмо, адресованное родному Витебску.
1: Давно уже, мой любимый город, я тебя не видел, не слышал, не разговаривал с твоими облаками и не опирался на твои заборы. Как грустный странник, я только нес все эти годы твое дыхание на моих картинах. Лучшее, что я могу пожелать себе, чтобы ты сказал, что я был и остался верен тебе навсегда. А иначе бы я не был художником.
0: После общения с соотечественниками у Марка словно бы открылось второе дыхание. Понимая, что война скоро закончится, он так и рвался во Францию. Отъезд был намечен на начало сентября. Но вдруг Белла подхватила грипп. Ее спешно отправили в госпиталь, где через 36 часов она скончалась.
1: Она ушла из жизни по нелепой случайности. Ей вовремя дали какое-то там лекарство. Ведь в то время все медицинские препараты предназначались исключительно для американской армии. А Белла была всего лишь женой художника Шагала. Она ушла. А я остался. Один. В лабиринте. И, кажется, потерял не только выход, но и самого себя. Так может, вдохновение... Это возвращение к себе?
0: После смерти Беллы Марк Шагал не притрагивался к своим холстам около 9 месяцев. Но однажды дочь застала его за чтением записок матери и ее стихов. На следующий день он взял в руки карандаш и стал делать эскизы иллюстраций к стихам Белла. А еще через неделю, когда рисунки были готовы, изъявил желание вести переговоры с американскими издательствами, чтобы издать книгу своей покойной жены. Однако по-английски Марк говорил плохо, и тогда дочь Ида помогла, подыскала ему переводчицу-англичанку Вирджинию Макнейл, дочь бывшего консула Англии в США. И Марк, который к тому времени окончательно пришел в себя, неожиданно влюбился в нее. Их отношения, несмотря на приличную разницу в возрасте, Марку было 58, Вирджинии 30, развивались стремительно, и уже спустя 2 недели после знакомства они стали жить вместе, а через год у них родился сын Дэвид. А еще через 7 лет Вирджиния, безо всяких объяснений, сбежала с каким-то фотографом. Много лет спустя сын Дэвид задал ей вопрос: «Почему вы все-таки разошлись?» Вирджиния искренне ответила: «Мне было сложно жить с живым памятником». И вновь на помощь Марку пришла любимая дочь Ида. Рассудив, что отцу нужна женщина, близкая по темпераменту и менталитету, она познакомила его с Валентиной Бродской, дочерью известного фабриканта, вся семья которого, спасаясь от революции, покинула Россию. Медовый месяц молодые провели в Греции, и оттуда Марк вернулся совсем другим человеком. Каким-то невероятным образом Валентине за месяц удалось сделать то, чего не удалось Вирджинии на протяжении 7 лет – стать главной в этом союзе. Теперь даже Ида могла приезжать к отцу только по предварительной договоренности. Не говоря уже о внебрачном сыне Дэвиде, который виделся с отцом от случая к случаю. Но Марк, казалось, ничего этого не замечал. Вернувшись в свой сказочный мир, мир волшебных образов, летающих коров, людей, лица которых были перевернутыми, он был счастлив. Ведь воссоздание образов из далекого прошлого давало возможность еще раз испытать те самые давно забытые ощущения, когда он был молод, счастлив и любим. В те годы он очень много работал, оформлял постановку балета Равеля «Дафнис и Хлоя», создал несколько мозаик и витражей для католического храма в Меце, придумал проект нового внутреннего оформления гранд-опера в Париже, завершил работу над фресками Метрополитен-опера в Нью-Йорке. И что бы он ни делал, расписывал керамику, рисовал эскизы для витражей, писал свои полотна, главным женским персонажем в его творчестве по-прежнему оставалась Белла, а главными мотивами – пейзажи родного Витебска. Однако, если во всем мире Марк Шагал считался одним из самых востребованных художников, то на родине, в СССР, его попросту не замечали. Но он верил, что это не навсегда. А в 1973 году случилось то, чего Марк Шагал ждал почти 50 лет. Министр культуры Екатерина Фурцева пригласила его посетить Советский Союз. Отложив все свои дела, он отправился сначала в Москву, где с успехом прошла его персональная выставка, а затем в Ленинград, где после долгой разлуки встретился со своими сестрами. Он передал в дар Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина 75 своих литографий. Осталось только побывать в Витебске, однако в Витебск он так и не заехал.
1: Почему тогда я так и не доехал до Витебска? Я простудился. А мне еще сказали, что город сильно изменился. Я, наверное, испугался. Нет, не того, что я буду разочарован. Я боялся, что мне не о чем будет больше мечтать. Ведь когда у человека есть мечта, ему есть к чему стремиться. А когда тебе есть к чему стремиться, у тебя никогда не иссякнет вдохновение. А мечта всей моей жизни – увидеть Витебск.
0: Марку Шагалу не довелось больше побывать в Советском Союзе. Он умер в возрасте 98 лет. Умер в лифте, в собственном доме на Лазурном берегу. Он оставил после себя странное завещание. «Все принадлежащие мне работы я завещаю моему родному городу Витебску». Но французское правительство поставило следующее. «Даст все полотна Шагалу городу, если в течение года в Витебске будет построено здание, соответствующее всем современным музейным требованиям». Год этот истекал в 1986-м, а официальное признание Шагала в Советском Союзе произошло еще одним годом позже.

0: Внеочередное сообщение Совинформбюро от 18 января 1943 года. На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших город Ленинград. Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной до 14 километров и форсировав Неву, наши войска в течение 7 дней напряженных боев, преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, заняли город Шлиссельбург, крупные укрепленные пункты Марьино, Московская Дубровка, Липка, рабочие поселки номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Синявино и станцию Подгорная. Таким образом, после 7-дневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда.
1: Подходил к концу последний, 900-й день блокады Ленинграда. Самое тяжелое было позади. Измученные голодом и холодом, люди с надеждой смотрели в будущее. Годы спустя народный художник РСФСР Ярослав Николаев вспоминал.
0: Я не могу забыть того дня, когда мы узнали о прорыве блокады. Было это поздно вечером. Мы, блокадные художники, жившие в своих мастерских, все вместе, на улице Герцена, 38, уже спали, когда заговорила черная тарелка радио. Художник Григорьянц, еще не уснувший к тому времени, услышал голос диктора, звонкой и торжественной, сообщавший о прорыве блокады. Кто-то поднял крик, кто-то не поверил, кто-то бегал и стучал в двери всех мастерских. «Ребята, вставайте, блокада прорвана!» Не сговариваясь, собрались в мастерской Владимира Александровича Серова. Возбужденные, взволнованные, счастливые. Дождались. Тут же решили писать картину «Прорыв блокады». Серов, Серебряный и Казанцев написали ее в 5 дней. Все помогали им. Каждый считал своим долгом принять участие в этой работе. Тогда же, 18 января, решили, что все художники, выжившие и пережившие блокаду, будут собираться каждый год, чтобы отмечать эту дату, чтобы никогда не забывать ее.

0: И каждый год 18 января они собирались вместе. Кто не мог в этот день приехать, присылал телеграммы: «Живы, помним, творим». И только угрюмо пустовали стулья, оставленные для тех, кого уже нет. Они соберутся и сегодня, но многих уже не будет на этой встрече. Не будет на ней и Ярослава Сергеевича Николаева, которому посвящена эта передача. Рассказывает жена художника, народная артистка РСФСР Мария Григорьевна Петрова. Беседу с ней ведет журналист Олег Любин.
1: Мария Григорьевна, не могли бы вы вспомнить тот самый день, первый день, 18 января?
2: Конечно, люди ожидали, люди надеялись, но вот такого всплеска чувств, какое было у нас тогда, я помню, смеялись, плакали люди, плакали, обнимались. Вот мы из этого дома, который казался нам неприступной крепостью, но на который очень целился фашист, мы выходили на улицу, и несмотря на мороз, и несмотря ни на что, вот так какое-то неподдельное чувство единой семьи ленинградцев, которые вот все выносили, твердо верили, что никогда в город Ленина не войдет враг. И вот когда прорыв блокады, вы представляете, какое это было ликование. Как-то все забылось, и голод, и холод, и все. Вот общее чувство какой-то сопричастности.
1: Мария Григорьевна, но в блокаду вы познакомились с Ярославом Сергеевичем. Вот расскажите, как это произошло?
2: Он шел по блокадному Невскому. Радио у нас всегда работало в Ленинграде. Стояли большие, как это называется?
1: Рупоры.
2: Рупоры. И он слышит голос по радио. Он подходит поближе, но он шел, конечно, тоже и голодный, и холодный. Но голос его необычно, как он мне потом рассказывал, поразил. Он сказал: «Сытый мальчишеский голос». И вот этот голос приблизительно говорил такие слова: «Анна Ивановна, наш отряд очень любит поросят. Мы их не обидим, поглядим и выйдем», и так далее. По-моему, это стихотворение Хармса. Голос его так заинтересовал своей какой-то беззаботностью. Я же читала для ребят. А что же я буду им читать о том, что нам холодно, голодно? Нет, очень любит поросят. Вот так он еще даже мне потом несколько меня и передразнил. Он дошел до угла Малой Садовой, но в радио он не пошел и не мог пойти, конечно, у нас там пропуска. Но он увидел большой плакат «Открытие блокадного театра». Это открыли мы в помещении театра комедии. И он узнал, что в этом спектакле «Русские люди Симонова» я играю роль разведчицы Вали Анощенко. Он подговорил несколько художников, и они пошли в театр на премьеру «Русские люди». И увидели, там играли Домашова, Стрешнева, Левицкий. Труппа была составлена в основном из ядра артистов радиокомитета, и к нам присоединились те люди, те актеры из Пушкинского, те, которые оставались.
0: Но особенно поразила художника Маша Петрова в той сцене первого акта, когда капитан Сафонов посылает в разведку Валю Анощенко, и она произносит монолог о родине.
3: А знаете, Иван Никитич, все говорят: родина, родина. И, наверное, что-то большое представляют, когда говорят. А я нет. У нас в Новониколаевке изба на краю села стоит. И около речка, и две березки. Я качели на них вешала. Мне про родину говорят, а я все эти две березки вспоминаю. Может, это нехорошо?
4: Нет, хорошо.
3: А как вспомню березки, около вспомню, мама стоит и брат. А брата вспомню, вспомню, как он в позапрошлом году в Москву уехал учиться, как мы его провожали. И станцию вспомню, а оттуда дорогу в Москву. И Москву вспомню, и все-все вспомню. А потом подумаю, откуда вспоминать начала. Опять с двух березок. Так, может быть, это нехорошо, а, Иван Никитич?
4: Нет, это хорошо. Это мы, наверное, все так вспоминаем. Каждый по-своему.
2: Он посмотрел спектакль, потом они зашли с двумя художниками за кулисы, и он попросил меня, чтобы я ему позировала для картины, которую он будет писать. Я сказала: ой, что вы, Ярослав Сергеевич, я, во-первых, очень занята, я, наверное, не смогу. И потом я ему так сказала довольно отважно, что у меня очень нервное лицо, я не буду вам позировать, потому что это нужно сидеть неподвижно.

Может быть, это было так? В один из зимних дней 1942 года, после того, как закончился очередной спектакль по пьесе Константина Симонова «Русские люди», и зрители покинули зал, за кулисами появился человек в теплом, пошитом по последней довоенной моде пальто, валенках, меховой шапке-ушанке. Шея его была закутана красным шарфом, длинные концы которого живописно спадали сзади и спереди. Незнакомец, извинившись за вторжение, вежливо, но твердо попросил позвать артистку Петрову. Глубоко запавшие глаза его на необычайно исхудавшем лице сияли восторгом. «Я художник Ярослав Николаев», — отрекомендовался он, — «смотрел сейчас, как вы играли на сцене, а видел вас на полотне своей будущей картины. Представьте, скованная льдом Нева, вдали сквозь снеговую завесу виден легкий, почти исчезнувший силуэт Петропавловской крепости, а здесь, на переднем плане, молодая женщина. Она везла саночки, чтобы похоронить мужа, сестру или брата. Зритель не видит кого. Ему ясно, что это очень близкий ей человек. Еще один погибший от холода блокадник. Она выбилась из сил и присела на край этих саночек отдохнуть, самую малость, чтобы потом снова сквозь пургу двигаться дальше. Пурга над страной, над застывшей Невой, наконец, в душе этой женщины. Таков замысел картины. Я уже принялся ее писать, но ничего не выходит. Без вас... Сбивчиво и очень торопливо, стараясь, однако, побороть возбуждение, чтобы быть понятым, говорил художник. «Какого же он высокого роста?» — думала про себя Петрова. Тогда в мирное и довоенное время это был, вероятно, представительный мужчина, и многие женщины увлекались им. Вот и сейчас он говорит, что писать картину уже начал, значит, и натура нашлась. Причем же здесь я? Если то, что вы рассказали, сейчас следует понимать как предложение позировать вам, то я не могу его принять. Спасибо за доверие, но мне надо идти, уже поздно. Однако отказ не обескуражил художника. Он тоже умел проявить, когда надо, твердость характера. Стал приходить к театру после спектаклей, чтобы проводить Марию Петрову до дома радио, где она жила. Во время этих встреч они лучше узнали друг друга. Постепенно исчезла ее первоначальная настороженность. Его искренность рождала доверие. Однажды она сказала, что готова позировать ему. Так она стала гостьей его мастерской, которая находилась в здании Союза художников РСФСР на улице Герцена, 38. Открыв тяжелую дверь, она оказалась в большой комнате, заставленной подрамниками. Осторожно обойдя их, вышла на свободное пространство и, поискав глазами стул, но не найдя его, так и осталась стоять в белой пушистой шапочке, в овчинной шубе мехом наружу, в валенках. Даже варежки не стала снимать. А хозяин мастерской с ее приходом начал растапливать печурку, чтобы растереть схваченные морозом краски. При этом он скинул пальто, и было похоже, холода уже не чувствовал. Когда воздух настолько прогрелся, что можно было начинать сеанс, Петрова по его просьбе села на краешек санок, которые были заранее приготовлены в мастерской, и терпеливо позировала. Чтобы снять напряжение, которое всегда сопутствовало этому процессу, он время от времени говорил «рисую Неву» или «займемся теперь Петропавловской крепостью». А сейчас небо надо подправить. Постепенно на полотне возникал силуэт крепости, неотделимый от города на Неве.
тяжестью наливалось небо, словно нависшей над хрупкой фигуркой женщины, полной внутренней энергии, подвижной, застывшей лишь на миг. Светлым пятном выделялось ее лицо, когда-то задорное, юное, но сейчас погруженное в глубокую задумчивость о близком человеке, о себе, о будущих тяжких испытаниях. Миг и вечность как бы слились в этом полотне, создавая символический образ блокадной жизни.

Когда эта картина среди других работ ленинградских живописцев была показана в выставочном зале Союза художников на улице Герцена, она сразу обратила на себя внимание. В книге отзывов появилась такая запись. «Посмотрел картину Николаева «Пурга». Впечатление огромное. Клянусь, что еще сильнее буду бить гадов-фашистов, отомщу за родной город, за муки наших женщин». Впоследствии картина «Пурга» демонстрировалась в Третьяковской галерее, в Русском музее, а в настоящее время заняла постоянное место в экспозиции Музея истории Ленинграда. Надо сказать, что для самого Ярослава Николаева и для его героини работа над «Пургой» стала удачей не только творческой, но и чисто человеческой. Два больших художника, два настоящих человека нашли друг друга. В один из майских дней 1943 года они отправились в опасное по тем временам путешествие, в ЗАГС. Идти надо было далеко, почти через весь город, на Васильевский остров. В пути они попали под жестокий артобстрел, но не повернули обратно. Огонь вражеских орудий в тот день не уничтожил ни жизней этих людей, ни их любви. Ее-то он как раз закалил. Блокадные Ромео и Джульетта поженились, и 35 лет счастливой семейной жизни прошли как единый день.

0: В годы блокады Мария Григорьевна Петрова читала сводки Совинформбюро, письма ленинградцев на фронт, стихи и прозу. Играла в блокадном театре, тушила зажигалки на крыше дома радио, участвовала в строительстве оборонительных сооружений. Гораздо менее известно, что она была частой гостьей на улице Герцена, 38, еще до знакомства с Ярославом Сергеевичем Николаевым. Читала художникам прозу Достоевского и Пушкина, стихи Тихонова и Багрицкого. Вот как она вспоминает об этом сегодня.
1: Я только сразу говорила, художники, только меня не рисовать. Я буду отвлекаться. Слушали меня по-разному. Кто-то все равно чиркал карандашом, у них такое выражение было. Они топили печурку, кресло, в которое они усажили. Оно у меня сейчас и дома стоит, он всегда там работал до последнего своего дня. Много очень рисовал на этом кресле. И они меня усажили к печурке, я им читала.
2: А что вы читали, Мария Григорьевна?
1: Я читала «Встречу в темноте» Кнорре. И об этом пишет Алянский в книге «Театр в квадрате обстрела». И он находил, что это очень слабый рассказ Федора Кнорре, что были лучшие рассказы. Но этот рассказ «Блокаду» имел такое большое значение, потому что мне в госпиталь я приду, мне говорят, прочитайте «Встречу в темноте». Потом пойду на какое-то такое выступление для бойцов, для ленинградцев, тоже «Встречу в темноте». Очень имело большое значение, что такая сила любви у танкиста Дымокурова и Шуры, которая его навестила, это давало, наверное, какой-то очень большой толчок нашим раненым в госпиталях, что сила-то любви все равно победила.
3: Она дошла донизу, и когда ей показалось, что ее никто не видит, незаметно вытерла глаза и оглянулась. Наверху на площадке стояло, столпившись, несколько человек раненых, и все смотрели вниз. Обернувшись, она не сразу охватила взглядом фигуры людей, но почему-то сразу увидела все эти устремленные на нее глаза, улыбающиеся и усталые, задумчивые и глубокие, ласковые и вопрошающие, строгие и измученные затаенной болью, простые и добрые глаза. Тогда она стала припоминать, что, кажется, позабыла что-то важное сказать перед уходом. Стоя внизу, она подняла к ним голову и, не пряча больше заплаканное лицо, виновато и доверчиво улыбаясь, открыто вытерла сразу намокшими пальцами ресницы, сказала: «Вы только не думайте, я завтра опять приду, честное слово». И степенный дядя Петя в ответ убежденно и ласково закивал ей сверху: «Мы знаем, что

0: Мария Григорьевна, ну вот вы сказали, что они чиркали и чиркали вас. Может быть, они, когда вы читали, и эти сюжеты пытались как-то нарисовать?
1: Может быть, трудно сказать, потому что они никогда ведь не показывают свою работу сразу. Потому что, знаете, когда вот я уже вышла замуж за Ярослава Сергеевича, и я говорю, ну покажите свои какие-то наброски. Он больше шаржа показывал.
0: Мария Григорьевна, ну, наверное, вам, как жене художника, удавалось увидеть, как рождались замыслы. Как они потом вызревали, создавались большие полотна. Расскажите вот об этом.
1: Он вначале всегда рассказывал, Ярослав Сергеевич, как он думает. Вот, например, он писал большое полотно «На большую землю». Это огромная картина, которую вы, наверное, видели. Она экспонировалась недавно на выставке.
2: Широкая заснеженная равнина, вдали товарный состав и тонущие в зимней мгле станционные постройки. Слева длинная вереница медленно и тяжело идущих на посадку людей. Правее, на сером, перемешанном тысячами ног снегу, лежит обессилевший человек, один из тех, кто не выдержал трудного пути. Переживания покидающих город ленинградцев особенно ярко выражены в образе мужчины, стоящего справа, рядом с бледной девочкой и скорбно поникшей старухой. Его худое, но мужественное и волевое лицо обращено в сторону города. Он как бы прощается с ним. Его сильный дух не сломлен, во взгляде горит огонь ненависти к врагу. В этой картине перед зрителями, как и во многих других работах художника, измученные, но непокоренные люди.
1: Вот он как-то шутя сказал, ну вот, у нас с тобой нет ребенка, я тебя изображу с ребенком. И там как раз вправо я в красном таком платочек или какая-то косыночка, и я держу младенца. А на переднем плане очень интересная группа стоит. Там тетка художника Рериха, я ее хорошо запомнила блокаду, она сидела в Союзе художников, закутанная в холодной комнате, читала французский роман. Допустим, в левой руке она держала французский роман, а правой рукой она ела дрожжевой суп, который я не могу вспомнить его без отвращения. Но трудно мне сказать, Олег, потому что замыслы рождаются у художника разные, и у разного художника по-своему. Например, я, конечно, не знаю их никаких-то выражений специальных. Вот подходят художники. Они обычно смотрят готовую вещь молча. Я сказала, а почему вот усаживаются у твоей картины? Смотрит, картина готова. Почему они молчат? Молчать можно или не нравится, или совершенно поглощены. И молчат. Он говорит, каждый по-своему. Ну вот один находит, что вот у меня это облако кричит. Я говорю, это что за выражение? Ваше такое специальное? Да. И я потом набралась храбрости. Один раз, стоя у какой-то его картины, я говорю, а по-моему, Ярослав, у тебя вот то облако действительно кричит. Он начинает спорить. Я доказываю свое, что она очень выпячивается. Он начинает спорить. А потом, когда я прихожу, допустим, на следующий раз, смотрю на это, что облако не кричит.
0: Мария Григорьевна, ну, считается, что художники работают без выходных, без отдыха, все время зреет творческий процесс. Вот случалось ли так, допустим, что вот он ночью вставал, работал, или как-то вот неожиданно вы разговариваете, вдруг он
1: да,
0: вскакивал?
1: У него интересная была манера. У нас, знаете, в последнее время, конечно, было больше этих бумажных маленьких салфеточек, которые мне страшно запомнились. Это очень мягкий и неудобный материал для художника. Но у меня даже сохранилось несколько таких салфеточек. Он брал со стола салфеточку и левой рукой быстренько накидывал тот набросок, который... Или какое-нибудь мое лицо, или, может быть, что-то он видит в окно. Или там. И... Эта салфеточка, ясно, что это не тот материал, но ему нужно было это все делать быстро. И часто, например, ну, когда мы уже стали жить на Петровской набережной, и окна жилых комнат у нас выходили на Неву, то Ярослав Сергеевич часто говорил, в основном я зарабатываю из окна. То есть он подходил к этому огромному длинному окну, там большие окна, которые выходили на домик Петра, на нем, и очень много писал природу, людей. Все.
0: И тут мне хотелось задать вопрос, признаюсь, заранее заготовленный. Какие места города любил он особенно рисовать?
1: Он любил очень Неву, любил Марсово поле, любил окраины Ленинграда. А так, ну что, он был в Италии несколько лет. И вот на выставке были итальянские пейзажи. Но все-таки, когда я смотрю все его работы, и очень многие работы, он в основном любил, конечно, природу, Ленинград особой любовью.
0: Мария Григорьевна, вот давайте подумаем о том, что блокадники, люди, пережившие это тяжелое время в Ленинграде, они, и живя дальше уже в мирное время, многие годы, все равно эта память блокады оставалась. У художника эта память блокады, видимо, еще в каких-то зрительных образах. Я, читая воспоминания Ярослава Сергеевича, обратил внимание, как он пишет о воздухе, о цвете блокадного города.
1: Он часто говорил, что цвет у блокады был совершенно особый. Мне было трудно, я как-то спросила его, что, а какой же он был особый? Ну, он совершенно не похож ни на что, потому что вот или вспышки эти были далекие, или эта темнота, которая сгущалась над городом. Но цвет, он как-то понимал это, наверное, гораздо шире, чем вот мы, обычные люди, не художники.
3: Ярослав Николаев писал.
2: Когда теперь пишут блокадный Ленинград, не выходит именно цвет. Не тот получается, не та теплота, не тот холод. Получается картина по поводу блокады. Мне тоже трудно. Пишу картину за Нарвской заставой, и все кажется, не могу схватить этот свет, этот цвет. Да, странный цвет был, и больной, и сильный, и удивительно красивый. Может быть, это шло изнутри, от внутреннего состояния, другого восприятия. Сейчас бывает так, вдруг на какое-то мгновение охватывает именно то чувство, то непередаваемое состояние, которое было тогда. Торопишься схватить его, но опять уходит, и снова не то. Мучительно трудно вернуться в это прошлое.
1: Я не могу заметить, что цвет как-то изменился. А когда выходили мы очень поздно, на Васильевский остров шли пешком, он говорит, вот видишь, совсем другой цвет, уже над рекой другой.
0: Мария Григорьевна, в творчестве Ярослава Сергеевича Николаева особое место занимают ваши портреты. Их около 30, и каждый рождался, видимо, при каких-то самых разных обстоятельствах. Вот расскажите, как он работал над этим
1: портретом? Несколько было таких смешных, конечно, встреч. Но у меня сохранились сейчас шаржи. Вот, например, я помню, мы жили тогда на Васильевском острове, и ему нужно было сделать какой-то набросок. Человек бросает гранату. Но я вынуждена тут сказать, как это вышло. Потому что он говорит, Мариша, ну-ка попозируй. Я говорю, а где же граната-то? Ну, я тебе дам воображаемый. Дал мне такую простую толстую бутылку. И вот я, закинув руку, взяла эту бутылку толстую. И, значит, да, сама, правда, была в ночной рубашке длинной. Он так это изобразил. Потом лицо такое, значит, брови так треугольником, круглые глаза, курносый нос, углы рта вниз. Это очень было смешно. И меньше всего походило, что это боец бросает гранату. Это было так. А так вообще он ироничный был человек, и поэтому часто, допустим, если наша дочка Лариса оденет какую-нибудь шапочку с ушками, так эти делается, значит, левой опять же рукой набросок ее с огромной шапкой, с огромными ушами. Все это подчеркнуто. Или надоели мне науки, ничего в них не понять. Изображена дочь, шагающая неохотно в школу. Ну, такие вот набросочки.
0: Ну, вы знаете, Мария Григорьевна, все-таки самые известные портреты, в них чувствуется любовь к изображаемому объекту. Но и вот еще что любопытно, они порой где-то очень похожи. Но раз он хотел создать еще какую-то версию, вариант, значит, он что-то, чего-то добивался, что не получилось в предыдущей картине.
1: Он как-то по-разному писал, вы знаете. И он, например, так вот иногда неожиданно говорил. А смогла бы ты немножко посидеть вот спокойно? Мне нужна задумчивость. Сам уже в это время рисует. Я всегда следила, как у него быстро бегает карандаш. А так, вообще-то, я в этом отношении свято следила за тем, чтобы ни я, ни дочь мы не входили тогда, когда он работает. Потому что это отвлекало человека. И вообще всегда, ну, знаете, художник, очевидно, еще отличается от актера тем, что он очень много раз уже следит за тем, что ему пришло, допустим, какое-то изображение в голову, или как он поставит того или другого там портретируемого. И поэтому у нас так, мы как-то более, что ли, быстрее решаем тот или иной образ, который мне приходилось. Вот вы пишете в своей книге «Родька Гуляев». Конечно, я помню, как над ним я работала. А Ярослав Сергеевич одного и того же человека... Вот он писал картину на острую тему. Там у него, значит, едут двое в телеге и разговаривают на острую тему. И там был у нас очень хороший работник в Союзе художников Клим Федорович. Сейчас его работает дочка. Там он такой был какой-то с такой с хитринкой в глазах. И я помню, что Ярослав Сергеевич, нет-нет, смотрю, сегодня кладется где-то на стол набросочек Клим Федорович, так, такой поворот такой. Так что, понимаете...
0: Я видел на выставке эти наброски.
1: Видели, да?
0: Да. Мария Григорьевна, вот выставка прошла, первая персональная выставка. Что-нибудь изменилось в вашем отношении к творчеству Ярослава Сергеевича? Вот какой-то образ более цельный создался, нет?
1: Вы знаете, он давно, у меня все-таки 35 лет прожитой жизни... И я еще когда помню, на вечере памяти как-то у меня вырвалась такая фраза, что мне может позавидовать любая женщина, как я жила интересно, творчески.

0: нашей передаче неоднократно упоминалась персональная выставка работ народного художника РСФСР Ярослава Сергеевича Николаева. Она проходила в октябре-ноябре прошлого года в выставочном зале Ленинградского отделения Союза художников. Но у нас есть возможность вернуться в те дни. И если по радио показать картины невозможно, то ощутить ту атмосферу, которая царила на ней, нам все же удастся. Итак, включаем запись. Говорит лауреат Ленинской премии, герой социалистического труда, народный художник СССР Евсей Евсеевич Моисеенко, который немало сделал для того, чтобы эта выставка состоялась.
1: Личность этого человека во многом примечательно, и прежде всего потому, что он прекрасный, конечно, художник. Он стоял в истоков становления Ленинградской организации Союза художников. Он был многие годы председателем нашего союза. Велика его роль и как художника, и как человека в тревожные, горькие, трагические дни блокады. Он, может быть, больше, чем кто-нибудь другой, сказал об этом времени так ярко и с такой тревожной душой. Слово имеет Валентин Иванович Курдов, его друг и соратник в дни блокады. Прошу вас, Валентин Иванович.
2: Вы, наверное, знаете, что Ярослав Сергеевич приехал к нам в Ленинград из Иркутска. Там он учился у замечательного художника Ивана Ивановича Копылова. Сюда он приехал еще совсем непристроенным человеком. Я его помню, он ходил с портфельщиком, в котором лежали кисти и какие-то еще инструменты, потому что заработков у него не было, и он просто ходил по издательствам и тут же иногда на месте мог что-то заработать себе на жизнь. Это было до блокады. Потом произошла ленинградская трагедия, оптимистическая трагедия. Воля и искусство оказалось сильнее, чем всякая физическая энергия. Все люди, которые верили и творили, они все сделали какой-то неожиданный для себя скачок. Он написал свою картину «На большую землю». Ну, я не берусь ее оценивать, но для меня она – это вершина, по-моему, самая правда о блокаде. Она очень по колориту великолепная. И главное, она настолько честная и искренняя. Он сам оттуда, из этой толпы, только он не эвакуировался, а здесь жил и творил.
3: Мне хотелось дополнить к тому, что здесь так верно было сказано, еще одно, что Ярослав Сергеевич был таким представителем настоящей интеллигенции нашего союза. Где бы он ни представлял наш союз, его выступления всегда были очень интересны и остры. Это был художник, который высоко нес звание ленинградского живописца-художника. Мне представляется, что шедеврами являются его портретные работы времени блокады. Потому что в них как-то слилась и большая искренность. И даже мне кажется, что какой-то был такой и живописный подъем. И портреты тех людей, которые с ним в это время были, они очень дороги для каждого ленинградца, который пережил блокаду.
0: Рассказывает заслуженная артистка республики Инна Слободская.
4: Меня связывает с Ярославом Сергеевичем просто многолетняя дружба. Я часто бывала в этом прекрасном доме, и много картин, которые я вижу здесь, для меня не впервые. Я их знаю, я их помню, они, так сказать, часть моей жизни. И выставка удивительно хорошо сделана, очень полно, очень разнообразно, показывает такие разные грани творчества Ярослава Сергеевича. И

0: А с этой позиции я могу сказать, что он был, конечно, необыкновенный по щедрости души своей. Человек очень доброжелательный, очень искренний и правдивый.
1: Прошло не одно десятилетие со времени войны и блокады Ленинграда. Многое уже исчезает из памяти тех лет. Только иногда очень поздно вечером, когда засыпает город, прошлое ярко, зримо встает перед глазами. Партизаны писали нам, что картины наши дают им еще больше силы и ненависти к врагам. Изображать блокированных ленинградцев, сохранить для поколений память 900 дней борьбы, показать город одновременно несущий свою красоту, свой неповторимый цвет, четкий силуэт вечерних домов с черными провалами окон, город больной изнутри, без единого огонька на темных улицах. Девочка у ворот, детский сад, первая выставка боевого карандаша, плакаты, камуфлированные суда на Неве, покрытой дырами от снарядов, очень короткие дороги, идущие на передовые позиции. Писал в своих записных книжках Ярослав Николаев. И снова у микрофона Лазарь Маграчев.
0: Вы знаете, когда я вошел на выставку, то я хорошо знал человека. А сейчас, вот оглядев всю эту экспозицию, походив, побродив, постояв, вы знаете, я должен сказать, что как-то прошлое все на меня опрокинулось. И я понял, что Николаев был настоящим певцом блокады.
1: Счастье творчества – сметь и уметь. Счастье творчества – видеть и ведать. Ведать правду, с которой победа, и добро, без которого смерть. Счастье творчества – не отступить, не ступить под иные знамена, чтоб потом равнодушно и сонно куклу глиняной славы лепить. Счастье творчества – это успеть доказать, дописать или допеть, до последнего вздоха пылая, и содеянным смерть одолеть. Счастлив был Ярослав Николаев.

Вы слушали передачу «Каждый год 18 января» о творчестве народного художника РСФСР Ярослава Сергеевича Николаева. Ее вели народные артисты РСФСР Роза Балашова и Николай Мартон. Передачу подготовили журналист Олег Любин, режиссер Зоя Давыдова, звукорежиссер Виктор Новиков, оператор звукозаписи Маргарита Клыкова, музыкальный редактор Зоя Кравчук, редактор Лилия Шаркова. В передаче звучала музыка Чайковского и Рахманинова, которую любил Ярослав Сергеевич Николаев. Товарищи,

0: и вечный бой. Покой нам только снится. В начале декабря отряд Цветкова попал в тяжелую и длительную передрягу. Не имея в сущности никакого серьезного опыта войны, да еще к тому же такой сложной, как партизанская, утомившись постоянными преследованиями, дождями, сыростью и, наконец, морозами, сковавшими Унчанский лесной массив, плохо одетые люди, что называется, сдали. И возле владений совхоза «Старый большевик» просто-напросто проспали группу карателей, которая едва не уничтожила весь отряд. К счастью, спавший всегда в полголода Цветков успел учуять неладное, услышал сиплый лай разыскных немецких овчарок и поднял отряд. Завязался бой. Длинный, трудный, путанный, а главное, такой, без которого вполне можно было обойтись, потому что почти никаких потерь живой силе фашистов партизаны не нанесли. В этот бой ввязался и Устименко, хоть ему не положено было стрелять. Функции врача он передал Вересовой. Когда все кончилось, Цветков поставил Устименко перед собой по стойке смирно и сорванным во время боя голосом осведомился. «Кто это вас назначил автоматчиком? Почему вы с Цыдунькой пошли немцам во фланг, когда ваше дело раненые? Кто вам разрешил лезть в бой?» «Поскольку в отряде имеется врач Вересова», — начал был Володя. «Постольку молчать!» — совершенно уже зашелся командир. «Вересова сегодня первые выстрелы в жизни слышала. Имеется!» — передразнил он Устименко. «Где она имеется? До сих пор на человека не похожа. Раненый ищет доктора. Отвечайте! Мое это дело в бою шины накладывать бойцу. Мое!» «Константин Георгиевич», — начала было Вересова, — но он не дал ей договорить. «Я вам не Константин Георгиевич», — сквозь зубы негромко произнес Цветков. «Я вам командир, ясно? Идите выполнять свои обязанности и больше ко мне не обращаться. Ваш начальник военврач Устименко. Все!» Случившийся поблизости доцент Холодилин только головой покачал. «Вот это да! Вот это из песни!» Одним взмахом поднимает он красавицу-княжну и за борт ее бросает в набежавшую волну. «Вот это характерец! Не говорите глупости!» — попросил Володя. Когда колонна двинулась, Вера Николаевна пошла рядом с Володей. До сих пор она вздрагивала, глаза ее выражали ужас, и на щеках то вспыхивали, то погасали красные пятна. «А я думала, вот он, начало моей военной биографии, партизанский отряд, смерть фашизму», — сказала она негромко, и в ее голосе послышались Володе слезы. «Страх какой! Расстреляй! Война!» — стариковским голосом обстрелянного служаки ответил Володя. «Да вы не огорчайтесь, привыкнете. Всем поначалу страшно. Вот посмотрите, Холодилин наш, уж какой интеллигентненький, а сейчас молодец молодцом. Да мало ли. Держать только себя в руках нужно». Вересова близко заглянула Володе в глаза и попросила: «Помогите мне. Если я испугаюсь, крикните на меня». «Да уж, конечно», — согласился Устименко. «Вам смешно?» «Нет, нет, нисколько». Ему и в самом деле было нисколько не смешно. Улыбнулся он, думая о глупейшем своем положении. Теперь он, чего ради неизвестно, должен делать при всех и для всех такой вид, что эта совершенно посторонняя ему и даже неприятная, красивая женщина чем-то связана с ним. А чем? Какое ему до нее дело? Струсила, спряталась от раненых. Он-то полез в бой, потому что рассчитывал на нее и даже распорядился, как и в каком случае поступать. А теперь на него косо поглядывает измученный болями Трубицын, во взгляде которого без всякого труда можно прочитать осуждение. На привале оба раненых, и Асбелев, и Трубицын, потребовали Устименко. Правда, под довольно деликатным предлогом, что они к нему привыкли. Вересова вспыхнула, а Володя, который перевязывал раненого, рассердился. «Это, ребята, свинство», — сказал он, подходя к той подводе, на которой лежали Асбелев с Трубицыным. «Тоже, между прочим, герои. Я-то помню, как ты, товарищ Асбелев, поначалу жаловался, что наше дело пропащее и никуда нам не выйти. Она женщина, не обстрелянная, непривычная. Асбелев угрюмо промолчал, а Трубицын, нарочно громко охая, сказал, что он не обезьян и не позволит над собой всяким девчонкам обучаться, как в лаборатории. Шагая рядом с Устеменкой, Цветков сказал ему в этот день негромко и угрюмо: боезапас на исходе, курево кончилось. Хлеба тоже больше нет. Вот какие у нас дела, доктор. Взернул голову, сплюнул, сильно растер ладонями стынущие уши и добавил неожиданно: сегодня на них свалимся. Хотите пари? Может быть, благодаря именно этому предупреждению Устеменко даже не удивился, когда в студеные сумерки услышал сиплый и властный окрик: кто идет? Приставить ногу, скласть оружие. Командира по прямой на завал вперед. Никакого завала никто не видел. Голосом четким и веселым Цветков крикнул: идет отряд «Смерть фашизму» под командованием военврача Цветкова. Мы свои. Вышлите к нам человека, увидите. А нам ничего в вашем хозяйстве не разобрать. И поскорее, товарищ, у нас раненые. Мы сами едва держимся. За темным ельником не сразу, а погодя, вспыхнул свет фонаря, и тот же властный голос деловито сообщил: чтоб вы знали, на вас наставлен пулемет «Максим», так что соблюдайте осторожность, ежели вы гады. Подтянутый, в короткой шинельке и меховой шапке с красной ленточкой, с гранатой в руке пожилых лет, солидный боец подошел к Цветкову и вежливо попросил: от туточки все ваше вооружение положьте. От туточки, где утоптано. И, обведя лучом фонаря лица Володи, Холодилина, Байбичука, оглядев раненых, вздохнул, покачал головой и пожалел: досталось вам, ребятки. Ой, видать, досталось. В это самое время двое молодых парней на лыжах с карабинами за плечами, в ватниках и теплых шапках вышли из-за деревьев чуть сзади цветковского отряда. «Они?» – спросил боец, который велел складывать оружие. «Они! Дядя Вась!» – сказал молодой голос. «Они самые! Мы от шепелевских хуторов за ними идем!» Цветков зло нахмурился. Выходило, что даже за ночевкой следили эти лыжники. «Свои!» – сказал другой. «Они за Шепелевским в такую кутерьму попали, хуже нельзя!» «Но оторвались! Ничего! Хорошо!» «Чтоб хвоста на нас не навели!» – ворчливо произнес дядя Вася, отбирая от Цветкова вальтер. «Понятно?» А не более чем через час Цветков и Володя сидели в теплой и чистой землянке самого Виктора Борисовича Лбова и отвечали на короткие и жесткие вопросы командира и комиссара отряда Луценки. Чай, налитый в немецкие толстого фаянса кружки, остывал, никто до него не дотрагивался, и картошка, политая желтым жиром, тоже простыла. Только хозяйский табак-самосад сворачивал себе Цветков, проходя ту проверку, без которой ни он, ни его люди не могли влиться в соединение Лбова. Цветков сидел красный и мрачный. Разве так виделась ему эта встреча? Впрочем, он был из тех людей, которые быстро разбираются в собственных ошибках. И когда, вымывшись в подземной бане лбовского отряда, они с Устеменкой укладывались спать, командир Цветков, который вновь стал Константином Георгиевичем, успел сделать для себя все соответствующие выводы. «Это вы насчет Наполеончика тогда правильно по мне врезали», — неприязненно, но искренне сказал Цветков. «Сидит во мне эта пакость. Трудно от нее избавиться. Казалось, один наш отряд во всем этом оккупированном крае. Мы одни смельчаки и герои». Ан вот вздохнул и добавил: «Все-таки вывел, привел. И именно я». «Мы тоже, между прочим, старались выйти», — вернул Володя. Цветков усмехнулся. «Стараться выйти одно, а вывести другое. Разве вы не согласны, добрый доктор Газ?» Володя не ответил. Спорить с Цветковым было бессмысленно. И все-таки он не мог не любоваться им, не мог не ценить его волю, ум, силу. Но и в этот раз им не дали крепко выспаться.
1: Устименко спал таким тяжелым сном, что проснулся, когда Цветков был уже на ногах. «Вставайте, черт вас знает», — сказал он ничего еще не соображающему Володе. «Раненого привезли, нас срочно требуют в ихний госпиталь, Лбов велел». Володя с трудом поднялся, но голова у него закружилась, он опять лег. «Да вы что?» — спросил Цветков. «В уме?» Мальчишка связной неторопливо топтался у двери землянки. Оказывается, было вовсе не рано. Зимний погожий день уже давно наступил, когда быстрым шагом они пошли к землянке госпиталь, возле входа в который в белом полушубке, в валенках и теплой шапке прохаживался явно чем-то расстроенный и насупленный Виктор Борисович Лбов. «Давайте быстрее», — сказал он отрывисто и сердит. «Хорошего человека фашисты подстрелили, надо что-то делать, разворачиваться». «Командир из партизан?» — быстро спросил Цветков. «Почему из партизан?» — удивился Лбов. «Нет, наши все целы. Даже не царапнул никого. Подстрелили немцы. Наши его выручать ходили. Его свои подстерегли». «Позвольте», — начал был Цветков, но Виктор Борисович объяснять ничего не стал. Открыв тяжелую из толстых, свежевыструганных досок дверь в землянку, он сказал, что поговорить обо всем успеется, и пропустил докторов вперед. Партизанский госпиталь, видимо, расположился глубоко и далеко под землею. Темные, теплые, тихие коридоры, обшитые березовыми жердями, уходили вправо и влево из большого тамбура, освещенного одной лишь коптилкой, стоящей на полочке. Операционный блок был освещен керосиновой лампой. Оттуда доносились частые короткие стоны, и на простыне, которой был завешен дверной пролом, четко чернела тучная фигура врача в халате и шапочке. «Он у нас совсем старичок», — предупредил Лбов, показывая головой на фигуру толстого доктора. «Вы уж его не обижайте». Здесь, у двери, Володя сразу же увидел немецкую офицерскую шинель с серебряной окантовкой погона, откатившуюся фуражку с высокой тульей, тоже с окантовкой серого серебра, и кровавые, вывернутые, видимо, разрезанные куски мундира и белья. Лбов остался в тамбуре и присел на березовый чурбак, а Цветков и Володя, вытянув из ящика скомканные халаты, облачились в них и вымыли руки, еще не глядя туда, где лежал раненый, а только слушая быструю скороговорку старого партизанского доктора. «Ума не приложу, что с ним делать», — говорил он. «Не могу вывести из шок, хоть плачь. Нехорошее ранение, очень нехорошее. И не знаю, что с ним тут делать. И не молод он, очень не молод, в больших годах. Вы уж, пожалуйста, сами, товарищи, подразберитесь. Я правду скажу, я не имел дела с такого рода ранеными, не приходилось». «Его непременно вылечить надо», — из тамбура громко приказал Лбов. «Потом я вам объясню». Цветков подошел к раненому первым, за ним Володя. Немец лежал на клеенке, на топчине, боком. Белое пухлое лицо его, почти без бровей, со вздернутым носом и совершенно седым, коротко остриженным клином волос над невысоким лбом, ничего не выражало. Только порой подергивалось в мучительной и нелепой гримасе страдания. «Лампу», — велел Цветков. Санитарка в кирзовых сапогах с керосиновой лампой в руке присела на корточки рядом с Цветковым. Старый врач посапывал где-то за Володиной спиной, говорил, но его теперь уже никто не слушал. «Как это произошло?» — громко так, чтобы услышал Лбов, осведомился Константин Георгиевич. «Просто произошло», — ответил из тамбура ровным голосом командир. «Он к моим людям на свидание шел, уходил, в общем, от Гитлера к нам, ну и свой в него выстрелил из винтовки с оптическим прицелом». «Давно?» «Часа надо быть 2-3. Он упал, его подняли и в санках сразу сюда доставили. Если нужно, я все в точности узнаю». «Выше лампу», — велел Цветков санитарке. «Теперь левее. Быстрее соображайте. Не знаете, где лево, где право». «По-моему, пулевое слепое ранение», — неуверенно произнес Устименко. «Позвоночник поврежден». Цветков сердито молчал. «Сдавлен спинной мозг?» — спросил он погодя. «Конечно. Спинной мозг поврежден во всю ширину». «Черт тут сделаешь», — сказал Цветков. «Будем ковыряться, как в каменном веке». «Ладно, давайте, готовьте к операции». Высунувшись в тамбур, Володя сказал, что нужны еще лампы. «Вытяните?» — спросил Лбов. «Я, товарищ Лбов, не умею говорить, он будет жить или еще в этом роде. Известно, что предсказание при огнестрельном повреждении спинного мозга всегда очень тяжелое. Еще в таких условиях, как здешний», — Лбов сильно сжал челюсти. Под кожей перекатились желваки. «Ладно», — сказал он, — «лампы будут». И вышел из землянки, осторожно и плотно прикрыв за собой дверь. К 7 часам утра таинственного раненого удалось вывести из шока. Володя начал анестезию. «Мое дело плохо?» – спросил немец довольно спокойно и четко. «Позвоночник?» «Не совсем», – уклончиво по-немецки же ответил Цветков. «Близко, но не позвоночник». В операционной было невыносимо жарко. По всей вероятности, еще есть непривычки. Да и лампы грели, просто обжигали. «Что вы собираетесь делать?» – опять спросил немец. «Немножко вас вычистим», – сказал Цветков. «Туда набилась всякая дрянь, обрывки белья, кителя». «Послушайте», – ответил немец. «Я врач. Моя фамилия Хуммель. Можете со мной говорить всерьез». И по-латыни он назвал свое ранение. Он не спрашивал, он просто констатировал факт. И оценки этому факту он не дал никакой. «Ну что ж, мы начнем, с вашего разрешения», – произнес Цветков. «Да, пожалуйста». Но тотчас же Хуммель попросил еще минуту. «В карманах моей шинели, по всех, и во внутреннем тоже, и в кителе везде есть некоторые препараты, стрептоцит в частности. Не думаю, чтобы это помогло мне, но кое-что может пригодиться другим. Во всех коробках имеется описание способов употребления. Вам понятно? Господин доктор, да? Теперь, пожалуйста, начинайте. Как это у вас?» «Говорят». И по-русски довольно чисто он добавил: «В добрый час». Володя ассистировал. Цветков работал размеренно и спокойно. Здешний старший толстый доктор был поставлен операционной сестрой. Пыхтя, он путал инструменты и часто по-старушечьи вздыхал. Цветков дважды выругался, а потом только с ненавистью поглядывал на старика. «Это смешно», – вдруг сказал Хуммель. «В меня выстрелил мой фельдшер, немец, ариец, мой помощник, а русские доктора, славяне, мои враги, меня пытаются спасти». «Это смешно», — повторил он. «Очень, очень смешно». Теперь Володе было холодно. Ему даже показалось, что из двери дует. Лампы обжигали его, а спина и ноги мерзли. Да и вообще только сейчас он понял, что едва стоит на ногах. «Больно!» — сипло крикнул немец. Теперь была видна пуля, ее толстая нижняя часть. Цветков тампонадой быстро и ловко остановил кровотечение. «Штапель!» – велел он. Наконец пуля тяжело шлепнулась на пол. «Все?» – спросил Хуммель. «Все!» Разогнувшись и вздохнув полной грудью, ответил Цветков. «Сейчас вы получите на память вашу пулю». Немец поблагодарил своих хирургов в несколько торжественных, даже выспренных выражениях. Его маленькие глаза слезились, толстое лицо лоснилось от пота, дышал он часто и коротко, видимо, ему было все-таки здорово больно. «Я останусь тут», – распорядился Цветков, «а вы, Владимир Афанасьевич, пойдите доложите командованию. Советую вам прилечь, вид у вас аховый, и пошлите сюда Вересову, хоть сестра у меня будет квалифицированная». Володя кивнул и вышел. Время было обеденное, солнце стояло высоко в холодном морозном небе, из землянок, из коротких труб прямо к легким облачкам валил уютный дым, у коновизи хрупали сечкой партизанские кони, бойцы бегом носили из кухни ведра с супом, кипяток, буханки. На морозе он постоял, пытаясь отдышаться, сообразить поточнее, но так и не отдышавшись, неровным шагом, забыв сбросить халат, шапочку и маску, Устименко спустился в штабную землянку и постарался все рассказать про Хуммеля подробно. Но это никак не давалось ему. И он понимал, что говорит вздор, какую-то ненужную и несущественную подробность о Кетгуте, и не может с нее сдвинуться, с этой подробности. «Хорошо», – терпеливо сказал Лбов, – «понятно. А вы как себя чувствуете?» «В каком смысле?» «Вы в порядке?» «Мне этот вопрос?» «Да, я думаю, что вы больны». «Это глупости и совершеннейший вздор. стараясь четко выговаривать слова, произнес Володя. Это ни в какие ворота не лезет. Я, доктор Цветков, совершенно прав. Делать операции такого рода без рентгена в наш век это не лезет ни в какие ворота. Вам понятно, товарищи? Ни в какие. И Володя сел. Ему дали воды в кружке. Он попытался попить через неснятую повязку. Попить, естественно, не удалось. Это показалось Устименке невообразимо смешным. Все еще толкуя про свое «ни в какие ворота не лезет», он прилег тут же на скамье, и нечто теплое, валкое, смутное тотчас же навалилось на него многопудовой, удушающей, невыносимой тяжестью.

0: Во время очередного нравоучительного разговора о нравственных началах в медицине Палкин принес флотскую газету на вахте. Володе было велено читать первую полосу с начала до конца. Хотя все, что тут было написано, они уже слышали по радио. Сначала Устименко нарочно пробежал страницу глазами. Он всегда так поступал, и Ашхен Аванесовна всегда за это сердилась. И нынче она тоже рассердилась. «Ну!» — крикнула Яга. «Это же не по-товарищески, Устименко! Мы ждем, а он читает сам для собственного удовольствия. Я всегда знала, что вы эгоист, Владимир Афанасьевич». 330 тысяч человек», — прочитал Володя. «Ничего себе! В Германии официально объявлен траур. Вы мне не пересказывайте, как в красном уголке. Вы мне подряд читайте», — велел Ашхен. «Он с нами как с дурочками обращается, правда, Зиночка? Он нас не удостаивает прочтением». Зинаида Михайловна обожглась чаем и согласилась, что не удостаивает. «Да господи, пожалуйста!» — воскликнул Володя и, придвинувшись ближе к лампочке, стал читать вслух. В конечном счете контрнаступление под Сталинградом переросло в общее наступление всей советской армии на огромном фронте от Ленинграда до Азовского моря. За 4 месяца и 20 дней наступления советская армия в труднейших условиях зимы продвинулась на запад на некоторых участках на 600-700 километров, очистив от врага районы страны. «Вы когда-нибудь слышали, как читает Пономарь?» – осведомилась Баба-Яга. «Или не слышали?» «Не слышал, – сказал Володя, – но больше читать не буду. Вы все время мной недовольны».
1: «У вас, Володечка, нет художественной жилки, – сказала Бакунина. Даже я лучше вас прочла бы».
0: И она своим тоненьким голосом стала читать про танки и пушки, про бронетранспортеры и самолеты, про трофейные снаряды и авиационные бомбы. А Баба-Яга слушала и кивала носатой головой. А на стене землянки кивала ее тень, еще пострашнее, чем сама Ашхен Аванесовна.
1: «Что вы там все время скрипите?» – спросила она Володя.
0: «Тут пистолет валяется разобранный. Я хочу его собрать». «Это ваш?»
1: «Мой», – кивнул Ашхен. «Я его разобрала, а сложить обратно не могу. По-моему, там много лишнего».
0: «Вы думаете?»
1: «Уверен».
0: Зинаида Михайловна простуженным голосом прочитала про поворотный пункт в истории войны. И прочитала про то, что в огне Сталинградской битвы человечество увидело зарю победы над фашизмом. И еще про то, что немцы пишут: «Мы потеряли все же Сталинград, а не Бреславль или Кёнигсберг».
1: «Дураки», — сказала Ашхен, — «самодовольные идиоты». «Правда, Володя, Зиночка хорошо читает? Она раньше декламировала, когда была молоденькой. Сумасшедшей, кажется, Апухтина. И это, знаете, Сакемуни, не слышали? Когда-нибудь Зиночка вам продекламирует». И она показала, как Бакунин читает стихи. Для этого Ашхен Аванесовна слегка вытаращила свои черные глаза, перекосила рот, попятилась к стене и воскликнула: «Поздно вошли, ворвались, стали стеной между нами, в голову так и впились, колют своими листами». «Лепестками», — подсказала Зинаида. «Ха!» — угрожающе закричал Ашхен. «Ха! Рвется вся грудь от тоски! Боже, куда мне деваться? Все васильки, васильки! Как они смеют смеяться!»
0: «Сильно?» — спросила она у Володи. «Что сильно, то сильно», — сказал Устименко. «Я даже немного испугался.
1: Я бы могла играть Отелло», — патетически произнесла Ашхен. «Если бы это, разумеется, была бы женская роль. И знаете, дорогой Владимир Афанасьевич, я очень люблю старую школу на сцене, когда театр – это настоящий театр, когда шипят и хрипят и визжат, и когда страшно и даже немного стыдно в зале. А так это там сверчок на печи».
0: Она махнула рукой. Зинаида Михайловна не согласилась. «Ну не скажи, Ашхен», – проговорил он. «Художники — это незабываемо, это просто, как сама жизнь. И в то же время скучно, как сама жизнь!» — воскликнул Ашхен.
1: Нет, нет, и не спорь со мной, Зинаида. Это для идейных присяжных поверенных и для таких ангельчиков, как ты в юности. Искусство должно быть бурное, вот такое. И на Володину муку она опять продекламировала. Уйди, на мне лежит проклятие печать. Я сын любви, я весь в мгновенной власти. Мой властелин, порыв минутной страсти. За миг я кровь отдам из трепетной груди. За миг я буду лгать. Уйди, уйди.
0: Вот. И Палкину нравится. Понравилось? Евграф Романович.
2: Что же тут может нравиться? Угрюмо ответил Палкин, ставя подогретый чайник на стол. Никакого даже смысла нет. Одно похабство. И как это... Вы уже не молодые женщины, он всегда называл своих начальниц во множественном числе.
0: Палкин хочет нас вовлечь в лоно церкви, со вздохом сказал Ашхен, или в сектанты. А вы, кажется, прыгун, Палкин. А Володя, она закричала, мажьте масло гуще, выше, толще мажьте маслом, вы отвратительно выглядите. Владимир Афанасьевич, я этого не потерплю и даже нажалуюсь вашей тетечке. Вы же знаете, какая я кляузница. Палкин подбросил дров в чугунную печку. Багровое пламя на мгновение осветило его распутинскую бороду, белые зубы, разбойничьи цыганские глаза. В длинной трубе засвистало, и Зинаида Михайловна заговорила томно. Помню, в Ницце я как-то купила 3 белые розы. Удивительные там розы. И на могиле у Александра Ивановича Герцена «Вот ваш пистолет», — сказал Володя Бабе-Яге. «В нем никаких лишних частей, Ашхен Аванес, нет. Только сами не разбирайте».
1: «Вы его зарядили?»
2: «Зарядил».
0: «Тогда положите в кобуру, а кобуру на полочку над моим топчаном. Я не люблю трогать эти револьверы. И Зиночкин тоже осмотрите. У нее там, наверное, мыши вывелись. Она к нему не прикасалась ни разу. Зиночка, сделай Владимиру Афанасьевичу бутерброд». Он не умеет. Напившись чаю с молоком, Ашхен Аванесовна скрутила себе огромную самокрутку, заправила ее в мундштук из плексиглаза с резным орнаментом, выполненным военфельдшером Митяшиным, выпустила к низкому потолку целую тучу знаменитого филичевского дыму и вернулась к проблеме, о которой начался сегодняшний разговор, о поведении врача в разных сложных жизненных передрягах.
1: Решительность и еще раз решительность, грозно шевельнув бровями, произнесла Ашхен Аванесовна. Извольте, Володечка, казуистический случай со знаменитым педиатром Раухфасом. Родители категорически воспретили делать трахеотомию ребенку. Раухфас приказал санитарам связать родителей и, конечно, спас ребенка. Идиот-юрист, выступавший в Петербургском юридическом обществе, квалифицировал поведение профессора Раухфаса как двойное преступление. Лишение свободы родителей и нанесение дитяти телесного повреждения. Слышали вы что-либо подобное?
0: Ну, идиотов не сеют и не жнут, сказал Устименко. Он отвел в сторону ТТ Бакунины и щелкнул бойком.
1: Осторожнее, попросил Ашхен. Почему все мальчишки так любят играть в солдатиков?
0: Так ведь война сейчас, спокойно ответил Володя. Вы забыли.
1: А вы нахал, сказала Баба-Яга и перешла на тему, которая вечно тревожила ее. Это она называла диагностическим комфортом. Молодое поколение врачей, утверждал Ашхен, целиком полагается на лабораторные и инструментальные методы исследования, которые изнежили врачей. Их органы чувств утратили необходимую остроту, зрение притупилось. Обонянием они почти не пользуются.
0: Да-да, разумеется, кивнула Бакунина, тасуя карты перед пасьянсом.
1: Конечно, один профессор справедливо утверждал, что от больного натуральной оспой пахнет вспотевшим гусем.
2: Да откуда мне знать, как пахнет потный гусь, изумился Володь. Нас этому никто не учил.
0: И зачем? Но обе старухи, как всегда, не дали ему сказать ни слова. Они же его воспитывали, они ему советовали, они его пичкали всем тем, о чем думали сами, что испытали и что пережили. Переглядываясь, как им казалось загадочно, Они обращались с ним, как Макаренко со своими правонарушителями. У них была какая-то методология воздействия на него. Они считали его упрямцем, очень обидчивым. И у них имелись к нему свои подходы. Немножко как к нервно больному. И внезапно он понял. У них, у обеих, никогда не было детей. Вот что. И тут, в этом Заполярье, они как бы нашли себе сына. «Ешьте витамины», — приказывала одна. «Пейте настой из хвои», — велела другая. «Не портите глаза чтением при плохом свете», — сердился Ашхен. «Вы хирург, вам нужно иметь хорошее зрение». «Не сыпьте столько перца в суп», — тоненьким голосом просила Бакунина. «Что вы с собой делаете? Зачем вам курить? Вы, кажется, пили водку, капитан Устименко». «Не надо жевать соду, вы выщелачиваете желудок. Почему у вас серое лицо? Вы написали письмо вашей тете. Вы когда-нибудь займетесь вашими почками?» От этого можно было сойти с ума. Его обмундированием и то они занимались в четыре руки. Докторши с превеликими для себя трудностями обшили и обули Володю во все новое и даже роскошное. Старух так везде любили, что им ни в чем никто не отказывал. И теперь Устименко щеголял в отлично сшитом флотском кителе. У него был особого покроя плащ, была фронтоватая шинель, и даже фуражку ему привезла Ашхен с базового вещевого склада. Разумеется, он стеснялся этих забот. Ему было неловко, когда старухи в день рождения подарили ему портсигар, заранее купленный в Москве и доставленный с Аказии на флот. Иногда он ненавидел их обеих. Причем обе они у него путались. Но Ашхен и тоненький голосок Зинаиды Михайловны, пенсне бабы Яги и пасьянсы Бакуниной, они как бы принадлежали одному и тому же человеку. Этого человека, замучившего его чуткостью, он терпеть не мог. Но старух любил почтительно, нежно и весело. Любил и нынче, когда слушал то, что было ему отлично известно. «Сергей Петрович Федоров», со значением в голосе произнесла Ашхен. «Вы его, Володечка, не знали. Так вот, он рекомендовал остроумно и тонко. В стремлении своем лучше лечить людей один или два века спустя, не зарезывать своих современников». «Может быть, это и остроумно, и тонко», сказал Володя. «Но для нас, хирургов, тут есть что-то опасненькое по существу». «А вы хотите зарезать?» – спросил Ашхен. В это время запищал зуммер полевого телефона. Оганян сняла трубку и мужским голосом сказала: «Сирень слушает». «Есть, товарищ полковник. Будет сделано. Исключительно на нас. Хорошо, будем готовы». Она поднялась, смешала пасьян Зинаиды Михайловны, дернула Володю за волосы и велела: «Пойдем. Сейчас будут ранены много. Пойдем готовиться». И нараспев произнесла свою любимую строчку из Илиады: «Многих воителей стоит один врачеватель искусный». «Вы искусный врачеватель, Володя?» «Нет», — сказал Устименко, — «но я учусь». Всю ночь и весь день, и вторую бесконечную ночь врачи медсанбата 126 провели на ногах. Много раз за это сумасшедшее время сестра Кондошина делала Ашхен Аванесовне уколы кофеина. Доктора работали на всех столах. Военфельдшер Митяшин на исходе второй ночи потерял сознание. Его аккуратно выволокли на мороз. В эту самую минуту Устименко увидел Веру Николаевну Вересову, приехавшую вместе с докторами группу усиления. Она вышла, выставив вперед ладони, розовые от холода, деловито веселые и возбужденные. «Здравствуйте, Владимир Афанасьевич!» – крикнула она ему. Он только зыркнул на нее глазами, измученными и покрасневшими, как у кролика, но, разумеется, ничего решительно не сказал. Просто-напросто не успел, потому что начала Вера. «Вы так себя ведете, как будто я вас устроил в Алма-Ату», – заговорила она блестящими, влажными и счастливыми глазами, вглядываясь в Володю. «Вы надулись, вы мне не написали, вы ведете себя обиженным. А что я вам сделала дурного? Вы в медсанбате, на горячем участке, у вас отличное начальство. Как вы смеете меня не благодарить?» И в самом деле, Володечек, вы должны быть благодарны капитану Вересовой, сказала начисто все позабывшая Ашхен. Разве вам здесь плохо? Уставшие доктора из группы усиления, громко переговариваясь, ели винегрет со свежим луком и пили чай в низенькой землянке столовой. Палкин, успевший уворовать на Володиных глазах 3 банки консервированной колбасы и очень боявшийся разоблачения, преувеличенно радушно угощал гостей. Вера Николаевна, потребовав у Норы ее гитару, запела флотскую песню. «Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня». Пела она хорошо. Так хорошо, что Зинаида Михайловна даже воскликнула. «Вам надо учиться, деточка. У вас есть настоящее чувство». «Чувства мало», – засмеялась Вера Николаевна. «Чувства у сотен тысяч, а настоящих певиц десятки». Прибежала сестра Кондошина, сообщила, что начинается пурга. И от этой пурги всем стало еще уютнее. Потом принесли пакет. Ашхен его торжественно вскрыла и огласила приказ о присвоении ей и Бакуниной звания подполковника медицинской службы, а Устименке – майора. И всем было видно, как и она, и Зинаида Михайловна рады за Володю. Вера Николаевна, не отрываясь, смотрела на Устименку, и Ашхен тоже смотрел на него. Очень негромко она сказала Бакуниной: «Я сегодня подглядывала на него иногда в операционной, когда шел поток. И сегодня, и вчера. Энергичен, стремителен, осторожен, вдумчив. Какая хватка! Зинуша, я в его годы была просто мокрой курицей. И знаешь, о чем я подумала?» «О чем?» – как всегда робко осведомилась Зинаида Михайловна. «В этой хватке есть уже немножко нашего бессмертия. Например, он наклоняется совершенно как я. А я это делаю, как нас учил Спаса Кукоцкий. Ты улавливаешь мою мысль?» «А пальпирует он, по-моему», окончательно оробев, но тем не менее, глядя прямо в глаза Ашхена Ванесовне, своими маленькими светлыми лучистыми глазками, сказала Бакунина: «Я ему дважды говорила, что так удобнее, и он в конце концов согласился». «Упрямый», любуясь Володей, сказал Ашхен. «Очень-очень упрямый», подтвердил Зинаида Михайловна. «И видишь, уже занят. Уже спорит со Ступиным. Вежливо, но спорит». И Володя действительно спорил. Они его отлично знали. «А что, если я у вас останусь?» спросила Вера Николаевна, подсаживаясь к Ашхен. «Вы не станете возражать? Я ведь разносторонний товарищ. У меня и в хозяйстве будет идеальный порядок». В это время она смотрела на Володю, который черенком вилки выдавливал на клеенке положение инородного тела в плечевой кости прооперированного нынче ночью старшины. «А вы считаете, что у меня в хозяйстве непорядки?» – спросил Ашхен. «Нет, почему же? У вас образцовый медсанбат. Но я и в этой области могу вам помогать». Ашхен промолчала. «Можно я буду с вами откровенна, как с родной мамой?» ласково спросила Вера. «Вы позволите, Ашхен Иванесовна?» Старуха кивнула большой головой. «Я безумно люблю этого человека», показав на Володю взглядом, шепотом произнесла Вересова. «Я люблю его больше жизни, больше родителей, больше самой себя. Я готова ради него принять нищету. Я готова идти с ним на край света». «Край света не понадобится», со своим клекочущим акцентом задумчиво произнесла Ашхен. «И нищета не понадобится. Этому кораблю предстоит большое плавание. Из Устименки будет недюжинный врач. Уже сейчас он представляет собой явление». «Явление?» – одними губами повторила Вера. «Явление, да. И не понимать это могут только очень глупые люди. Так что вы, Вера Николаевна, ничем не рискуете, одарив его своим чувством». Она с жестким любопытством нацелила на Веру свое пенсне. «О возможностях товарища Устименки знают в нашем санитарном управлении. Его уже не раз приглашали в базовый госпиталь. Вам это, по всей вероятности, известно. Генерал Харламов очень заинтересован в его судьбе. Александр Маркович, который, как вам известно, тяжело болен, говорил мне, что Устименко его совершенно покорил». Вера молчала, потупившись. Ей было чуть-чуть страшновато. А Ашхен продолжала, словно читая ее мысли. В этой войне, моя милочка, все не так просто. Есть генералы, которые занимают должности капитанов. Может быть, я немножко преувеличиваю. Но есть капитаны, которые войдут в Берлин генералами. А может быть, и маршалами. И тут я нисколько не преувеличиваю. Я верю в эту высшую справедливость, дорогая Вера Николаевна. Хоть генералу на капитанской должности кажется, наверное, иначе. Вы согласны со мной? Вересова быстро кивнула головой. Она поняла не все. Ей только было понятно, что Володя войдет в Берлин генералом. И она даже закрыла глаза на мгновение, так за него обрадовалась. Такому человеку, как Устименко, нужна очень хорошая жена, услышала она. Для него все слишком серьезно, понимаете? Он серьезно относится к жизни. А чем я ему плоха? Медленно улыбнулась Вера Николаевна. Глупа, нехороша собой. И специальность, кстати. Ашхенова нас, у нас одна. Разве? Помолчав, вдруг спросила Ашхен. Вы тоже доктор? Что она с ума сошла? Испуганно и зло подумала Вера. Ну, погоди, старая ведьма. В час пополудни, когда пурга приутихла, группа усиления уехала к пирсу и оттуда на главную базу катером. Устименко не попрощался с Верой. Он в это время работал в перевязочной. Ашхена Ванесовна посмотрела, как он там командует, с удовольствием послушав, как обрушился он вдруг на нерадивую сестру Сонечку, добавила Сонечке от себя и отправилась вниз по гранитным обледенелым ступеням к своей землянке. С трудом открыв тяжелую обледенелую дверь, она сбросила ватник, закурила папиросу из подаренной нынче Ступиным красивой коробки, вздохнула и сказала Бакуниной: «Быть нашему бычку на веревочке, Зиночка. Уже и она, эта красавица, понимает, во что может со временем оформиться такая личность, как наш Володя. А я, старая глупая старуха, не удержалась и еще подлила масло в огонь. Ты, наверное, не знаешь по своей святости, что есть женщины, которые искренне, со всем пылом страсти, безумно любят успех. Да, да, такие есть. Они любят только успех и могут идти на самопожертвование ради преуспевания». Бакунина смешала карты и воскликнула: «Ты меня просто пугаешь, Ашхен». На катере Володе поспать не удалось. Не было сидячего места. Все 3 часа он провздыхал за теплой трубой. Шелестел дождь, орали чайки. Как все в сущности надоело. И какое-то общее чувство для всех в такую пору войны надоело. И тому старослужащему мичману надоело, и чьей-то жене с ребятенком надоело, и ему, Володе Устименке, надоело. Еще когда дело делаешь, понятно, а вот когда так киснешь за трубой или ждешь попутного транспорта, или отправляешься, зная, что главное время уйдет на ожидание. Только к вечеру он добрался наконец до своего милого 126-го. Узнал, что нового решительно ничего нет, наелся до одури и радостно удивился, что, вопреки всем его размышлениям, у него в госпитале как раз порядок. И мгновенно уснул. Была глубокая ночь, когда их привезли. Предоперационное было жарко, движок уже работал, лампочки быстро накалялись. «Когда это он успевает?» – уважительно подумал Володя Митяшин. «Ведь еще только сняли с машины раненых, а уже все готово». Нажимая ногой педаль умывальника, он привычно начал процедуру мытья рук. За его спиной проносили носилки. Устименко услышал сердитый окрик Митяшина. «Кто ж ногами вперед носит, дурачье непроспатое? Соображайте!» И тут поспевает. Опять удивился Володя. 5 минут прошло. Устименко положил щетки и протянул руки Норе Ярцевой, чтобы она полила раствором нашатырного спирта. Но раствор не лился.
1: «Девушку привезли красивенькую», — сказала Нора.
0: «Раствор», — строго приказал Устименко. Вытерев руки денатуратором, он подошел к столу и, щурясь от яркого света низко опущенной операционной лампы, начал осматривать раненого, совершенно при этом забыв слова Норы, что привезли девушку. Его только на мгновение удивило маленькое розовое ухо и круто вьющиеся медно-золотистого цвета волосы, которые Нора жалобно конюче выстригала на затылке. Вера Николаевна предостерегающе произнесла: «Пульс нитевидный, Владимир Афанасьевич». Устименко промолчал, размышляя. На мгновение мелькнула привычная тоскливая мысль об Ашхен и исчезла. И тотчас же майор медицинской службы Устименко начал приказывать жестким, не терпящим никаких возражений голосом. У каждого хирурга на протяжении его жизни бывают случаи, когда зрение, ум, руки достигают величайшей гармонии, когда деятельность мысли превращается в ряд блестящих озарений, когда мелочи окружающего совершенно исчезают и остается лишь одно – поединок знаний и одаренности с тупым идиотизмом, стоящей здесь же рядом смерти. Наука не любит слово «вдохновение», как, впрочем, не любит его истинное искусство. Но никто не станет отрицать это особое, ни с чем не сравнимое состояние собранности и в то же время отрешенности. Это счастливое напряжение знающего разума и высочайший подъем сил человека в минуты, когда он вершит дело своей жизни. Она стояла тут, рядом. Та, которую изображают с косой в руках, слепая, бессмысленная, отвратительная своим кретиническим упрямством. Ее голос слышался Володе в сдержанно предупреждающих словах наркотизатора. Это она сделала таким синевато-белым еще недавно розовое маленькое ухо. Это она вытворяла всякие фокусы с пульсом. Это она хихикала, когда Володина лицо заливало потом, когда вдруг неожиданно стал сдавать движок и принесли свечи. Это она пакостно обрадовалась и возликовала, когда доктор Шапира сделал неловкое движение и чуть не привел все Володины усилия к катастрофе. Но майор медицинской службы Устименко знал ее повадки, знал ее силы, знал ее хитрости, так же, как знал и понимал свои силы и возможности. И в общем, не один он стоял тут, возле операционного стола. С ним нынче были... Хоть он и не понимал этого, и не думал вовсе об этом, и Николай Евгеньевич Богословский, и вечная ругательница Ашхена Ванесовна, и Бакунин, и Постников, и Полунин, и те, которых он никогда не видел, но знал, как верных и добрых наставников, Спаса Кукоцкой и Бурденко, Джаналидзе и Вишневской. Они были здесь все вместе, живые и ушедшие. Это был военный совет при нем, при рядовом враче Устименко, но сражением командовал он. И как настоящий полководец, Володя не только вел в бой свои войска, свои уже побеждающие армии, но вел их с учетом всех возможностей противника, всех могущих последовать ударов в тыл, клещей, котлов и коварнейших неожиданностей. Он не только видел, но и при помощи своего военного совета предвидел. И вот, наконец, наступило то мгновение, когда он больше мог не задумываться о сложных и хитрых планах противника. Маленькое ухо вновь порозовело. Пульс стал ровным, дыхание спокойным и глубоким. Отвратительная старуха с пустыми глазницами и ржавой косой ничем не поживилась этой ночью в подземной хирургии. Операция кончилась. Сестра Кондошина сказала измученным голосом: «Это что-то невероятное, Владимир Афанасьевич. Сам Джаналидзе, он мне, между прочим, здорово помог сегодня, ваш Джаналидзе», — тихо прервал Устименко. Он сидел на табуретке, позабыв снять марлевую повязку со рта, плохо соображая, совершенно пустой, как ему казалось. И внутри у него все дрожало от страшной усталости. Вот в это мгновение он и узнал Варю. Дыхание ее было спокойным, она еще не пришла в себя. Запекшиеся искусанные губы ее вздрагивали, и в глазах застыло непонимающее выражение. «Боже мой!» — едва слышно произнес Володя. «Боже мой!» Неизвестно, откуда взялись у него эти слова, но он вовсе не был потрясен. Он был просто удивлен и ничего больше. Он был слишком пуст сейчас. Слишком много сил ушло у него на борьбу за жизнь этого тяжело раненого бойца. Собственно, для Вари не осталось ничего. «Это ваша знакомая?» — спросил Вересов. «Да, неохотно», — ответил он. «Она была тут в марте», — неприязненно сказал Вера Николаевна. «Я, кажется, забыла вам передать». «В марте?» – спросил Володя. «Еще в марте?» «Ну да, сразу после моего назначения. Но ведь вас многие спрашивают. Может же случиться. Виновата. Убейте. Или посадите на гауптвахту». Ее красивые и спокойные глаза смотрели насмешливо, рот улыбался. Даже сейчас у нее были накрашены губы, и маленький завиток виднелся из-под косынки. Володя отвернулся. «Еще в марте», — сказал он сам себе. «Вот когда она меня нашла». Шапир работал на левом столе, Вера на правом. Володя думал, сгорбившись на табуретке. «Вы бы вышли, Владимир Афанасьевич», — посоветовал Шапир. «На вас лица нет». Вера тоже порекомендовала ему идти отдыхать, но он остался. Такое уж у него было правило, даже если тяжело раненых не случалось. Ашхен так его учила. А эта подземная хирургия все равно оставалась ее хирургией. Только в 8:00 утра он закурил у стены на лавочке. Было очень сыро и мозгло, и тут у скалы его словно ударило. Варя, Варвара Степанова, она есть, она жива, она его искала. И теперь он ее, кажется, вытащил. Ее, Варю. Вне себя от счастья рывком он взбежал по осклизлым от дождей ступенькам и распахнул тяжелую набухшую дверь к себе в землянку. Здесь у стола, в позе несколько картинной и в то же время властной, развалился подполковник в расстегнутом кителе со сверкающей орденами и медалями грудью. Желтый реглан висел у него на одном плече, замшевые перчатки